0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, мы группа Funk Power. Слушайте нашу песню на город FM Екатеринбург.
2: Ночь, шум прибоя моря без посторонних очей. Подойти поближе, а я не против, точно. Изучай меня по миллиметру впрочем. Ты уже влюбился и ждешь ответа.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте.

0: начала года 4600 педагогов в Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятие на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6000 преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочных занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам сферы ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по академика Парина от Чкалова до Амуцина и финального этапа строительства участка Амуцина от академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1 160 000 000 рублей. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцина от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта – 1 700 000 000 рублей.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
2: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Многоквартирные дома Екатеринбурга, расположенные на гостевом маршруте Международного фестиваля молодежи, капитально отремонтируют до конца лета. Ход работ показали во время пресс-тура в доме на улице Воеводина, 4, в историческом центре Екатеринбурга, рядом с одной из ключевых площадок фестиваля. Особое внимание при проведении работ уделяют сохранению архитектурного облика исторических зданий. Специалисты восстанавливают венчающие и межэтажные карнизы, фронтоны с орнаментами, декоративные элементы балконов, пилястры и вазоны. Для точного воссоздания элементов используются современное оборудование, в том числе лазерное сканирование, которое позволяет создать цифровые модели фасадов. На объекте также применяют редкую для Екатеринбурга технологию фальцевой кровли. Металлические листы соединяют специальным замком без использования саморезов и клея. Это обеспечивает герметичность и долговечность покрытия. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что всего в этом году планируется обновить порядка 900 многоквартирников, почти 200 из них в Екатеринбурге. Первые смены летней оздоровительной кампании стартуют в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. Впервые на базе колледжей и техникумов Екатеринбурга заработают лагеря с дневным пребыванием детей. Там ученикам средней школы будут предложены летние профориентационные программы. Третий год подряд организуем отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. В течение всего этого года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 168 тысяч юных екатеринбуржцев. Это на 2 тысячи больше, чем годом ранее, написал Орлов в своих соцсетях. Он отметил, что качественный, доступный и безопасный детский отдых является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Первый фермерский уголок «Свое Уральское» открылся на площадке «Экомолла Омега» в Екатеринбурге. Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чеплыгин, реализация проекта фермерского уголка – это не просто открытие очередной торговой зоны, это наглядный пример того, как совместными усилиями властей, бизнеса, фермеров и производителей создаются новые возможности для Екатеринбурга. Поддержка местных производителей, фермеров, предоставление им возможности напрямую продавать свою продукцию, а также возможности горожанам и гостям города покупать именно свое уральское – это безусловный приоритет властей уральской столицы. Отмечу, что Свердловская область занимает третье место по производству молока в стране и первое место на Урале по производству яиц в год. У региона четвертый показатель в стране, а по выращиванию картофеля – 11 место.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

и звукоповещение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, а страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

0: И раз, два, три.
1: Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.

0: буду там.
1: В Екатеринбурге 7 часов утра.
2: На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AistSmart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи акушерского дистанционного консультационного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Как рассказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в нашем регионе по поручению губернатора Дениса Паслера уделяется особое внимание заботе о семьях и поддержке будущих родителей.

0: этапе беременности женщинам доступны уникальные стандарты комфорта, в число которых входят цифровые сервисы. Они помогают сделать получение справки таким же легким, как проверка сообщений в телефоне. При этом исключаются лишние перемещения и контакты в поликлиниках. Нововведение является частью масштабной цифровой трансформации регионального здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской помощи и комфорта свердловчан в соответствии с задачами национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 200 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, Основинский парк, а также бульвар по улице Культуры. Среди территорий, претендующих на благоустройство в следующем году, зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома номер 6. В случае победы в голосовании территория станет благоустроенным пешеходным сквером, который соединит кварталы района. Планируется, что там появятся зеленые насаждения, удобные качели-скамейки и просторная прогулочная зона. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 90 тысяч горожан. Благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса при вокзальной площади стартует в июне. В связи с работами автомобильное движение на участке будет ограничено, однако это не повлияет на работу городского общественного транспорта. Муниципальные автобусы номер 043, 45, 59 и 65, а также троллейбусы номер 27 и 31 продолжат совершать остановку на пункте ЖД «Вокзал». Напомню, начальный и конечный остановочный пункт город Екатеринбург ЖДВ временно будет перенесен на город Екатеринбург на улице Вокзальной для межмуниципальных маршрутов номер 100, 114 и 156. Изменения будут действовать с 1 июня по 30 сентября.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Спонсор утреннего эфира «Пятница». Здорово! Че, давай, наливай воды мне. Плещи мне в лицо быстрее, не могу проснуться. Что происходит?
2: Какой-то правда подъем сегодня был особенно тяжелым. У меня аж даже все домашние встали. Понимаешь, даже собака встала и говорит, ты че? Как? Когда?
1: Я
2: зачем?
1: Я просыпался, как в фильме «Ви» еще в советском. «Поднимите веки». Вот это вот все вот вообще. Странное ощущение. Обычно в жару такое происходит. Тут прохладно вроде. Плюс 11, кстати, всего. Ловите эти две цифры.
2: Ну, подожди. Плюс 11. Под конец мая мы наконец-то в этих нормальных уральских температурах, я считаю.
1: А это вот это нормально, да?
2: Вот. Ну вот, вот, наконец-то. Наконец-то.
1: Жаловались на жару в среду. Вот, пожалуйста.
2: Она, погода, Надя, наконец-то проявила свое истинное лицо.
1: Да, да. Но у нас есть истинный наш чат. Макс, давайте заходить туда, +7 99 15 15 176. С удовольствием узнаем, кто ваш спонсор в эту пятницу. Можете. А так, Юлия Курочка, Денис Савин, всем hello.
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107,6.

0: Утро большого города.
1: Я знаю, что вы все уже отвыкли от этих новостей, раньше мы их частенько обсуждали, но вчера сборная России по футболу играла со сборной Египта по футболу. Две таких очень, ну, футбольных таких очень команды.
2: Я у египтян знаю Мо Салаха.
1: Да.
2: Как-то вот так Мо вот.
1: Мо Салах, да.
2: Да?
1: Мо Салах,
2: да.
1: Это фамилия, типа.
2: Я видела его бедра на нашей арене Екатеринбург.
1: Да, да. Я доказываю, показываю лицо крупным планом. Юлик... Когда она смотрела
2: на
1: бедра Салаха. Да. Не, я такой, ну, я не смотрел матч, естественно, мне неинтересно. Вот после того, как мы бан получили, там, вот эти вот, за этими. Мне вообще никогда товарищеские матчи были неинтересны. И я зашел, смотрю, что-то самое позитивное, вот, что я нашел из реплик про вчерашний матч. А вот один из наших экспертов написал: ну, я бы не назвал это убожеством. Это самое позитивное. О матче. Я поняла? В целом о матче люди так написали. Мы проиграли 1-0. И дальше я пошел читать, что наш тренер Карпин начал об этом говорить.
2: Да.
1: А Карпин, знаешь, он мне нравится. Вот какой-то вот подкупает он своей прямотой такой, знаешь. Вот он вот прямо всегда все как-то говорит. Ага. Это и вредит ему, значит. И в плюсы выводит очень сильно, очков набрасывает. И он такой: ну, слушайте, ну, там спрашивает журналист: ребята-то, наверное, все в отпуск хотели. А Карпин такой: тогда они хотели в отпуск. Да, честно говоря, я бы был игроком в отпуск хотел. А журналист такой говорит: так вы же в отпуске с 24-го года. Вот такой, понимаешь, разговор. Карпин такой: ну да, но он какой-то неполноценный этот отпуск. Ну а что, некоторые спартаковцы, зенитовцы поехали, значит, отдыхать, а мне тут, значит, бегать надо, тренироваться в Египет этот, ехать в эти обшарпанные стадионы. Жара страшная, духота. Ну а что, ну ребята хотят в отпуск, пусть едут. Я-то очень поржал, посмеялся, конечно. Вот дела. Кто-то, видишь, болеет, понимаешь, поехал там флаги.
2: Ну подожди, подожди. Это матч дружеский, то есть он ни на что не влияет, товарищеский.
1: Так мы с 24-го с 22-го года дружеские матчи ни на что не влияют.
2: Ну, подожди, ну мы как там вообще? Себя проявили, уж не спрашиваю, но мы победили в целом.
1: Мы проиграли.
2: А, да?
1: 1-0 же проиграли мы.
2: А,
1: первый,
2: да.
1: Первый проигрыш. А, кстати, Салаха не было.
2: А куда делись бедра Мо Салаха?
1: Были бедра Дивеева, потому что Матч ТВ во время трансляции почему-то решил, из раздевалки сборной России вести репортаж. И они почему-то не поинтересовались у футболистов.
2: Одеты ли они?
1: Да, и Дивеев там чуть эти трусихи чуть не снял, а потом такой: оп! И они такие: ну так я видел.
2: А почему с утра мы сегодня? Надо было вечером.
1: Пятница!
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Я вот сегодня залетела, когда в студию.
2: Так.
1: Ну как тоже залетела? Грустно зашла.
2: Угу.
1: А, но тем не менее...
2: Без желания особого, да? Так.
1: Но внутри напевала песенку. Там, угу. Только там, золотистые луга. И та-та-та-та-та-та. И понимаете, не могу вспомнить, кто это поет.
2: Ага.
1: Это что-то из прошлого, из какого-то, ну, 20-летней давности примерно.
2: Так.
1: Только там, золотистые луга. Я так, конечно, боюсь, что сейчас в какого-нибудь иноагента попаду, но есть подозрение, что, скорее всего, это кто-то, кого уже нет. А, может, это Жанна Фриске?
2: Может быть.
1: Тебе ничего не напоминает это вот? Там, только там. Нет? Золотистые.
2: Так, ну, ребят, Сергей пишет, ну, это точно не Люся Чеботина.
1: Ну, это Юля Курочкина. Плохое исполнение Курочкиной. Тут вне всяких сомнений.
2: Тут в чате еще пишут, что-то давно в игры не играли. Это, в общем, в среду без тебя мы здесь играли. Ага. В «Отзовис». Ты знаешь, сколько?
1: Сколько?
2: 2.5 часа.
1: Что? Что?
2: Они 2.5 часа. Они же шахматы не могли отгадать 2.5 часа, походные.
1: Это как-то в укор им ставишь, ребята.
2: Не-не, это, мне кажется, нас троллит чат просто. Давно игры не было.
1: Ну, давайте так, смотрите. Я вот песню вам...
2: Расшифровка вчера.
1: Песню вам напела. Вы вот можете угадать, что за песня? Еще раз хотите?
2: Кто автор, ты имеешь в виду, да?
1: Ну, или исполнитель.
2: Там кто-то там.
1: Там, подожди, не добавляй слов. Только там, золотистые луга. И что-то тара-та-та-там. Тара-парам-там. Вот так вот было. Вот, смотрите.
2: У меня Насыров в голове играет уже всю неделю.
1: Да?
2: Ну.
1: Подожди, а у тебя тоже, то есть, в голове бывают песни?
2: Бывает. И причем я не понимаю, как они генерируются. Ты ничего такого не слышишь. Просто в какой-то момент заедает песня.
1: А какую песню ты поешь? Не люби. Моя! Вот так вот, в мой адрес. Ждет меня на эфире у окна.
2: Это, кстати, прикольный вариант. Нет. Мне вот это вот нравится, ну-ка, вот в голове, да. Которое...
1: Я это ты.
2: И мне вот это... И ничего не надо нам. Вот это вот почему-то постоянно, я не знаю. Вот начинаю заниматься вчера. Гвозди искал, ходил по городу длинные. Нужны были длинные гвозди, огромные. А нету в магазинах длинных гвоздей.
1: А, да?
2: То есть есть строительные и очень маленькие. А вот полумер нет. Я говорю, мне не нужны строительные. Он говорит, ну есть маленькие такие. Я говорю, так мне нужны вот чуть побольше. Он говорит, ну нету, только вот такие есть, возьми. Ну, в общем, вот. И я вот бегал и почему-то с Насыровым в голове. Бывает такое, что песня заедает, ты весь день ее, иногда всю неделю под нос себе и трезвонишь, ходишь.
1: Это правда. А еще тяжело бывает, если не знаешь, что за песня, но она вот где-то, понимаешь, кружится в твоей голове.
2: Ой, Сергей, зачем вы эту «Мальчик в Тамбов» сейчас будет опять? «Мальчик едет в Тамбов, а чики Чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики-чики
1: Вадим, смотри, пишет. В
2: Юля едет в Тамбов.
1: У Вадима песня «В нашем небе ураган, ураган, что-то там океан, океан».
2: А что-то там, кстати, ты часто пропеваешь. Абсолютно во всех вариациях и во всех вселенных.
1: Ребят, давайте попробуем сегодня набросать какой-то план из застревающих песнях в наших головах.
2: Да, пятничный эфир, пятничная тема, погнали.
3: Город FM на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Дорогие наши, мы сегодня, значит, с вами обсуждаем очень болезненную для нас, для всех тему, потому что мы пытаемся составить перечень песен, которые регулярно застревают у нас в голове, такое часто случается, и я действительно, вот у меня на протяжении всей жизни, вот я в трех песнях вот реально гуляю, у меня самая популярная, у меня стреляется вся семья, все друзья, и я не понимаю, почему так получилось, почему это не какой-то рэп, почему это не что-то там какой-то современный, какой-то Chemical Brothers, да? Почему
2: Chemical
1: я...
2: Chemical Brothers сложно напевать.
1: Ну, там есть, там есть. Там... На платок начался тут рис. Вот. Нет, я про то, что почему мне запомнилась песня человека, которого я даже и не слушал никогда в целом.
2: Так.
1: Но я ее постоянно напоминаю, это Киркоров. А ты не...
2: А я и не знал вот это, что любовь может быть жестокой.
1: Вот это. А сердце таким одиноким. И я иду, когда ору ее, вот там, ну, когда, знаете, так. Такой пятничный. Я иду там по району, и один раз очень смешно, мужики из окна вот так вылез, и я думал, ну он мне сейчас накричит на меня, а он такой... И он начал второй кусок этого...
2: Допел, получается?
1: Да.
2: Прикольно.
1: Он вот так, он открыл, на меня так смотрит, голый, лысый, как будто я в будущем. Он такой, но все равно я тебе желаю счастья. И мы такие вдвоем с ним, он в окне торчит, я внизу, и у меня жена такая выходит с мусором, говорит, это что такое вообще, вы что делаете? Я, прикинь, на протяжении уже... Ну, я тебе расскажу, я сейчас тебе не совру даже, я реально с 2010 года, оно у меня крутится.
2: Периодически, да?
1: И знаешь, как я пою еще? Я ее пою, когда занимаюсь каким-то реально вот, ну, рутиной домашней почему-то. Вот. Или знаешь, когда я что-то вспомнить не могу, вот мне, например, жена такая говорит, а что, как у нас эта стиралка подключается? Я такой думаю, и мне начинает сказать, а я не знал, что любовь может... Или когда мы там поругаемся, ну, по какой-нибудь ерунде, знаешь, там, кто за котом будет управлять, и ты снова идешь, а я и не знал, что любовь может быть... Постоянно застревает.
2: Слушай,
1: это что Киркоров со мной сделал?
2: Врезался, получается,
1: какая?
2: В ДНК в твою.
1: Это как?
2: У меня, кстати, есть тоже такая песня. Я считаю, что я когда сойду с ума, вот когда я стану совсем старенькой.
1: Я сойду с ума, вот это. Я сойду с ума, мне нужна она. Мне нужна она.
2: Тоже есть песня, которую я постоянно, регулярно, по поводу и без... Мама, ради бога, я ни капли.
1: Ты ее реально постоянно в голове крутишь?
2: Да, понимаешь, она возникает в хорошем настроении, в плохом настроении, в удачный день, не очень удачный день. И это, конечно,
1: тоже,
2: удивительно,
1: да, вот,
2: странно.
1: В чан с этой песней тебя уронили.
2: Окунули, да.
1: Пытали нас этим, почему-то.
2: Сергей Федорович пишет, помню, когда был более юного возраста, с гитарой в руках и немножечко душевного напитка, все время в голове у меня звучала песня Олега Даля. А до звезды, что со сорвалась и падает.
1: Подожди, это вот это?
2: Есть только миг удивительный.
1: А
2: миг.
1: Почему
2: обожаю
1: я знаете,
2: песню.
1: Ее неправильно пою, всегда начинаю вот «Есть только миг между прошлым и будущим».
2: Да.
1: «Есть только миг». И там всегда шутили «Миг-29».
2: «Есть только миг между прошлым и будущим». Это новости в эфире «Город ФМ». Ребят, давайте узнаем, что случилось в Екатеринбурге.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: Город ФМ
4: на 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году отремонтируют 6 гидротехнических сооружений. Такое поручение дал глава региона Денис Паслер. Уже завершен капитальный ремонт гидроузла на Верхнешайтанском водохранилище. На масштабное обновление направлено 50,2 миллиона рублей, почти 30 миллионов из которых привлечены из федерального бюджета, написал Паслер в своих соцсетях. Капитальные ремонты в течение года проведут на Байкаловском гидроузле, на гидротехнических сооружениях на реке Патрушихе, пруд Спартак, Нижнесинечихинском гидроузле, Вязовском водохранилище и Сердском водохранилище. Все работы по ремонту гидротехнических сооружений выполняются по национальному проекту «Экологическое благополучие». Последний участок улицы Академика Парина в Академическом будет построен до конца 2030 года. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Дорога протяженностью более 1 километра соединит улицы Чкалова и Амуцина. Ее проложат по контракту, который мэрия намерена заключить по итогам муниципальной закупки. В роли заказчика выступит городское управление капитального строительства. Полная стоимость контракта превысит 1 100 000 000 рублей. Большую часть этой суммы планируется освоить в 28-30 годах. Строительство улицы Академика Парина началось в 2020 году. Сейчас в стадии готовности ее большая часть – отрезок между улицами Рябинина и Чкалова. Вдоль Парина построено несколько жилых кварталов. Также на ней расположены храм святых божьих строителей и трамвайное кольцо маршрута номер 1, соединяющего район с центром города и Вторчерметом. В марте прошлого года власти Екатеринбурга заключили контракт на строительство участка улицы Академика Вавилова между Парина и Ландау. Подрядчик – Трест Урал Трансспецстрой. Срок завершения работ – март 2028 года. В январе этого года на строящемся участке появилась первая автобусная остановка. На время проведения фестиваля автомотокультуры движения «Урал» ряд городских улиц будет закрыт. Мотоаппарат из участников события проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с полудня 6 июня закроют следующие улицы. Проспект Космонавтов от Кольцевой автодороги до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла-Либнихта, Карла-Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыты. Напомню, масштабный фестиваль автомотокультуры движения «Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице уже третий раз.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
6: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: утро большого города.
1: Мы извиняемся, скорее всего, застрянет. Скорее всего, будете ходить сегодня. Вот утро какое-то время. Есть только миг.
2: Это хорошая песня. Вот, давайте вот, на контрасте. С одной стороны, Любэ. Ага. И есть только миг между прошлым и будущим. А с другой стороны, фристайло.
1: Макафон. Ну, там, да.
2: Трить
1: да.
2: Вот так.
1: Есть такое, что она тоже бывает застревает. Но вот фристайло, я заметил, легко у тебя выбивается другими, ну, русскими любыми как, песнями.
2: Ага.
1: Да, ну и давайте расскажу. Я про первого рассказал, что у меня вот Киркоров. Я, кстати, смотри, вот мне кажется, по человеку можно судить, вот какие песни у него застревают в голове, можно, ну, сказать, насколько какое... он бессовестный. Да, вот у тебя вот
2: что
1: есть только миг.
2: Сказать, что...
1: Не, есть только миг, но ты старая очень. Но ты очень ветхая. Ты ветхая.
2: Но у меня же еще, мама, ради бога, я ни капли не пьяна,
1: да, ты усиливаешь эффект ветхости. А у меня какой-то...
2: Современный, хочешь сказать?
1: Не, у меня тоже.
2: У тебя Киркоров тоже из 90-х, какого, 6-го года.
1: Да, но я лучше бы твои песни запоминал, чем свои. У меня-то стыд какой-то, понимаешь?
2: Ну-ка, давай.
1: Не, у меня вторая песня, и тоже она вообще, вот очень сложно, она у меня из головы всегда выходит, и я всегда начинаю по крапуле в мозг загружать, ты начинаешь там синенькая юбочка, ленточка в косе. И ходишь там что-то, знаешь, молотком там постукиваешь, как там по балкону гоняешь. Там.
2: Прекращай наговаривать, ты ходишь с молоточком
1: постукиваешь. Да я серьезно говорю, ну, меня ладно. Там обязывают в семье, почему-то женщин стало больше, и все стало ломаться.
2: Работать.
1: И ты потом такой, ли-бо-ли, вот это пошло, амора-амор, любовь. Вот. А дальше неважно вообще. И у меня все друзья, вот они по-разному эту песню напевают, потому что никто не помнит слова, кто-то сразу начинает там странная юбочка, кто-то такой поет, да. И под третью скажу, которая заедает всегда, сейчас, извиняюсь, но вы сами виноваты. Вот эта песня, ты знаешь Рика Эшли, и нет. Клип ты знаешь наизусть. Mm-hmm. Смотри, ты даже сейчас клип mm-hmm. вспомнишь. И приготовились!
2: Make you up, make you call... Ой, класс!
1: Давай, и вместе! Without you... Просто она, причем... не дай бог, я где-то на автовокзале почему-то рядом с шаурмячными ее слышу, это очень смешно, и ты так вот стоишь вот с этим, вот так вот. И ты ее никогда, слова никогда не знаю.
2: Та-ра-да-ра-да-та-та. Я хочу сказать, Дэн, что твои песни тебя тоже не омолаживают.
1: Да нет, конечно.
2: Вот это вот, та-ра-да-ра-да-та-та, оно тоже из какого? Из 84-го?
1: Мне кажется, даже раньше. Там клипы еще не умели снимать, когда эта песня появилась. И в этих трех песнях я живу уже вот на протяжении 16 лет. Вот они три всегда. Вот Киркоров всегда, как Маша и Медведи, да, группа называется, тоже всегда. Любочка вот эта вот песня.
2: А у меня еще есть песня, которая вот внезапно проявляется, бывает где-то в сознании. Я только эту строчку вот добиваю. Даже слово до конца не дотягиваю.
1: Да, тянуть очень сложно. «Луч солнца золотого» тут пишут. Да, у меня тоже частенько застревает, но не так вирусно, как вот эти песни, которые я перечислил. Да, мне очень сильно бесит, потому что у меня... А у одного друга, он всегда, о боже, какой мужчина, поет вообще в любом, вообще просто... Да.
2: Странненько.
1: Да.
2: Сергей Федорович рассказывает, вспоминаю папу, когда он заходил в ванну, в душ, начинал бриться, он начинал исполнять партию, арию Ленского, весь подъезд замирал и слушал его проникновенно. А что там за ария какая-то известная, Сергей Федорович? Надо на...
1: Ну она чуть...
2: Напойте нам, пожалуйста.
1: Она чуть известнее, чем «Шниш наш напи». Сейчас, извините. Это тоже просто заедает, эта песня. Вот это, помните? Ты даже не знаешь, откуда она. Некоторые даже не понимают происхождение, что это там детское телевидение какое-то немецкое.
2: Появилось объяснение, почему песни застревают в наших головах.
1: Так,
2: причем
1: ну-ка.
2: От наших радиослушателей.
1: Ну-ка.
2: Потому что эти песни сцепляют что-то в наших внутренних органах.
1: Угу.
2: И что-то, вот, которое бьется вечно и начинает трепетать. Вот. Ну-ка, давай еще раз.
1: Шнип-шнап-шнап-шнип-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шн и уходит в стратосферу. Да, давай, кстати, я быстро скажу, пока ты свою песню очередную расскажешь, которую тебя застревает, а то мы петь будем долго. У нас есть потрясающие контрамарки. Мы вчера вот были у нас ребята из театра кукол, и они рассказывали про новую класснючую премьеру для всей семьи, называется «Аленький цветочек». И я поверить не могу, могу, но я в руках держу билет на двоих сегодня на 18.30, ребята. Кто хочет сходить, можно даже без детей, вы будете нормально там смотреться, там, скорее всего, многие на этот спектакль без детей пойдут. Пойдут 18.30, 29 мая.
2: Ну, там супер интересно, да, там необычные куклы, там классные, красивые костюмы. Посмотрите, понаблюдайте за актерами. Мы вчера выясняли, что они делают, если вдруг зачесался нос или хочется чихнуть.
1: Да. Там какие-то куклы из японского, значит, какого-то театра необычный. Забыл, как там называется этот.
2: Ну, они чуть больше, чуть тяжелее. Да, ну, да, понаблюдайте.
1: Я запомнил, что кто-то из радиослушателей вчера написал, Барака, это же из Mortal Kombat, это же персонаж. Вот как-то запомнил. В общем, можно сегодня забрать у нас, а как забрать? Сейчас вот Юлька споет песню сначала, которая у тебя застревает. Потом мы послушаем афишу, а после афиши у нас еще один трек для вас приготовлен. И вот после надо дозвониться и сыграть с нами в караочешную. Но в этот раз я не буду называть группы, я буду называть вам начало песен. Вам надо не затупить и их продолжить. Попоем?
2: Попоем с хорошей идеей.
1: Что у тебя там застревает в голове? Дай нам.
2: Ребят, ну я ничего не могу с собой поделать. Ну вот что, если мое альтер-эго вот такое?
1: Ну-ка.
2: Будуар императрицы повидал немало на своем.
1: Ты что, серьезно? Ты реально вот эту поешь? Она застревает. А какой кусок-то застревает? Не этот же?
2: А как там? Подожди.
1: А там шальная императрица. Ой, вырубай нас быстрее. Вообще сейчас будем чего это петь. А, кстати, интересно, тоже Любэ сейчас врубится?
0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточка.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
6: Если вы хотите вкусно поесть и вам хотелось бы научиться также вкусно готовить, то 30 мая обязательно посетите кулинарный мастер-класс под названием «Премиальные стейки». На нем вам покажут, как приготовить безупречный стейк в домашних условиях. Расскажут о приправах и соусах, которые усиливают сочность стейка, а также раскроют несколько классных рецептов для салатов. Кулинарная студия «Модерата» Бажова 75А. Запись на сайте moderata-sv.ru. 12+.
7: А еще 30 мая в парке литературного квартала пройдет замечательный семейный фестиваль «Арт-пикник». Кто не знает, «Арт-пикник» — мероприятие для всей семьи, сочетающее в себе активный отдых и полезный досуг. В этом году основой фестиваля станет богатство русской культуры. В год единства народов России организаторы представят локации, которые погрузят вас в традиции, обычаи и искусство различных этнических групп, создавая атмосферу единства и уважения к культурному разнообразию нашей страны. Парк литературного квартала. Старт в 12. Подробности в группе ВКонтакте «Фестиваль впечатлений Арт-пикник». 6+.
6: Также в субботу открываем велосезон на ежегодном фестивале «Веломай». Расчехляем свой велосипед или берем его в аренду и отправляемся на стартовую площадку, которая будет находиться в парке Маяковского на Мичурина 230. Вас ждут не только новые знакомства, дружелюбная атмосфера и собратья по велосипедам, но и несколько интересных маршрутов на 20, 50, 70 и 100 километров. Принять участие в велопробеге может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по тегу «Веломай 2026». И, конечно, иметь исправный велосипед. Получить маршрутные карты можно 27-28 мая с 10 до 19.00 и 29 мая с 10 до 8.00 вечера в экипировочном центре «Энергия спорта», улица Куйбышева, 175. В общем, приходите, приезжайте. 0+.
7: 31 мая можно уехать в село Кадниково и с размахом отметить областной Сабантуй. В этом году на празднике вас будут ждать 20 национальных локаций. Перед вами выступят звезды татарской и башкирской эстрады. Вы познакомитесь с традициями народов Урала, попробуете национальные блюда, примите участие в веселых национальных играх, отведаете вкуснейшие этнические блюда и получите массу впечатлений от турнира по борьбе в Кареш, в котором будут разыгрывать настоящего барана и внушительный денежный приз. Село Кадниково. Начало гуляний с 10. Вход свободный. 6+.
6: Ну и напоминаем, что в эти выходные у вас еще есть последняя возможность попасть в наши красивые городские оранжереи. Дело в том, что с 1 июня они закроются на летний перерыв до самой осени. Так что успевайте полюбоваться тропиками, цитрусами и зимним садом, пока есть такая возможность. С июня экскурсии будут проходить только в открытом парке. А 30 и 31 мая вас ждут несколько топовых экскурсий внутри оранжереи. Обзорная прогулка по парку и полюбившаяся жителям города интерактивная посиделка «Вкусные истории». Приходите сами, зовите друзей и семью, чтобы вдохнуть весну и увидеть зелень во всей красе. Запись по телефону или в комментариях. Ждем вас в наших дендропарках 8 марта 37А и Первомайская 87. 0+.
7: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: Утро большого города.
1: Ну что, нам нужен звонок. Кто хочет получить билеты? Сегодня в Театр кукол замечательная, потрясающая премьера. Туда не попасть, sold out. Можно сходить, посмотреть. Можно с ребенком, с племянником,
2: а
1: с сыном.
2: Сколько? 18.30? 18.30
1: вечер. 18.30. Удобно, да, учитывая, что сегодня у многих короткий день. Извините, директора все, которые не в курсе.
2: 227-107-6. Ребята, это телефон нашей студии. 227-107-6. Код Екатеринбурга 343. Вдруг вам нужно, пригодится. Набирайте прямо сейчас. И игра будет простая, музыкальная. Угу. Мы с вами по традиции.
1: Ну, очень простая.
2: Одна команда,
1: очень
2: ребята. Играем против Дэна, как всегда.
1: Ну да.
2: Да, Дэн что-то подбирает для нас. Мы делаем все, что можем. Все, что от нас зависит. Я всячески вам помогаю на вашей стороне.
1: В коротишной обычно мы подбираем исполнителя. Даем исполнителю, вам надо не затупить, да, и дать нам какую-то песню. В этот раз я упростил задание. Мы дадим вам начальные строчки песен. Вам надо только продолжить. Все очень просто, элементарно. В общем, кто с нами хочет поорать, давайте дозванивайтесь. Давайте устроим настоящую пятницу вместе с вами,
2: ну,
1: ребята.
2: В конце концов, а когда еще, ребята, если не сейчас? Mm-hmm. Как говорил классик, жизнь одна, ау, кайфуйте!
1: Это сейчас Майкл Джексон, да, был? Отсылка к тому, что сегодня к нам двойник придет в гости.
2: Это Оля Бузова была. А Оля Бузова,
1: очень похоже.
2: Есть двойник? У нас есть звонок. Алло, доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений.
2: Евгений, как мы вам рады.
1: Жень, Евгений, как... судя по голосу, вы пока не понимаете, ну, не ожидаете, что будет происходить, да? Вы какой-то бодрый очень.
2: Женя еще в хорошем настроении.
3: Ну, как там, готовься к худшему.
2: Ага, и получится все классно. Жень, придерживаюсь такой же поговорки.
1: Ну, давай спросим, Евгений, вы как, есть у вас песня, которая застревает частенько в голове? Вот прям постоянно крутится, вы что-то там ходите, напеваете себе?
3: Да, они системно каждый день возникают по радио.
1: Ну, разные, разные, да? Разные варианты. Там прям четко такой нету. Как у нас, Юля. Странный подбор очень.
2: Филипп Киркоров и шальная императрица в Женю не подгружены.
1: Давайте, Евгений, вместе с вами сейчас поорем. Я вам строчку говорю. Юль, держись. Юля, сложно будет. Тут даже Евгения не за вас переживает, а за Юлю, потому что она частенько прям не может вытерпеть. Начинает петь за наши...
2: Жень, ну я с вами одна команда. Я вам обязательно помогу. Давайте делать все, что от нас зависит. Билеты в Театр кукол сами себя не выиграют.
1: Да. Я максимально постараюсь без интонации просто произносить значит, начало предложений. Вам, Евгений, надо просто продолжить, спев песню. Строчку можно повторить. Давайте, первая проба. Очень просто. Я маленькая лошадка.

0: Так, а вторая не будет?
1: Нет, вторая с вас. Ну, не ходи к нему навстречу.
0: Не ходи. У него гранитный камушек в груди.
1: Да! Да, ну спой, Юль, как там?
2: Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камушек. Но это не про нашего Женю. У Жени сердце большое и музыкальное. Класс, класс. Жень, 2 балла уже есть, а третий чисто победный.
1: Давайте дальше. Ты ругаешь дождь.
3: Держись, держись.
0: Так, снова одна только.
1: Ну, да, всегда одна.
0: Опережаю события. А, всегда. Ты ругаешь дождь, друг твой не придет. Это эти, как это называют,
1: Иванушки. Мы-то знаем, что Иванушки. Но вторая строчка-то не та.
2: Ты ругаешь дождь.
1: И дальше что?
0: Сейчас это подмена понятий случилась. То ли слезы.
1: Но это засчитываем за ошибку, потому что ты ругаешь дождь. И намокло платье там дальше или нет?
2: А мы туру-дуру-ду разве не засчитываем?
1: Засчитываем за туру-дуру-ду. Но туру-дуру-ду не было от Евгения. Да, ну это Иванушка. Дальше поехали. В темно-синем лесу.
2: Где трепещет?
0: В темно-синем лесу.
2: Где трепещет?
0: Где трепещут осины?
2: Молодец!
1: А дальше это первая строчка.
0: Так, на синем лесу, где трепещут осины.
1: Надо пропеть, как Никулин. Пропойте просто, и у вас появится вторая строчка, я уверен.
0: В темно-синем лесу, где трепещут осины.
1: Так, дальше?
2: Где дубы колдуны?
1: Ну не защита, не защита.
2: Да ну ты!
1: Третий вариант. Все, последний. У него есть еще попытка.
2: То получается 2-2 сейчас?
1: 2-2 еще.
2: Да, Женя, я на твоей стороне. Давай, сейчас все получится.
1: Не вешать нос.
0: Не вешать нос. Гардемарины.
1: И?
2: Дурнали.
0: Дурнали жизнь.
2: Молодец.
1: И?
0: Хороша.
1: И? Молодец, Евгений! Откуда вы эту песню знаете? Я думаю, никто не вспомнит.
2: По голосу молодой такой.
1: Не вешать нос, гардемарины, легко лежись, легко рожа. Единый парус и душа. Помните, да?
2: Женя там подпевает
1: нам. Евгений, поздравляю вас! Утром в пятницу смог откопать в себе какие-то даже воспоминания. Это очень классно. Оказывается, вы меломан, как и мы здесь.
0: И вокальные навыки.
2: Все получилось, Жень. Все получилось очень круто.
1: Билет на шикарный спектакль «Аленький цветочек» на двоих. Можно с женой, можно с девушкой, можно с ребенком. Обязательно сходите, но нужно билет забрать, доехать до нас. Евгений, мы находимся в центре города, в администрации. Приезжайте, заберете, мы вас поздравляем.
0: Спасибо.
2: Все, Жень, целуем, обнимаем. Отличного денечка. Ну, а всем остальным у нас в эфире новости. Сразу после музыка.
4: На 107,6. Новости на Город-ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала года 4600 педагогов Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6000 преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его.

0: именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам в сфере ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по академика Парина от Чкалова до Амуцина и финального этапа строительства участка Амуцина от академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1 160 000 000 рублей. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработана проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амуцина от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планирует завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта – 1 700 000 000 рублей.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
2: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 8.08, Дэн Савин, Юля Курочкина. Добро пожаловать на эфир Город ФМ. Мы здесь вместе с вами создаем некоторое настроение на день. Но еще и синоптики стараются. Они обещают, что сегодня будет дождь. Старательно обещают нам. Но есть хороший момент. Дождь закончится к вечеру.
2: Класс.
1: Ну и плюс 14 в целом, ребят, да, как будто бы смиренно, покаянно, вот это вот, да, с головой. Надеюсь, вы зонт не забыли дома.
2: Смиренно, покаянно, это, конечно, Юля. Это мы забираем хайлайты.
1: Завтра, 30 мая, плюс 19, без дождей, но будет облачно, имейте в виду. Воскресенье, плюс 16-18, переменная облачность, возможен небольшой дождь, но в целом он будет недолгим.
2: Ну и быстрая ситуация на дорогах. Сейчас в Екатеринбурге 4 балла. Увязли в пробках челюскинцев до Макаровского моста из-за строительных работ. Куйбышева в сторону цирка из-за строительных работ. Объездная за Амундсен, угадай, Юлька, из-за... Да, из-за ДТП. Это звук ДТП сейчас был от Юли. Там, к сожалению, случилась авария. Надеюсь, все случилось хорошо. Но так в целом двигаться можно. 4 балла это немного, вы сами знаете. Берегите себя, будьте аккуратны и уважайте, пожалуйста, друг друга.
1: Так, ну вот завтра в Екате большой концерт группы «Руки вверх». Мы сегодня решили быть у них на прогреве. Пожалуйста, новинка на Город ФМ.
2: Заряжай!
0: Новинка на Город ФМ.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
4: Мне холодно и больно.
3: Больше не буду тебя.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города, 8 часов 13 минут. Наша традиционная рубрика «Присуха». Пока у нас идет дождь за окном и всего плюс 11, я хочу вам рассказать про один греческий остров, где вот уже, например, температура воздуха от плюс 24.
2: Ну зачем ты это делаешь?
1: И солнечно.
2: Ну ужасно.
1: Они еще знают, что там делают?
2: Я не рад за них. Надо, как у нас, чтобы было плюс 11 и дождь.
1: Они там ищут жителей, готовых переехать к ним на остров.
2: А, вообще, они нуждаются это... в жильцах?
1: Да, да, потому что вот солнце, вот море, вот вроде бы идеальные какие-то райские условия, но людей там в общей сложности живет всего 20 человек.
2: Угу.
1: 20 штук.
2: Вот оно как.
1: Там еще и какой-то инфраструктуры нет. Какой-то работы островообразующей нет, но они готовы выдать нам бесплатное жилье, например, если мы готовы переехать, и даже 8500 в месяц платить.
2: Подожди, подожди, кто кому будет платить, это интересно вообще. Ну, слушай, я бы на любой остров тогда бы переехал бы. То есть, ну, а зачем им? Давай так, а зачем? Они разводить хотят людей?
1: Как мы, например, котят.
2: Да-да, контактный зоопарк какой-то будет. Ну, нет, зачем?
1: Чтобы можно было на остров приезжать, а они там дикие, такие потрепанные,
2: нет, ну зачем?
1: Радуются, что приехали туристы, типа,
2: просто звучит как мошенническая схема опять. Тебя там не просят три эти цифры скинуть?
1: Да? Не думаешь, не верить им? А я собралась отправлять свои реквизиты. Три цифры с обратной стороны карты.
2: Ладно, пока Юлька там три цифры вспоминает, давайте еще немножко паузу сделаем. Вот, если есть какие-то новости, присылайте, обсудим.
0: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
10: Даже не помню.
9: Без дел, без телефонов, без спешки.
10: Без шумного города.
9: Мы как будто снова познакомились.
10: Нет, мы просто вернулись.
9: Куда?
10: Друг к другу.
11: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: утро большого города.
1: Быстро про отношения. О, идеальные отношения. Есть новость очень хорошая. И люди начали, значит, проверять друг друга, замерять температуры. Дело в том, что последние исследования ученых показали, что в большинстве идеальных отношений, которые длятся очень долго, один человек не скорпион и козерог, как мы думали.
2: Так.
1: А на самом деле один человек должен быть, которому всегда холодно, а другой человек, которому всегда жарко.
2: И тогда пара будет считаться идеальной?
1: Да, один мерзля, а другой все время такой, мне и так вообще классно, то есть везде нагишом ходит и спит. И вот тогда вы считаетесь идеальной парой. То есть один должен быть, как это сказать, каких?
2: Холодушным?
1: Ну да.
2: А другой жаркотелым.
1: Да, вот так вот. Вот ты все правильно описала. Вот. И люди начали, знаешь, друг друга замерять. Там очень смешные видосы стали выкладывать парни, которые ночью замеряют температуру своей девушки. Вот, и выкладывают, и пишут: мы не идеальная пара.
2: Она еще недостаточно холодная.
1: Все, ничего даже говорить не буду. Просто имейте в виду, если вам обоим жарко, то все, пора документы подавать.
3: Сейчас на радио «Город ФМ» песня для тех, кто любит гулять по центру города.

0: Утро большого города.
1: Две новости про взаимоотношения через клавиатуру.
2: Так, что там?
1: Во-первых, тут выяснилось, что значок, который мы пересылаем друг другу в виде сердечка с таких вот сомкнутых двух рук, заходить в трансляцию посмотреть, оказывается, это не сердечко, а это руки на твоей шее, вот так вот.
2: А тебе не кажется, что это вопрос восприятия?
1: Может быть.
2: Ну, это как я там думал, что одно эмодзи — это «дай пять», а это что-то там вообще другое. Там просто
1: приветствие,
2: поглаживание какое-то по спине.
1: Ну, в общем, продолжая тему с клавиатурой, вот я что обнаружила, какое исследование. Если человек больше 12 раз в час включает капслок...
2: Ох.
1: А капслок — это когда у тебя огромные буквы.
2: Да.
1: Когда ты через сообщение буквально орешь на собеседника. Да?
2: Ощущение такое складывается.
1: Ну, сразу.
2: Или когда ты очень позитивен и слушаешь Город ФМ.
1: Вот имейте в виду, что если вы зачастили и в течение часа, значит, несколько раз переходите на капслок, то вы уже на грани. Исследования подтверждают, что после 12 раз включения капслока вы переходите либо на мат, либо на личности.
2: Ну давай, там есть же еще у некоторых забиндено и на другие кнопки это дело. То есть, ну, чтобы, главное, я понял смысл, что ты пишешь большими буквами.
1: Да, да.
2: То есть после 12 раза,
1: когда ты на большие буквы переходишь, на заглавные буквы.
2: Ты же не считаешь в этот момент. А каждое слово считается?
1: Ну, мне кажется, каждая буква в таком может считаться. Если ты каждый раз еще первую заглавную в предложении так зло выделяешь.
2: Да.
1: Тут и вот что в этих исследованиях еще интересно есть. Нас предупреждают. Тут как будто бы все логично, понятно. Ты переходишь на крупные буквы, значит, ты действительно где-то горит у тебя, да, внутри. Пылает сердце, так это назовем. Но выяснили еще и временной отрезок, самый опасный для перехода на личности.
2: Ну-ка, дай-ка угадаю.
1: И мы с вами...
2: Вы имеете в виду вечер-утро?
1: Ну да, вот в течение дня есть...
2: Ну я думаю, что вечер.
1: Ну, там и утро присутствует.
2: Серьезно?
1: Два опасных отрезка.
2: А кто, с кем вы общаетесь утром? Там же никого нет.
1: Ну, мы вон с радиослушателями переписываемся. Итак, самые опасные временные отрезки в течение рабочего дня это 10:30-11:30 и 16:00-17:30.
2: Интересно, а с чем это связано, 10:30-11:30?
1: Получается, перед обедом и перед уходом с работы.
2: Перед обедом?
1: Да.
2: У тебя раздражение такое появляется.
1: Раздражение это вот немного проявляется.
2: Ну, перед уходом на работе-то это база прям вообще, да. Мы тут и сами друг другу иногда пишем. Слушай, я когда вот стал жить самостоятельной жизнью, и вот появились домовые чаты первые, я на самом деле поражаюсь некоторым людям, насколько они могут держать себя в спокойствии. То есть они друг другу говорят достаточно обидные вещи, в основном это связано с неправильно припаркованными машинами во дворе. Вот, ну как они, значит, один другому выражает вот это вот, значит, негодование, второй ему как-то пытается это все разложить, и все держатся, знаешь, без маты.
1: Интеллигентно.
2: Без капслока, но иногда я вижу капслок, например, у нашего Сергея в чате, вот прямо сейчас, который пишет: «Доброе утро, ура!» Все, Сергей уже на грани, и теперь я буду знать, что после 12-го слова людей нужно уже предупреждать, что им будет нехорошо. Имейте в виду, сейчас блок новостей без каких-то капслоков, а дальше у нас на капслоке будут гости.
0: В Екатеринбурге 8:30. Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Многоквартирные дома Екатеринбурга, расположенные на гостевом маршруте Международного фестиваля молодежи, капитально отремонтируют до конца лета. Ход работ показали во время пресс-тура в доме на улице Воеводина, 4, в историческом центре Екатеринбурга, рядом с одной из ключевых площадок фестиваля. Особое внимание при проведении работ уделяют сохранению архитектурного облика исторических зданий. Специалисты восстанавливают венчающие и межэтажные карнизы, фронтоны с орнаментами, декоративные элементы балконов, пилястры и вазоны. Для точного воссоздания элементов используются современное оборудование, в том числе лазерное сканирование, которое позволяет создать цифровые модели фасадов. На объекте также применяют редкую для Екатеринбурга технологию фальцевой кровли. Металлические листы соединяют специальным замком без использования саморезов и клея. Это обеспечивает герметичность и долговечность покрытия. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что всего в этом году планируется обновить порядка 900 многоквартирников, почти 200 из них в Екатеринбурге. Первые смены летней оздоровительной кампании стартуют в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. Впервые на базе колледжей и техникумов Екатеринбурга заработают лагеря с дневным пребыванием детей. Там ученикам средней школы будут предложены летние профориентационные программы. Третий год подряд организуем отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. В течение всего этого года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 168 тысяч юных екатеринбуржцев. Это на 2 тысячи больше, чем годом ранее, написал Орлов в своих соцсетях. Он отметил, что качественный, доступный и безопасный детский отдых является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Первый фермерский уголок «Свое Уральское» открылся на площадке «Экомолла Омега» в Екатеринбурге. Как рассказал директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чеплыгин, реализация проекта фермерского уголка – это не просто открытие очередной торговой зоны, это наглядный пример того, как совместными усилиями властей, бизнеса, фермеров и производителей создаются новые возможности для Екатеринбурга. Поддержка местных производителей, фермеров, предоставление им возможности напрямую продавать свою продукцию, а также возможности горожанам и гостям города покупать именно свое уральское – это безусловный приоритет властей уральской столицы. Отмечу, что Свердловская область занимает третье место по производству молока в стране и первое место на Урале. По производству яиц в год у региона четвертый показатель в стране, а по выращиванию картофеля – 11 место.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: приходит в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости уже в нашей студии. Говорим добро пожаловать замечательным, талантливым, таким красивым с утра пораньше. Вы заходите в трансляцию, посмотрите, все своими глазами увидите.
3: На фоне нас-то еще, да?
2: Это правда, правда. На фоне нас несложно, да, выглядеть?
3: Я похож, знаешь, на это, эти, знаешь, кульки-то вот бросают на разных фестивалях.
4: Кресло-мешки.
3: Да, кресло-мешки. А ты на палас. Рядом, знаешь, это...
2: Такая компашка.
3: С изюмом.
4: Кобрыта сейчас в
3: топе. А вы на фоне нас и вообще хорошо такие. Классно. Молодцы, подготовились.
2: Давайте знакомиться с нашими гостями. Ольга Сергеевна Семочкина, заместитель директора культурного центра Верхосецкий, продюсер фестиваля «Арт-пикник», и Екатерина Владимировна Шарина, руководитель проектов культурного центра Верхосецкий, куратор фестиваля «Арт-пикник». Доброе утро.
4: Да. Доброе утро.
3: У нас тут борьба была вот здесь за кадром, чтобы отчество мы не употребляли. За каждое отчество Юлька боролась. Значит, разрешили только один раз. Вот. Так что кого как называем-то в итоге? Кому как приятно будет?
2: Мне кажется, Ольга, Екатерина.
4: Да,
3: нормально, Ольга, Екатерина. Да, прекрасно. Да, вы, кстати, и выглядите как Ольга и Екатерина, реально. Ну, то есть я имею в виду,
4: не
3: что...
4: как Ольга и Ольга, или Екатерина и Екатерина.
3: Да. Не, без отчества, реально. Мне тоже не очень нравится.
2: Итак, центр Верхосецкий. Вы готовите классное событие. Вот выходные уже завтра. Вот они на носу у нас. И будет что-то грандиозное, вообще большое и великолепное. Да.
3: Я причем в анонс, когда вчера делал ваш фестиваль, там вот везде попадалось фестиваль впечатлений.
4: Да-да-да, я вот вступлю и расскажу немножко. Мы культурный центр Верхосецкий, как визави, так скажем, этого проекта, но на самом деле все культурные центры города собрались и каждый год, ежегодно делают вот такой вот фестиваль впечатлений «Арт-пикник». Значит, он приурочен к чему? К тому, что каждый культурный центр, который находится в городе Екатеринбург, заканчивает свой творческий сезон и, соответственно, выходит в город, выходит, в, так скажем, за свои рамки, за свои стены своих зданий и показывает свою работу, рассказывает о том, что есть в этих культурных центрах, какие кружки присутствуют, какие концерты мы можем делать. Ну и, соответственно, как бы вот пришла такая идея, уже, кстати, с 2013 года мы его проводим. Он просто
3: 13 лет.
4: Да. Угу. Он просто всегда менял небольшую форму. Он был фестивалем досуга и развлечений, фестивалем таким, фестивалем другим. И вот уже 2 года он фестиваль впечатлений.
3: Все вы имеете в виду, что наполнение менялось, концепция как-то менялась?
4: Ну да, чуть-чуть вот так вот менялось. И, соответственно, как бы мы остановились на фестивале впечатлений, потому что, правда, когда люди приходят к нам на фестиваль, мы ставим себе такую миссию удивить их, чтобы они ушли под впечатлением. Чтобы они с первых шагов, когда зашли, уже такие, вау, прикольно, там, ой, классно. Что-то унесли с собой, ну, об этом мы позже расскажем. Ну, и, соответственно, вот как бы наша
3: что-то
4: задача
3: что-то унесли
4: подарить...
3: с собой, я правильно? Да. Это вы вкидываете?
4: Не траву из литературного портала.
3: Это очень приятная фраза была сейчас вкинута. Что-то унесли с собой.
4: Вот, ну и, собственно, как бы мы за впечатление, поэтому он называется
5: фестиваль впечатлений арт-пикник.
4: Да.
2: Но я правильно понимаю, что... это некоторый такой творческо-выступательный процесс. Ну, то есть это коллективы, вот, например, центр Верхосецкий.
5: Мне кажется, что надо вообще начать это будет. А то мы все говорим, когда.
4: Подожди. Не только... вот у нас, получается, в городе есть более 15 культурных центров.
2: В каждом районе,
4: В каждом районе, да. И, соответственно, как бы получается... сейчас мы пойдем вот расскажем про площадки, какие там у нас будут. Да, это очень творческий фестиваль, потому что там есть и мастер-классы, там есть и выступления, и концерты, и еще там разные локации и площадки. Вот. Ну и, соответственно, как бы это все про творчество.
2: То есть оно, я бы думала, что это мы вот возле, например, центра соберемся и будем вот там тусоваться и классно проводить время.
4: И вот как раз Екатерина сейчас скажет.
5: То есть это будет суббота.
3: За тусовки Екатерина.
5: Суббота. Да, завтра. 30 мая.
3: 2026 год.
5: С 12 до 17.00 в парке литературного квартала.
3: Баракушки.
5: Не только. То есть на всей территории парка будет проходить фестиваль впечатлений «Арт-пикник». А что там будет? Мы сейчас с вами по всем локациям быстренько, прям коротенько пробежимся.
2: Давайте.
3: Но это же будет круче, чем вчерашний фестиваль. Вчера тоже был фестиваль впечатлений «Египет-Россия».
2: Это про футбол, про футбол.
3: Но у них не получилось. У вас получится.
5: Но мы немножко не за спорт, мы немножко за культуру.
3: Да.
5: Просто
4: мы как
5: разные.
4: Бы и за спорта тоже, мы просто дружим со спортом, вот, но культура как бы преобладает у нас.
3: Я рискну предположить, получается, у нас будет работать вот внутри литературного квартала несколько площадок. Да?
4: Все верно.
3: И они будут, как, не знаю,
4: параллельно.
3: Своя концепция. Да?
5: У каждой площадки, да.
3: Ну, давайте с какой-нибудь начнем. Какая там самая вкусная? Будет еда, я прям намекаю.
4: Нет, мы решили, что еды не будет.
3: Ох ты!
2: Потому продолжаем подготовку.
4: 100%.
2: Держим стройность.
4: Поэтому фудкорта не будет, но будет очень много творчества. И пару интересных локаций, которые будут. Значит, первое. Ну, во-первых, основой в этом году фестиваля станет русская культура. И, соответственно, как бы вот мы помониторили разные тренды, и матрешка вошла в тренды. И мы решили очень
3: матрешка.
4: Много... Матрешка, да. И мы решили...
3: Матрешка!
4: Очень много посвятить каких-то локаций матрешкам. Вот. Одна из локаций — это мастер-класс...
3: Росписи, что ли?
4: По изготовлению брошки-матрешки. Вот.
2: Брошка-матрешка.
4: Брошка-матрешка. Вот. Но у нее разный дизайн. Значит, дизайн... Можно будет прийти и выбрать дизайн. Значит, матрешка-рок, посвященная...
2: Году рока.
4: Значит, матрешка кот, посвященная семье и уюту.
3: Матрешка кот.
4: Матрешка,
3: кстати...
4: матушка земля, мы ее назвали.
3: Матушка земля, белая берега. А почему эту песню сейчас с тобой не вспомнили?
4: Вот. И там будет более 10 разных дизайнов вот этих матрешек. Вот матрешек. Можно будет выбрать дизайн и, соответственно, раскрасить ее, прикрепить на нее специально...
2: На основу какую-то, да?
4: Да, на основу, ага. И уйти уже, можно сказать, с готовой брешкой. Брешкой, брошкой.
5: Мы подготовили... Это не простые брошки.
4: Да, мы подготовили 3000 заготовок.
2: Что?
4: 3000.
2: 3000 матрешек, да. Выйдут из литературного квартала?
4: Да, да, да.
3: Предлагает ма-брешка.
5: Запатентовали.
4: Да, мы записали.
5: Но это не просто матрешки. Их делали ребята из студии «Про добро». Это инклюзивная мастерская. То есть они с такой большой, глубокой историей, поэтому обязательно приходите. Но на этом история матрешек не заканчивается, потому что мы сделали еще 15 гигантских матрешек. И каждая из матрешек посвящена микрорайонам Екатеринбурга, в которых есть культурный центр.
2: То есть матрешка академический,
4: да.
2: Матрешка Верхесецкий, матрешка Уралмаш,
4: да.
2: Матрешка...
5: О, даже Эльмаш.
3: Да. А есть районы, где нет, что ли, культурных центров?
4: Ну, мы взяли микрорайоны.
5: Районы в каждом микрорайоны. Есть. А в микрорайонах не во всех.
4: Ну вот, например, в академическом культурный центр еще не представлен, но это все в процессе. Я думаю, что скоро там все равно...
5: Да, все ближайшем... появится.
4: Да.
3: Вместе с метро.
5: Совершенно верно.
4: Вот. А
3: в этот же момент.
4: У нас есть такие культурные центры, которые находятся на отдаленных территориях. Например, Горный Щит.
3: Ух ты, кстати.
4: И помимо этого, получается, вот эти вот матрешки, их можно будет раскрасить. Это будут раскраски, матрешки-раскраски, большие матрешки-раскраски. И мы еще проведем, соответственно, экскурсию по этим микрорайонам, чтобы люди знали историю.
2: Так, ну я все еще под впечатлением от 3000 матрешек, которые выйдут из литературного квартала. Давайте по этому поводу послушаем музыку, да, немного успокоимся от количества матрешек. И после вернемся в студию.
0: Реклама на 107.6.
6: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: приходят в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Утренние гости сегодня рассказывают нам о том, как в центре Екатеринбурга пройдет фестиваль арт-пикник. Все центры, да, Екатеринбурга соберутся
3: культурные
2: на одной площадке и будут делиться своим опытом, навыками, наработками. И мы с вами можем, да, во всем этом поучаствовать.
3: Про матрешку арт поговорили уже чуть-чуть.
2: Ну, 3000.
3: Меня тут еще взволновало название «Лови зеленого».
4: Ну, давайте мы быстренько расскажем, что это такое.
2: Да не спешите, девчонки. Быстренько даже надо. Подробно.
4: «Лови зеленого» — это мим-театр. Вообще, уже много лет фестиваль выбирает своим цветом зеленый. Поэтому у нас будут...
3: Объяснение будет?
4: Человечки. Зелененькие, красивенькие, которые будут идти шествием уличного театра по парку литературного квартала, показывать для гостей действия и выбирать из толпы людей тех, кто пришел именно в зеленом. Поэтому предлагаю всем приходить к нам на фестиваль в элементе какой-то зелененькой одежды, например, зеленые носки.
3: Но в этом же нет никакого, честно, подвоха, да?
4: Вы же, нет, никакого
3: вы же
4: нет.
3: Не заставляете людей одеваться в зеленом, потому что сомневаетесь в том, как они будут выглядеть, чтобы потом подкрасить на видео. Поняла? Хромакеи, да, эти люди зеленые, они их потом подкрашивают.
2: Там, знаешь, вот, смотрите, все красивые пришли, да, наряды.
5: Фестиваль хромакеи.
3: Китайская делегация вот была у нас, вот смотрите. И никого зеленых нет вообще. Ну ладно. Ну
4: просто скорее наоборот. То есть, когда ты приходишь в зеленом, ты от наших мимов будешь получать подарочек.
5: Да, мы приглашаем просто людей присоединиться к нашему такому флешмобу и прийти с каким-то элементом зеленого. Там зеленые ногти, зеленые очки, зеленые носки. И мы подарим.
3: Ничего из того, что вы перечислили,
5: подарки
3: у меня нет.
5: Вот мы вчера такие, что-то другое, мы пойдем в зеленом.
3: Браслет есть.
5: Прекрасно, подойдет.
3: А если кулон изумрудный?
5: Тоже подойдет.
3: Вот не зря не выбросил.
4: Так что, если любите уличные театры, тоже обязательно приходите, посмотрите на это невероятное действие. В начале каждого часа будет проходить наш мим-театр.
2: Прикольно.
3: Каждого часа. А сколько вы будете на площадке работать?
4: С 12 до 5.
3: Ну, идеально, ну, идеально. Вообще супер. 5 часов получается.
4: Да?
3: 5 блоков таких.
5: И...
3: Так это же быстро, подождите, 5 часов это же ерунда вообще.
5: Ну, нормально.
2: Нормально. Подарки раздай, да, всех встреть. Вот это вот нет.
4: 3000 матрешек комплектуй.
3: А что надо сделать, чтобы вы на час дольше остались?
5: Хороший.
2: Как продлить арт-фестиваль?
5: Я думаю, что надо, чтобы солнце выглянуло, и мы продлим. Продлеваем.
3: Но вы же, получается, ждете всегда...
4: Хорошая погода и гости. То есть, естественно, никто никого не выгонит, все будут работать до последнего клиента.
3: Просто мы тут выяснили за кадром, что фестиваль впечатлений долгое время шел в парке Маяковского. Всегда шел в парке Маяковского.
5: Да.
3: А тут, получается, премьера, вы переехали в красиво отреставрированный литературный квартал, в котором вот я уже побывал. Ребят, гарантирую, что вы там кайфанете даже просто от того, как это все сейчас выглядит. И смотрите, в парке Маяковского, ну там сложно, там можно просто сказать конец, и люди все равно будут шататься, там, ходить там по самому парку. А здесь вы как объявите, что все уходим, идем домой.
2: По домам, ребят, расходимся.
5: Смотрите, получается, что будет большой... Сначала будет в течение дня еще концерт на эстраде, соответственно, на летней. Там днем, значит, мы посмотрим выступления лучших коллективов города и культурных центров. Также в программу войдут вокально-хореографические номера от артистов культурных центров Екатеринбурга, лауреатов и обладателей гран-при творческих проектов 19-го фестивального сезона арт-поколения Екатеринбург, а также выступление камерного оркестра «Бах».
3: Это мы обожаем.
5: В 16:30 у нас стартанет концертная программа «Многонациональный Урал», потому что в России объявлен год единством народов России. Ага. Вот. И, соответственно, в 17:30 фестиваль может продолжиться в камерном театре, и там в 17:30 стартанет спектакль «Дети солнца». Поэтому мы как бы можем пригласить людей туда, если вдруг люди на спектакль не хотят, то... просто останутся гулять.
2: Погулять.
5: Да?
2: Тут вот
5: потусить.
2: Серега врывается в нашу беседу, говорит, пусть меня выбирают, а то я не приду. И присылает фотографию в зеленом. Худи.
4: Сергей, мы вас ждем.
2: За призами придется.
5: Да.
4: Приходите.
3: Давайте дальше. Локация на холсте. Что это?
5: Вот, это на холсте. Мы уже об этом поговорили. Это как раз 15 гигантских матрешек.
4: Микрорайоны.
3: Они вот там будут расположены.
4: Да.
3: Диджитал-хоровод.
5: Вот, это тоже классная история.
3: Хоровод Юг, смотрите, сразу зрачки расширились.
2: Закружилась.
5: Ковры, хороводы.
3: Подожди, а диджитал?
4: Да.
3: Хоровод, так два слова совместили.
5: Одеваем беспроводные наушники.
3: Опа.
2: Так.
5: И дальше слушаем, что там происходит. А там, значит, мы будем знакомиться с танцами и песнями народов России. Это будет некий микс, диджей-микс, который нам расскажет вообще вот про вот этот колорит. Вот. Но параллельно будут...
3: Люди на улице, да. Они не будут понимать, что с нами происходит.
5: Да,
3: а
5: да,
3: те,
5: да,
3: кто будут
5: верно.
3: Беспроводных наушников, у них будет свой там...
4: Свой вайб. Хоровод.
5: У них будет свой вайб, но параллельно еще, получается, будут танцовщики, которые будут показывать движение, например, того или иного танца. Например, там, лезгинка, например...
3: Приезжала, делала.
2: Но это не только, это вообще популярная довольно.
5: Да, это классная тема, интересная.
2: Тихие прогулки, да, или вот эти вот они когда...
5: Ну да, сайлент-диско.
3: А снимать вот этих людей не можно без проводных наушников? Я вот могу снимать этих людей?
2: Вот, смотрите, неадекватно.
5: Получается, вот эта движуха длится как бы 10 минут, потом 10 минут мы набираем новую группу, потом опять. И получается, она в течение дня может идти. Такой быстрый...
3: Я всем рекомендую попробовать.
2: Я вам сейчас скажу, что это мы, получается, завтра с нашим диджитал-хороводом, будем в некоторой конкуренции находиться с татарским праздником Сабантуй. Они там тоже приплясывают свои народные вот эти вот, значит, тоже без остановки.
3: Но без проводных наушников.
2: У них часов. Нет, да? Так, ребята, нам нужно собраться, отстоять свой культурный
3: код. А вы не боитесь
2: с
3: этим хороводом привлечь людей к Сабантую?
5: Вообще, вот мы как раз дату-то выбрали.
3: Они как-то заборы перелазят там. О, движуха.
5: Это арт-пикник, это, видимо, будет... потом передаст эстафетную палочку, сабантую. Да, поэтому мы специально разделили даты и не делали как раз с ними совместно. Вообще, в принципе, с сабантуем.
3: Ну ладно, с хороводом. И, то есть, а беспроводные нужно наушники свои взять?
4: Нет.

0: программы на литературной эстраде, и он будет людям периодически рассказывать, как жили в деревне, и показывать
1: основные действия, которые делают. Как начинается утро деревенского парня. Mm-hmm. И Иван будет показывать, и с гостями играть.
0: Просто это получается такой интерактив на большом экране, и нет ведущего, люди пришли, смотрят, и он периодически вот рассказывает про ремесла, рассказывает
2: про какие-то традиции,
1: про, традиции, Москва,
0: про праздники.
3: Эмерсивность, то есть, какая-то будет, да?
0: Ну да, получается.
3: И меня будет он доставать?
1: Нет, корову доить будет.
3: Кто в наушниках не успеет? Корову настоящую?
1: Ну, он же диджитал персонаж.
2: Диджитал корова, диджитал.
1: В его диджитал мире корова настоящая.
3: В имя тоже диджитал будет? Там что-то надо доить же.
2: Диджитал.
1: Блин, и будет печь, борщи и будет варить.
3: Прикинь, я, кстати, подписываюсь сразу. Если диджитал имя будет какой-то мерч, пришлите мне, я сразу покупаю вообще.
0: Мы записали в наши разработки в следующем году.
3: Нет, вы понимаете же, да, как у вас, вот я чисто список, если без расшифровки читать,
0: ничего,
3: да?
0: Ничего не понятно.
3: Смотрите, лови зеленого, терем ток, диджитал хоровод.
0: Это мы для себя и так назвали.
1: Но вас же это заинтересовало?
3: Не, меня, я только поэтому его, ты согласился сегодня на эфир.
2: Где-то еще с X7 должен присутствовать, тогда полный набор будет, да, молодежного сленга.
0: 100%. Ну и каждый вход в литературный квартал, их там более 5, если, да, вы
2: помните. Более 5?
0: Входов.
2: 6.
0: С половиной. Один более маленький, 5. Большой. Я уже не помню, 5 их, да? Ну, 5, пусть будет 5.
3: А это какое-то
0: 5.
3: Значение имеет?
1: Да.
0: Каждый вход будет фотозоной. Соответственно, тоже в русском народном стиле. Mm-hmm. И они не повторяются.
1: Уникальные.
0: Да, все элементы, которые там представлены, это тоже элементы русского стиля. Mm-hmm. Поэтому, ну, должно быть красиво. Не должно быть, а будет красиво.
1: Да.
2: Ну, план капкан, если 100%. Честно.
0: 100%.
3: Ну, давайте все, еще раз приглашаем всех.
2: Куда? Во сколько? Кого ждем?
3: Где собираемся?
2: Какой оттенок зеленого выбрать для победы?
3: Транспорт будет от цирка ходить к вам? Конкретно.
1: Там ваши... очень легко дойти пешком, я думаю.
2: Там какая-нибудь так, что... избушка на курьих ножках должна довозить нас.
3: Да, значит, давайте еще раз проговорим, что, когда и где.
1: С нетерпением, большой любовью ждем всех наших любимых горожан 30 мая с 12 до 17.00 в парке литературного квартала.
4: В Екатеринбурге 9 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса Aist Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи акушерского дистанционного консультационного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Как рассказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в нашем регионе по поручению губернатора Дениса Паслера уделяется особое внимание заботе о семьях и поддержке будущих родителей. На этапе беременности женщинам доступны уникальные стандарты комфорта, в число которых входят цифровые сервисы. Они помогают сделать получение справки таким же легким, как проверка сообщений в телефоне. При этом исключаются лишние перемещения и контакты в поликлиниках. Нововведение является частью масштабной цифровой трансформации регионального здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской помощи и комфорта свердловчан в соответствии с задачами национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь и экономика данных». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 200 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, Основинский парк, а также бульвар по улице Культуры. Среди территорий, претендующих на благоустройство в следующем году, зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома номер 6. В случае победы в голосовании территория станет благоустроенным пешеходным сквером, который соединит кварталы района. Планируется, что там появятся зеленые насаждения, удобные качели-скамейки и просторная прогулочная зона. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 90 тысяч горожан. Благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового

0: По корпуса привокзальной площади стартует в июне. В связи с работами автомобильное движение на участке будет ограничено. Однако это не повлияет на работу городского общественного транспорта. Муниципальные автобусы номер 043, 45, 59 и 65, а также троллейбусы номер 27 и 31 продолжат совершать остановку на пункте ЖД «Вокзал». Напомню, начальный и конечный остановочный пункт город Екатеринбург ЖДВ временно будет перенесен на город Екатеринбург на улице Вокзальной для межмуниципальных маршрутов номер 100, 114 и 156. Изменения будут действовать с 1 июня по 30 сентября.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
2: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города пока дождливое, пока, ребят. Но синоптики обещают нам, что после обеда, чуть ближе, ну, ближе к вечеру, дождя не будет. Сегодня в течение дня плюс 14. И хочу сказать, вот про фестиваль мы сейчас говорили с нашими гостями. Они переживают, да, что завтра, 30 мая, ну, чтобы была погода хорошая. А я вам скажу, что завтра будет до плюс 20. Дождя синоптики не обещают. Переменная облачность, возможно, даже выход солнца. Это вообще вау, супер приятно.
2: Молимся.
1: Да, ну и воскресенье, дождь небольшой, чуть-чуть совсем, и также приятные 16-18 выше ноля.
2: Ну и быстрая ситуация на дорогах. Прямо сейчас в Екатеринбурге 5 баллов, 2 чудовищные пробки, и они связаны со строительными работами. Я даже не знаю, кто туда постоянно едет. На улице Куйбышева, вы знаете, от цирка, от Геологической, туда выше, в сторону Луначарска, у нас идут строительные работы. Люди постоянно едут туда, пытаются попасть, кто-то удивляется, ну, вот мы вас еще раз предупреждаем, строительные работы какое-то время еще, значит, будут проходить, поэтому лучше туда не ехать. А вторая пробка неожиданно у нас появилась на Владимира Высоцкого. Это вот этот злосчастный мост, который переходит на Малышева. Там тоже строительные работы. Перекладывают дорожное полотно, ремонтируют развязки. И там, конечно же, ЖБИ очень тяжело. Люди выезжают в один ряд в буквальном смысле. Поэтому имейте в виду, правильно планируйте свое время.
0: Песня для всех водителей такси. На радио «Город FM».

0: Утро большого города.
1: Сейчас даже не нужно будет включать подогрев сидений, потому что сейчас все само загорится. Вы знаете, что, да, мы тут последнее время боремся с англицизмами. Вот, я, честно говоря, меня самого стали раздражать некоторые слова. Мы тут с друзьями, кто играл в Counter-Strike раньше, ну вот в детстве вообще глубоком, там, 2007-2006 год, мы удивляемся, что слово «имба» пришло в словарный запас взрослых мужчин и женщин. И мне вот сейчас, я тут недавно услышал, мне отгрузили, значит, апельсины. Я говорю, что вкусно? Она говорит, имба. А я на нее смотрю, она, ну, она...
2: Матери твоей одноклассницы.
1: Ну да, вот так, понимаешь. Ну, есть такое, что мне не нравится. Тем более, например, вот хейт стали вообще вставлять куда вот. Ну, есть же слова агрессия, вызывает недовольство, ненавидит, какое прекрасное слово. Ну ладно, это я душню. И значит, тут представители нашей Госдумы такие говорят. Ну вот боремся мы с англицизмами, да? А гамбургер продолжает жить свою жизнь.
2: Хамбургер.
1: И они такие, надо переименовывать. Ну, бутерброд как-то не то, да, не описывает ситуацию, в которую вы попадаете.
2: Сэндвич тоже по-английски
1: получается. Сэндвич тоже по-английски. И что предложили? Кокошник. А тебе-то ты радоваться должна. Ты с кокошника будешь ходить. Кокошники предложили котлетники или... Ленинградский бутерброд.
2: Ленинградский?
1: Да, ленинградский бутерброд. Но мне кокошник понравился, так-то прикольно.
2: Я зацепилась за кокошник. В целом, если будет еще и выдержана некоторая форма...
1: Да, двойной кокошник с беконом. Ты представляешь, как... Ну там, конечно, набросили сразу же все пользователи сети, начали предлагать свои какие-то варианты. Но действительно, вот русской вариации нашей отечественной, вот как назвать гамбургер, потому что, ну, это не бутерброд, по факту.
2: Ну, смотри.
1: Ну, не бутерброд.
2: Не бутерброд, это. Смотри. Это булка с котлетой.
1: С котлетой.
2: Что, если попробовать соединить эти два словечка?
1: Булкалет?
2: Булкалет какой-то, например.
1: Котлетулка?
2: О!
1: Котлетулку мне, пожалуйста, нарежьте. Да. Ну, да.
2: Булкалет мне как-то близок.
1: Не, ну какие острый кокошник чикен премиум.
2: Острый кокошник со средней прожаркой.
1: Да, конвертик вот тут еще нам предлагают с тобой.
2: Ну, неплохо.
1: Конвертик с мясом.
2: Блин, мне так нравится слово кокошник, и я вообще и хочу кокошник носить.
1: Но ты одобряешь.
2: Как будто бы что сделать такого еще, чтобы исправить ситуацию с англицизмами?
1: Да.
2: Ну, просто, понимаешь, кокошником можно назвать в таком случае все, что угодно.
1: Да,
2: не
1: есть
2: только
1: такое.
2: Ведь котлету с бутербродом.
1: Пельмень можно,
2: хлебом.
1: Чебурек можно, но чебурек уже есть. В общем, друзья, если у вас есть какой-то вариант, альтернативное название, отечественное.
2: Булкарес пишет Сергей.
1: Гамбургеру пишите, мы с Юлькой почитаем, может быть, даже кому-то выберем.
0: Реклама на 107.6. Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Юлька разрешила мне поныть. Мне просто история. Вчера один мой товарищ рассказал. Он работает, в общем, в «Газпроме».
2: Так.
1: У него бывают командировочки такие вот на Запад туда, проверять трубы.
2: А, да?
1: Но он инженер такой серьезный.
2: За границу,
1: да.
2: Получается,
1: переезжает. И он мне тут рассказывает историю. Он говорит, я такое реально только в кино видел. А я даже в кино такое не видел, то, что он мне рассказал. Он говорит, я, значит, захожу с ребенком с племянником со своим захожу в кафе на Западе.
2: Так.
1: Садимся. Я беру меню. Он себе там что-то в детском выбирает, а я во взрослом смотрю, мне ничего не нравится. Я говорю, а можно мне из детского вот это вот тоже вот? Ну, тут какие-то палки там сырные он там решил заказать. Знаешь, что ему сказали? Нет, вы не можете заказать это. Он говорит, почему?
2: Это дискриминация по возрасту?
1: Они говорят, так это для детей. Вот у вас есть взрослые блюда, они дороже все взрослые блюда, а детские дешевле. Он говорит, так вы понимаете, я не из-за цены, я просто ничего не нашел, я вот хочу вот себе вот... Она говорит, нет, вы не можете. Я говорю, на полный серьез. Он говорит, да, она...
2: официантка,
1: которая хозяйка, она и хозяйка, маленькая какая-то кафешка, он сказал, забегаловка практически, вообще на углу там где-то. И он такой говорит, ну хорошо, давайте тогда две порции ребенку. Она долго так на него смотрела, вынесла реально две порции ребенку, вот, и он там говорит, я подбирал у ребенка, они на меня осуждающими взглядами смотрели.
2: Ну ты, кстати, берешь что-то из детского меню? Нравятся тебе вот эти котлеты, пюре и макароны?
1: У нас в этом плане в городе большая проблема, потому что у нас там все одно и то же, и все вот это во флитюре, картошка фри, я думаю, что там поинтереснее, скорее всего, меню какое-то было. Но бывает, что попадаешься, что там какие-то классные варианты. У нас обратная ситуация, у нас дети хотят то, что мы едим.
2: Именно.
1: Роллы.
2: Фуа-гра вот это.
1: Дочери 7 лет, она говорит, я буду только Филадельфию, вот так вот говорит, знаете. Да. Ну, в общем, вот такая вот произошла ситуация. Я удивлен.
2: Давай так. Мы не сочувствуем. Он все-таки был где-то в отпуске за границей.
1: Не, он по работе был.
2: С ребенком?
1: Да.
2: Как это у него так получилось?
1: Ну, не буду рассказывать.
2: Не вдавайтесь в подробности.
1: Не рассказать. Но сам факт, что вот он побывал.
2: Рады за него, но не от всего сердца, получается.
1: Ну, главное, что поели. Да, а остальное уже не так важно. Ну, а сейчас...
2: Ребят, мы сегодня вспоминали много хороших песен. Звучало в эфире разное. Но эта великая композиция посвящается всем девчонкам, кто слушает Город ФМ. Мальчишки, я знаю, что вам тоже нравится иногда.
1: Я приготовился.
2: Нет-нет, да припеть. Нет-нет, да подпеть. Эту композицион... Это мы от англицизмов отходим с тобой, но берем некоторые французские...
1: Кокошник всегда говорит.
2: Пронансы. Итак, дамы и господа, для отличного пятничного настроения звучит следующая музыкальная композиция.
3: Сейчас на радио «Город ФМ» песня для тех, кто любит гулять по центру города.

0: Утро большого города.
1: Девочка в цветах, вес на волосах.
2: Быстрее, быстрее, чтобы забыть. На балансе,
1: чтобы забыть это все наконец-то вообще. Надо чем-то перекрыть срочно эту императрицу. У меня сразу, у меня относится куда-то в 90-е, куда-то.
2: Да?
1: Ну да. А ты, кстати, вот сейчас вот ты пела, ага, и была похожа на владельца какого-то кафе в Анапе.
2: Зазывала,
1: знаешь?
2: А я, кстати, не против. Вот это вот чуть-чуть пройдет, да, и поеду, пожалуйста, в Анапу зарабатывать.
1: А я на этого, на Светлакова, который в капюшоне-то говорил: Славик, чучку, успокойся, тебе сказал.
2: Ой, как хорошо, что все ребята уже ушли на работу. И никто не видит, не слышит нас с тобой.
1: Но те, кто слышит, должны узнать, что еще будет происходить на частоте 107.6 в течение этой большой, как всегда, наполненной по материалу пятницы.
2: В 13.00. Не пропустите линию защиты. У нас будет в гостях вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области. Будем говорить про защиту детей, в том числе про документы для детей в отпусках. Mm-hmm. А в 14.00 Екатеринбург спортивный. Сегодня в гостях генеральный директор RCC Boxing и также ведущие наших таких, как они называются, боксерских праздников?
1: Давай так и оставим. Боксерский праздник, мне нравится вообще. Где можно кокошник купить?
2: Ну, это довольно популярная, да, история у нас в Екатеринбурге, и направление спортивное, и болельщиков, много фанатов. Сегодня будем говорить об этом в 14.00. В 17.00 здесь был рок. В студии у нас легендарный участник группы Nautilus Pump Пилиус. Присоединяйтесь к беседе, к разговору в 17.00. И в 18.00, как и обещали, двойник Майкла Джексона.
1: Да.
2: Вот этот Билли Джин, like my lover.
1: Да, он причем очень сильно похож.
2: Сильно похож.
1: Очень сильно. Ну, это получается, реально, самый крутой двойник.
2: Что не только нужно будет слушать радио, но и заходить в нашу трансляцию в группе ВКонтакте «Радио Город ФМ». Ищите и своими глазками убедитесь, насколько реален Майкл Джексон.
1: Да, ну и приглашаем вас, все, у кого есть велосипеды, принять участие в Веломае. 20 километров, 50 километров, 75 километров. И у кого хорошая, натренированная мышца, вот так вот скажу.
2: Бедер, мышца бедер.
1: Да, 100 километров можно тоже стартануть. Встречаемся в парке Маяковского. Мы там всей семьей будем участвовать, поэтому приезжайте. Вообще без разницы на погоду. Мы и в стужу, и в ураган. Когда только не катались, там классную всегда фотографию делают перед входом. И сравниваю, сколько было за там... В первом фестивале было что-то 25 человек, потом было 50, потом 100, потом 1000, и мы там уже не влазим все. Но это утро для вас сделала Юлия Курочкина.
2: Дэн Савин.
1: Давайте увидимся, услышимся на следующий... Летом, получается.
2: Уже. Приходите к нам в июне, ребята.
1: Давайте. Хороших выходных и отличной пятницы. Пока!
0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области в этом году отремонтируют 6 гидротехнических сооружений. Такое поручение дал глава региона Денис Паслер. Уже завершен капитальный ремонт гидроузла на Верхнешайтанском водохранилище. На масштабное обновление направлено 50,2 миллиона рублей, почти 30 миллионов из которых привлечены из федерального бюджета, написал Паслер в своих соцсетях. Капитальные ремонты в течение года проведут на Байкаловском гидроузле, на гидротехнических сооружениях на реке Патрушихе, пруд Спартак, Нижнесинечихинском гидроузле, Вязовском водохранилище и Сысердском водохранилище. Все работы по ремонту гидротехнических сооружений выполняются по национальному проекту «Экологическое благополучие». Последний участок улицы Академика Парина в Академическом будет построен до конца 2030 года. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Дорога протяженностью более 1 километра соединит улицы Чкалова и Амутсена. Ее проложат по контракту, который мэрия намерена заключить по итогам муниципальной закупки. В роли заказчика выступит городское управление капитального строительства. Полная стоимость контракта превысит 1 100 000 000 рублей. Большую часть этой суммы планируется освоить в 28-30 годах. Строительство улицы Академика Парина началось в 2020 году. Сейчас находилась в стадии готовности ее большая часть – отрезок между улицами Рябинина и Чкалова. Вдоль Парина построено несколько жилых кварталов, также на ней расположены храм Святых Божьих Строителей и трамвайное кольцо маршрута номер один, соединяющего район с центром города и Вторчерметом. В марте прошлого года власти Екатеринбурга заключили контракт на строительство участка улицы Академика Вавилова между Парина и Ландау. Подрядчик – Трест Урал Трансспецстрой, срок завершения работ – март 2028 года. В январе этого года на строящемся участке появилась первая автобусная остановка. На время проведения фестиваля автомотокультуры движения «Урал» ряд городских улиц будет закрыт. Мотопарад из участников события проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с полудня 6 июня закроют следующие улицы. Проспект Космонавтов от Кольцевой автодороги до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыты. Напомню, масштабный фестиваль автомотокультуры движения «Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице уже третий раз.
0: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с важного, официального и долгожданного. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27. В решении указано, что представленные Международной федерации аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь их ФИФА должна собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска России. «Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале. В свою очередь, Федерации хоккея России пояснили ситуацию, цитирую по заявлению на официальном сайте. «Аннулирование не означает моментального возвращения российских сборных на турниры. Решение будет приниматься на основании регламента. Федерация хоккея России продолжит совместную с Минспорта России и Олимпийским комитетом работу по возвращению наших сборных на международные соревнования». Конец цитаты. Ждем. А тем временем там, куда россиян допускают, они даром времени не теряют. Стали известны результаты участия команды пони-клуба КСК «Дубрава» Свердловская область на международных соревнованиях по пони-спорту «Пони-форум-2026». Всероссийские соревнования по конкуру и выездке «Гран-при» прошли на площадке старейшего конно-спортивного клуба «Измайлова» в Москве. У свердловчан 68 медалей, из них 18 золотых, 13 в выездке, 5 в конкуре, плюс 29 серебряных, 20 в выездке, 9 в конкуре и 21 бронзовая, 15 в выездке, 6 в конкуре. Отмечу, что в соревнованиях принимали участие юные спортсмены из 12 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Литвы, Германии и США. Футболист Екатеринбургского «Урала» Владислав Малькевич получил вызов в национальную сборную Белоруссии на товарищеский матч с Сирией 5 июня. На данный момент на счету Малькевича 18 матчей и 1 гол за главную команду страны. Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов накануне субботнего финала Лиги чемпионов встретился в Париже с российскими теннисистами, чемпионом и вице-чемпионом Олимпиады в Токио Андреем Рублевым и Кареном Хачановым. Оба в среду выиграли свои поединки открытого чемпионата Франции и вышли в третий круг. Также пробилась в 1/16 соревнований на кортах Ролан-Гаррос вице-чемпионка Олимпиады в Париже Мира Андреева. Напомню, что в эту субботу в Будапеште Пари Сен-Жермен Матвея Сафонова будет защищать прошлогодний титул победителя Лиги чемпионов. В прошлом году парижане разгромили 5-0 итальянский «Интер». В этот раз их соперником стал лондонский «Арсенал». А тем временем в немецком Лейпциге состоялся финал второго Еврокубка Лиги конференций. И вторую победу одержал представитель Англии. Кристал Пэлас со счетом 1-0 превзошел испанский Райо Вальекано. Менее чем за год британцы выиграли 3 трофея – Кубок и Суперкубок Англии. И вот теперь Лигу конференций. Больше, чем за предыдущие 119 лет. И это далеко не единственный подаренный нам минувшей футбольной неделей
0: интересный факт.

0: В Екатеринбургском футбольном Урале играет, по крайней мере, пока официально числится, защитник Тимофей Маргасов. Уникальный спортсмен. Только он в один год стал чемпионом России и вылетел в первую лигу. Как такое возможно? Очень просто. Числиться в одной команде, которая завоевала золото, а играть за другую на правах аренды. Вот Маргасов и играл за Тосно, с которым в 2018 году покинул дивизион сильнейших. Но права на спортсмена принадлежали московскому Локомотиву, который тогда взял золото. А Маргасов с Тосно тогда же еще и Кубок России завоевал. Между прочим, Тимофей единственный в стране обладатель этого кубка с тремя командами.
1: А говорится русский пословиц: ваш поспел, везде пострел. А? Примите поздравления, сэр.
0: Однако в Европе есть кадры еще интереснее. Не сочтите за непатриотизм. А вот возьмем два Еврокубка, выигранных англичанами в 2026 году. Победителем Лиги Европы, как мы уже рассказывали, стала Астон Вилла, и в ее составе числился Джейдон Санчо. Ну почему числился? Он играл. Единственный и первый в истории три раза подряд поучаствовавший в трех финалах трех разных Еврокубков. Впрочем, не только поучаствовавший. В 2024-м проиграл Лигу чемпионов 0-2 мадридскому Реалу в составе дортмундской Боруссии. Год спустя в решающем матче Лиги конференций в составе Челси разгромил Бетис 4-1 и даже забил. А нынче как раз в составе Астон Виллы справился с немецким Фрайбургом. Правда, в финале провел на поле менее 10 минут. Но что самое забавное, сам британец ямайского происхождения принадлежит Манчестер Юнайтед, а в Боруссию, Челси и Астон Виллу отправлялся в аренду. Но и тут нашелся человек еще круче. Нападающий Эван Гессен осенью 25-го играл в Астон Вилле, а затем перешел в Кристал Пэлас и в итоге оказался первым, кто выиграл два Еврокубка в один сезон. Лигу Европы номинально, юридически, и Лигу конференций фактически. Присутствовал на поле в финальном матче. Вот уж действительно, порой не верится, но в жизни все бывает.
2: Аналогичный случай был в Тамбове. Жена Мичурина полезла на яблоню за сливой, а на голову ей упала дыня.
0: Напоследок еще один удар по футбольной логике, если она вообще есть. А вот давайте рассуждать логически. Вот команда, если она больше всех забивает, хорошая? Ну, наверное, сильная. Возможно. А бывает такое, чтобы самый результативный коллектив вылетел из высшей лиги. На днях именно так и случилось. С польской Лехией, не путать с Легией. Футболисты из Гданьска в 32 матчах забили 62 гола. Больше нет ни у кого, столько же у чемпиона – Леха. Но Лех первый, а Лехия заняла последнее место и вылетела во вторую лигу. Почему? Ну, потому что проигрывала, пропустила больше всех в чемпионате 65. А тут еще и с командой 5 очков сняли перед стартом. Но вот к вопросу о том, что говорил Пеле. Вы забьете сколько захотите, и мы сколько захотим. Главное не забить много, а выбирать правильный путь к победе. До встречи.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
8: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
7: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккера под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. С начала года 4600 педагогов Свердловской области тестируют проект «Ассистент преподавателя» на базе «Гигачат». О том, как работает эта нейросеть, рассказала замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, ассистент учителя с искусственным интеллектом расшифровывает и конспектирует уроки, анализирует их по 7 профессиональным параметрам, показывает сильные стороны педагога и зоны роста, помогает получать обратную связь без ручного разбора записей. Педагог записывает занятия на диктофон, затем загружает файл в сервис и через несколько секунд получает готовый разбор. Искусственный интеллект становится не заменой учителю, а его эффективным помощником, отметила чиновница. Параллельный институт развития образования вместе с Яндексом запустили курсы для 6 тысяч преподавателей. Их учат готовить материалы с помощью нейросетей и распознавать списывание. В будущем искусственный интеллект в школах планируется привлекать к проверке домашних заданий, введению документов и контролю безопасности на переменах. Искусственный интеллект и сам становится частью школьной программы. Так, в губернаторском лицее Екатеринбурга его изучают в рамках углубленной информатики и внеурочной. Занятий. Уже в следующем году в Свердловской области может быть запущен пилотный проект по изучению искусственного интеллекта в 5-7 классах и даже детских садах, заявила Савинова. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел очередное заседание коллегии администрации города, где обсудили итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. У коммунальных служб не так много времени, к середине сентября им нужно протестировать все оборудование и при необходимости отремонтировать его. Именно поэтому работа проводится уже сейчас. В этом сезоне сетевые организации планируют обновить почти 39,5 километров тепловых сетей, около 25 километров сетей электроснабжения, более 37,5 километров сетей водоснабжения, а также 10 километров сетей водоотведения. Кроме этого, специалистам сферы ЖКХ предстоит суммарно заменить 66 тысяч погонных метров внутридомовых инженерных коммуникаций, отремонтировать большой объем строительных конструкций, кровли, отмостки, фасады, а также загерметизировать межпанельные стыки домов, написал Орлов в своих соцсетях. Глава города отметил, что чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон. Администрация города утвердила план по возведению двух дорог в Академическом по Академика Парина от Чкалова до Амуцена и финального этапа строительства участка Амуцена от Академика Сахарова до ЕКАДа, пишут СМИ со ссылкой на первого вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Дорогу по Академика Парина планируется возвести за 5 лет. На эти цели выделят 1,16 млрд. В 2026 и 2027 годах на реализацию проекта направят по 50 миллионов. Вероятно, на эти средства будет разработан

0: проектная документация, а к самим работам приступят в 2028 году. Строительство этого участка позволит разгрузить улицу Академика Сахарова. Финальный этап возведения Амундсена от Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автодороги планируют завершить досрочно в 2030 году. Предполагаемый объем средств на реализацию проекта – 1 700 000 000 рублей.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай. На город ФМ. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
2: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Многоквартирные дома Екатеринбурга, расположенные на гостевом маршруте Международного фестиваля молодежи, капитально отремонтируют до конца лета. Ход работ показали во время пресс-тура в доме на улице Воеводина, 4, в историческом центре Екатеринбурга, рядом с одной из ключевых площадок фестиваля. Особое внимание при проведении работ уделяют сохранению архитектурного облика исторических зданий. Специалисты восстанавливают венчающие и межэтажные карнизы, фронтоны с орнаментами, декоративные элементы балконов, пилястры и вазоны. Для точного воссоздания элементов используют современное оборудование, в том числе лазерное сканирование, которое позволяет создать цифровые модели фасадов. На объекте также применяют редкую для Екатеринбурга технологию фальцевой кровли. Металлические листы соединяют специальным замком без использования саморезов и клея. Это обеспечивает герметичность и долговечность покрытия. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что всего в этом году планируется обновить порядка 900 многоквартирников, почти 200 из них в Екатеринбурге. Первые смены летней оздоровительной кампании стартуют в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться 7, 10, 14 и 21 день. Впервые на базе колледжей и техникумов Екатеринбурга заработают лагеря с дневным пребыванием детей. Там ученикам средней школы будут предложены летние профориентационные программы. Третий год подряд организуем отдых детей не только в летние, но и в весенние, осенние и зимние каникулы. В течение всего этого года планируем охватить организованными формами отдыха свыше 168 тысяч юных екатеринбуржцев. Это на 2 тысячи больше, чем годом ранее, написал Орлов в своих соцсетях. Он отметил, что качественный, доступный и безопасный детский отдых является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Первый фермерский уголок «Свое Уральское» открылся на площадке «Экомолла Омега» в Екатеринбурге. Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чеплыгин, реализация проекта фермерского уголка – это не просто открытие очередной торговой зоны, это наглядный пример того, как совместными усилиями властей, бизнеса, фермеров и производителей создаются новые возможности для Екатеринбурга. Поддержка местных производителей, фермеров, предоставление им возможности напрямую продавать свою продукцию, а также возможности горожанам и гостям города покупать именно свое уральское – это безусловный приоритет властей уральской столицы. Отмечу, что Свердловская область занимает третье место по производству молока в стране и первое место на Урале. По производству яиц в год у региона четвертый показатель в стране, а по выращиванию картофеля – 11 место.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метелям отбой. Весна на город FM.

0: Привет, я та самая Ксения Фирстова, которая из сибирячки превратилась в уралочку. Слушаем мой трек «Электростанция» на Город FM.
1: За закрытой дверью своей квартиры прячешь свет и талант особой силы, все потому, что когда ты

0: захвати кеды, нам пора ехать.
1: Трястись, смотреть по сторонам, мило улыбаться. Меняем маски часто так, не хватит пальцев. Знают, как правильно, профит от тошноты. Забей на скромность, всем давно плевать, но ты...

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте teatr.icpko.rf.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
3: Если вы хотите вкусно поесть и вам хотелось бы научиться также вкусно готовить, то 30 мая обязательно посетите кулинарный мастер-класс под названием «Премиальные стейки». На нем вам покажут, как приготовить безупречный стейк в домашних условиях. Расскажут о приправах и соусах, которые усиливают сочность стейка. А также раскроют несколько классных рецептов для салатов. Кулинарная студия «Модерата» Бажова 75А. Запись на сайте moderata-sv.ru. 12+.
4: А еще 30 мая в парке литературного квартала пройдет замечательный семейный фестиваль «Арт-пикник». Кто не знает, «Арт-пикник» – мероприятие для всей семьи, сочетающее в себе активный отдых и полезный досуг. В этом году основой фестиваля станет богатство русской культуры. В год единства народов России организаторы представят локации, которые погрузят вас в традиции, обычаи и искусство различных этнических групп, создавая атмосферу единства и уважения к культурному разнообразию нашей страны. Парк литературного квартала. Старт в 12. Подробности в группе ВКонтакте. Фестиваль впечатлений «Арт-пикник». 6+.
3: Также в субботу открываем велосезон на ежегодном фестивале «Веломай». Расчехляем свой велосипед или берем его в аренду и отправляемся на стартовую площадку, которая будет находиться в парке Маяковского на Мичурина 230. Вас ждут не только новые знакомства, дружелюбная атмосфера и собратья по велосипедам, но и несколько интересных маршрутов на 20, 50, 70 и 100 километров. Принять участие в велопробеге может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по тегу «Веломай 2026». И, конечно, иметь исправный велосипед. Получить маршрутные карты можно 27-28 мая с 10 до 19.00 и 29 мая с 10 до 8.00 вечера в экипировочном центре «Энергия спорта», улица Куйбышева, 175. В общем, приходите, точнее, приезжайте. 0+.
4: 31 мая можно уехать в село Кадниково и с размахом отметить областной Сабантуй. В этом году на празднике вас будут ждать 20 национальных локаций. Перед вами выступят звезды татарской и башкирской эстрады. Вы познакомитесь с традициями народов Урала, попробуете национальные блюда, примите участие в веселых национальных играх, отведаете вкуснейшие этнические блюда и получите массу впечатлений от турнира по борьбе в карэш, в котором будут разыгрывать настоящего барана и внушительный денежный приз. Село Кадниково. Начало гуляний с 10. Вход свободный. 6+.
3: Ну и напоминаем, что в эти выходные у вас еще есть последняя возможность попасть в наши красивые городские оранжереи. Дело в том, что с 1 июня они закроются на летний перерыв до самой осени. Так что успевайте полюбоваться тропиками, цитрусами и зимним садом, пока есть такая возможность. С июня экскурсии будут проходить только в открытом парке. А 30 и 31 мая вас ждут несколько топовых экскурсий внутри оранжереи. Обзорная прогулка по парку и полюбившаяся жителям города интерактивная посиделка «Вкусные истории». Приходите сами, зовите друзей и семью, чтобы вдохнуть весну и увидеть зелень во всей красе. Запись по телефону или в комментариях. Ждем вас в наших дендропарках 8 марта 37А и Первомайская 87. 0+.
5: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Механизм дистанционного получения медицинских справок для беременных женщин внедрили медики Свердловской области. Новый цифровой функционал сервиса AIST Smart делает процесс простым и быстрым, а также исключает необходимость очных визитов в женскую консультацию. Только за последний месяц врачи акушерского дистанционного консультационного центра Екатеринбургского клинического перинатального центра предоставили более 200 справок по новой схеме. Как рассказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в нашем регионе по поручению губернатора Дениса Паслера уделяется особое внимание заботе о семьях и поддержке будущих родителей. На этапе беременности женщинам доступны уникальные стандарты комфорта, в число которых входят цифровые сервисы. Они помогают сделать получение справки таким же легким, как проверка сообщений в телефоне. При этом исключаются лишние перемещения и контакты в поликлиниках. Нововведение является частью масштабной цифровой трансформации регионального здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской помощи и комфорта свердловчан в соответствии с задачами национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь и экономика данных». В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Более 200 тысяч екатеринбуржцев уже выбрали свой парк для будущего благоустройства. В числе лидеров на данный момент набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, Основинский парк, а также бульвар по улице Культуры. Среди территорий, претендующих на благоустройство в следующем году, зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома номер 6. В случае победы в голосовании территория станет благоустроенным пешеходным сквером, который соединит кварталы района. Планируется, что там появятся зеленые насаждения, удобные качели-скамейки и просторная прогулочная зона. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 90 тысяч горожан. Благоустройство площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса при вокзальной площади стартует в июне. В связи с работами автомобильное движение на участке будет ограничено, однако это не повлияет на работу городского общественного транспорта. Муниципальные автобусы номер 043, 45, 59 и 65, а также троллейбусы номер 27 и 31 продолжат совершать остановку на пункте ЖД «Вокзал». Напомню, начальный и конечный остановочный пункт город Екатеринбург ЖДВ временно будет перенесен на город Екатеринбург на улице Вокзальной для межмуниципальных маршрутов номер 100, 114 и 156. Изменения будут действовать с 1 июня по 30 сентября.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в этом году отремонтируют 6 гидротехнических сооружений. Такое поручение дал глава региона Денис Паслер. Уже завершен капитальный ремонт гидроузла на Верхнешайтанском водохранилище. На масштабное обновление направлено 50,2 миллиона рублей, почти 30 миллионов из которых привлечены из федерального бюджета, написал Паслер в своих соцсетях. Капитальные ремонты в течение года проведут на Байкаловском гидроузле, на гидротехнических сооружениях на реке Патрушихе, пруд Спартак, Нижнесинечихинском гидроузле, Вязовском водохранилище и Сысердском водохранилище. Все работы по ремонту гидротехнических сооружений выполняются по национальному проекту «Экологическое благополучие». Последний участок улицы Академика Парина в Академическом будет построен до конца 2030 года. Постановление подписал мэр Алексей Орлов. Дорога протяженностью более 1 километра соединит улицы Чкалова и Амутсена. Ее проложат по контракту, который мэрия намерена заключить по итогам муниципальной закупки. В роли заказчика выступит городское управление капитального строительства. Полная стоимость контракта превысит 1 100 000 000 рублей. Большую часть этой суммы планируется освоить в 2028-30 годах. Строительство улицы Академика Парина началось в 2020 году. Сейчас в стадии готовности ее большая часть – отрезок между улицами Рябинина и Чкалова. Вдоль Парина построены несколько жилых кварталов, также на ней расположены храм святых божьих строителей и трамвайное кольцо маршрута номер 1, соединяющего район с центром города и Вторчерметом. В марте прошлого года власти Екатеринбурга заключили контракт на строительство участка улицы Академика Вавилова между Парина и Ландау. Подрядчик – Трест Урал Трансспецстрой. Срок завершения работ – март 2028 года. В январе этого года на строительство в строящемся участке появилась первая автобусная остановка. На время проведения фестиваля автомотокультуры движения «Урал» ряд городских улиц будет закрыт. Мотопарад из участников события проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна свободно проехала, с полудня 6 июня закроют следующие улицы. Проспект Космонавтов от Кольцевой автодороги до Челюскинцев, Челюскинцев от Космонавтов до Свердлова, Свердлова от Челюскинцев до Карла Либнихта, Карла Либнихта от Свердлова до проспекта Ленина, проспект Ленина от Свердлова до 8 марта. Сразу по окончании парада движение по этим участкам будет открыты. Напомню, масштабный фестиваль автомотокультуры движения «Урал» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня. Он состоится в уральской столице уже 3-й раз.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 16 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Левицкая. Слушаем мои песни на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
8: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
7: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
12: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Итак, первый рок-фестиваль на призы архитектурного института в Свердловске состоялся и удался. Но что же дальше? Был ли отклик, как сейчас говорят, резонанс? Обсуждали ли его на следующий день, благо было воскресенье, в очередях в магазины, в транспорте, на лавочках у подъездов, показали по телевизору, рассказали по радио? Нет, горожане вообще ничего не узнали. Рекламы не было, приглашали только своих. Но как же постфактум? Неужели никто не пытался задействовать СМИ? Вспоминает Олег Ракович, в то время руководитель фотохроники архитектурного института.
1: И поскольку до этого я часто отдавал материалы в студенческий отдел областной комсомольской газеты на смену с восклицательным знаком, это было в субботу, в понедельник я звоню редактору, говорю, вот у нас было мероприятие, есть репортаж, фото, есть текст, там данные какие-то, победители. Он говорит, ну давай неси. Вот, на следующее утро я прихожу, мне там, ну, обычно всегда больше снимков приносил, они же отбирают. Вот, там страница текста, несколько фотографий, привет, вот я принес. Он говорит, слушай, такая тут произошла вещь. Вчера заседало бюро обкома комсомола и приняли решение, что этого фестиваля не было. Поэтому я ничего у тебя брать не буду, потому что, ну вот такое было решение.
0: Вот так. Ненормально по-человечески, но типично по-советски. На самом деле шум-то был, но идеологически и за закрытыми дверями. Уже на следующий день, в воскресенье, по вопросу мероприятия в ДК «Автомобилист» экстренно собралось бюро обкома ВЛКСМ. А 9 июня, во вторник, в студенческом клубе «Арха» власть встретилась с музыкантами и организаторами. Последним ничего не сделали, просто запретили впредь проводить что-то подобное. Почему фестиваль и не стал регулярным? Артистам досталось, особенно отсутствовавшей группе «Трек». Настю Полеву назвали роковой женщиной. Остальных участников коллектива обвинили в нацистских взглядах. Все из-за черных кожаных костюмов. Эр-клубу припомнили призыв почтить память Джона Леннона. А вот Урфинджус похвалили за профессиональное мастерство исполнителей и идейность текстов. Часть из них, напомню, почти 100 лет назад написал поэт Валерий Брюсов. И тут же, при всех, Александру Помтыкину, представлявшему Урфинджус на собрании, жюри оргкомитета вручила свой приз и объявила победителем. Находившиеся тут же Перекресток и Змей Горыныч Бенд были в изумлении. Они ничего не знали о втором конкурсе. Затем обкомовцы поставили галочку в графе «Выездная политбеседа проведена», и все разошлись. Как будто ничего и не было. Ну, по официальной версии, действительно не было. Но на самом деле доказательства остались. Олег Ракович вспоминает, как он вел фотосъемку фестиваля.
1: Вспышка была, к несчастью. Ну как, она была, потому что там на самом деле тогда вот сцена, ну было, наверное, 2 или 3 лампы всего. Потому что ДК «Автомобилистов» это был кинозал, сценического света не было. И мы где кто какой-то там приборы притащили, нашли, куда воткнуть, и буквально 2 светильника на всю сцену. Это, конечно, очень низкий уровень освещения. То есть музыкантам нравится, а для фотографирования это мало. Поэтому вспышкой приходилось пользоваться, от этого картинки были плоские. Но некоторые снимки были без вспышки. Группа «Трек», например.
0: Радио «Город ФМ» благодарит Олега Раковича и Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные материалы. Фотоснимки доступны в видеоверсии выпуска на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Организатор фестиваля, его идейный вдохновитель Геннадий Баранов, сейчас, как скромный обыватель, живет в окрестностях Екатеринбурга. Олег Ракович сделал успешную карьеру на телевидении, в том числе снял несколько документальных фильмов об уральском роке. Художник Александр Коротич 80-е и 90-е оформил обложки к альбомам многих групп. Состав «Урфинджуса» вскоре пополнили Егор Белкин и Владимир Назимов. Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, не без помощи Александра Помтыкина, начали играть вместе, и вскоре появился Наутилус Помпилиус. В ДК «Автомобилист» сейчас снова Свято-Троицкий собор. И только стены, возможно, еще помнят события 45-летней давности. Все так или иначе оказались в плюсе. И только группа «Затянувшееся ожидание», ночной зарисовкой которой мы сейчас и завершим программу, сразу после фестиваля, по сути, прекратила свое существование, трансформировавшись частично в отражение и кабинет. И теперь каждый сам пусть решает, нужно ли в строке «в забытых временем мгновениях» в слове «забытых» приписать отрицательную частицу «не» или «не приписывать».

0: Ну а все остальное стало тем, о чем сейчас говорят так.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: Засвист.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел традиционную встречу с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе общения были обсуждены вопросы кадрового обеспечения, создания инфраструктуры для работы предприятий, комплексное развитие территории присутствия бизнеса и внедрение инновационных технологий. Все эти темы очень важны в контексте развития и бизнеса, и региона. И я точно знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку предпринимателей в разных вопросах. Неформальный диалог – важная история, чтобы держать руку на пульсе и понимать тренды в этом важном сегменте региональной экономики. Такой диалог был всегда в Свердловской области, и, конечно же, он останется конструктивным, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области сектор малого и среднего бизнеса включает в себя почти 225 тысяч компаний и предпринимателей, более 508 тысяч самозанятых. Общий оборот субъектов МСП по итогам 2025 года составил 3 триллиона 910 миллиардов рублей. Свердловские предприниматели поставляют продукцию в 27 стран мира. Глава региона подчеркнул, многолетнее успешное взаимодействие власти и бизнеса подтверждается реализованными проектами в уральских городах. Летняя оздоровительная кампания стартует в Екатеринбурге. В этом году откроется 17 муниципальных загородных лагерей, в которых отдохнет 23 тысячи детей. Среди них детский оздоровительный лагерь «Чайка». Первые 140 детей будут заниматься творчеством в рамках театральной смены. Всего же за весь летний период здесь отдохнут 740 детей. Еще один детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» принял в первую профильную смену движения первых 390 детей. Кроме загородных лагерей, нынешним летом для школьников будет открыто 170 лагерей дневного пребывания. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей. Еще 601 ребенок получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников специальной военной операции, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч детей. Продажа алкоголя в центре Екатеринбурга 12 июня будет запрещена. Это связано с организацией праздничного мероприятия, посвященного Дню России под названием «Хором славим Россию и город». С 10 утра до 15 часов 12 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина, говорится в постановлении главы города Алексея Орлова. В историческом сквере каждый год проводится мероприятие под названием «Хором славим Россию и город». Музыкальные коллективы из Екатеринбурга, объединившись с тысячами горожан под сопровождение духового оркестра, исполняют песни.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Я все думаю, где ты сейчас, где ты?

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лучшие практики по сохранению здоровья свердловчан представили на телемарафоне «Вместе здорово». Регион вошел в число 3 субъектов, приглашенных поделиться опытом. В эфире замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова, председатель ЗАГС Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замминистра культуры региона Роман Дорохин и главный врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Мария Емельянова рассказали о комплексной системе формирования здоровой среды, от поддержки материнства и детства до программ для работающего и старшего поколения. Спикеры отметили, что сегодня Свердловская область – один из лидеров по развитию превентивной медицины и корпоративного здоровья. За 2 года число предприятий с программами укрепления здоровья сотрудников выросло в 3,4 раза, до 337 организаций, включая крупнейшие промышленные компании. Отдельное внимание уделяется формированию культуры здорового долголетия, развитию муниципальных практик и проектам для медиков. Представленные инициативы получили высокую оценку Совета Федерации. Итоги телемарафона подведут на Петербургском международном экономическом форуме. 12-я Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках. Подготовка к фестивалю стала темой совещания под председательством замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой. В этом году в рамках фестиваля будут работать 13 открытых и более 90 закрытых площадок. Концерты пройдут в парках, скверах, музеях, театрах, ресторанах и других городских пространствах. Ожидается участие более 2000 исполнителей различных музыкальных жанров и направлений. Организаторы отмечают, что все локации уже согласованы с правоохранительными органами. Перекрытие дорожно-транспортной сети в этом году не планируется. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что программа 12-й Уральской ночи музыки, которая состоится 19 июня, будет посвящена сразу нескольким крупным музыкальным юбилеям – 40-летию Свердловского рок-клуба и году единства народов России, а также юбилеям композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Александра Зацепина. В рамках традиционной акции «Светает» на Октябрьской площади выступит Чайф. В прошлом году фестиваль посетили более 400 тысяч человек, включая 80 тысяч туристов. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» выходит на финишную прямую. По данным администрации Екатеринбурга, свои голоса за зеленые территории уже отдали более 200 тысяч жителей уральской столицы. Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо преодолеть порог в 290 тысяч голосов. Городу требуется еще порядка 90 тысяч активных участников. По итогам текущего этапа голосования лидирует набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, более 42 тысяч голосов, Основинский парк более 21 тысячи голосов и бульвар по улице Культуры более 20 тысяч голосов. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: «Пенетрон» — это система материалов для решения самых разных задач в области гидроизоляции бетона. В этой системе есть специальная смесь, которая применяется на этапе строительства и делает бетон абсолютно водонепроницаемым. Это добавка «Пенетрон Адмикс».
3: «Пенетрон Адмикс» очень прост в применении. Смешайте его с водой, добавьте в бетономешалку, а дальше укладывайте бетон, как обычно. Вы получите бетон, который не боится ни воды, ни мороза, ни коррозии. «Пенетрон Адмикс» придает бетону способность к самозалечиванию небольших трещин, которые неизбежно появляются в любых конструкциях. Если в такую трещину поступает вода, «Пенетрон Адмикс» провоцирует рост особых кристаллов. Они заполняют трещину и останавливают протечку. «Пенетрон Адмикс» абсолютно безопасен и подходит для применения в питьевом водоснабжении. Добавка «Пенетрон Адмикс» применяется при строительстве сложных гидротехнических объектов – плотин, дамб, резервуаров с химическими реагентами, широко используется и в частном строительстве – для гидроизоляции фундаментов, цокольных этажей и бассейнов. «Пенетрон Адмикс» – просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области. Они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Оптимизированный процесс, каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Общественные пространства Свердловской области, благоустроенные в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Международный день защиты детей, станут площадками для праздничных программ, концертов и интерактивных мероприятий. Жителей ждут десятки событий в парках и скверах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и других муниципалитетов региона. Праздничные программы объединят выступления творческих коллективов, игровые форматы, мастер-классы и семейные активности. В ряде территорий мероприятия пройдут не только 1 июня, но и накануне праздника. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке Академического района 30 мая с 15 часов. Здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры и викторины. 1 июня с полудня состоится праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами и раздачей подарков. Преображенский парк – одна из крупнейших благоустроенных территорий столицы Урала, где в рамках проекта поэтапно создается современное общественное пространство с прогулочными зонами, освещением и инфраструктурой вдоль реки Патрушихи. Напомню, всероссийское голосование по проекту ФКГС проходит с 21 апреля по 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципалитетах. Проголосовать можно на портале госуслуги или с помощью волонтера. Строители закроют движение транспорта по улице Волгоградской в районе дома номер 38 по улице Чердынской с 15 июня по 15 июля. Это связано со строительством тепловых сетей по улице Волгоградской. На период проведения работ изменится схема движения автобусного маршрута номер 72 Южная подстанция НПЦ «Онкология». Автобус будет следовать к конечной остановке НПЦ «Онкология» по улицам Серафимы Дерябиной, Зоологической, Волгоградской и далее по маршруту. Временно отменяется остановка Серафимы Дерябиной. К конечной остановке Южная подстанция автобус поедет по Волгоградской, Зоологической, Серафимы Дерябиной и далее по маршруту. Временно отменяются остановки Ухтомская и Серафимы Дерябиной. Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Волгоградской, Репина, Ночдиво, Васильева, Серафимы Дерябиной.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Линия защиты.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. И, как всегда в это время, мы на линии защиты. И сегодня эта защита особенно важна и актуальна, потому что лето, потому что День защиты детей, потому что начинается летняя оздоровительная кампания. Для кого-то каникулы – это отдых, праздник, но для кого-то очень много организационных хлопот, чтобы дети никаких вот этих самых забот не почувствовали. И было им что потом написать в сочинении «Я провел лето». Не просто для галочки, а вот именно искреннего, радостного, чтобы лето действительно запомнилось, а следующее было еще лучше. В нашей студии сегодня Наталья Сидоркина, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус города Екатеринбурга.

0: Екатеринбурга. Наталья Аркадьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И поговорим мы сегодня как раз про документы для детей в отпусках, про защиту, наверное. Естественно, для кого-то эта информация более-менее такая шаблонная, из разряда по умолчанию, но всем нам известно, что нет ничего лучше, чем повторить и еще раз напомнить. Итак, что же защитного? В первую очередь, какую особенную защиту сейчас приходится активировать в связи с наступлением лета?
1: Прежде всего, вы уже правильно заметили, что начинается пора отпусков, пора выезда детей из места своего привычного обитания, из города.
0: Проживание, лагеря, обучение.
1: Да. И, соответственно, для того, чтобы им отпуск показался комфортным, необходимо оформить документы. Если несовершеннолетние граждане выезжают, ну, надо сказать, что по территории Российской Федерации несовершеннолетние граждане могут свободно передвигаться только в сопровождении совершеннолетних граждан. Это могут быть их законные представители, родители, опекуны, попечители. Это могут быть совершеннолетние братья и сестры, бабушки, дедушки, кто угодно. Вот, но и обязательного нотариального согласия на то, чтобы дети передвигались по территории Российской Федерации в поездках, не требуется. Но если ребенок передвигается, допустим, в сопровождении организованной группы, то в соответствии со статьей 1 закона о туристической деятельности законным представителем несовершеннолетнего является, конечно, руководитель этой туристической группы. Однако, если ребенок передвигается не в сопровождении законных представителей, организаторы этих поездок все-таки могут требовать от родителей оформления нотариального согласия на поездку ребенка. И в том числе многие перевозчики, это могут быть авиаперевозчики, РЖД, могут требовать для поездки ребенка транспортом обязательно согласие законного представителя. Это достаточно будет согласия одного из родителей.
0: Это распространяется и на ситуацию, когда ребенка могут поручить близкому другу семьи,
1: да,
0: или его другу, которому, в принципе, доверяют, потому что не всегда же у родственников и у законных представителей получается сопровождать. А тут сопроводить, тут просто довезешь, а там в лагере за ним уже присмотрят.
1: Я считаю, что в этом случае согласие нотариально обязательно нужно, потому что ребенок едет в сопровождении не близкого ни родственника, ни законного представителя. Другая ситуация возникает, если дети выезжают за пределы Российской Федерации. Также, если ребенок едет за пределы Российской Федерации в сопровождении законного представителя, хотя бы одного, то никаких документов дополнительных оформлять не требуется. Если же ребенок выезжает не в сопровождении законного представителя, то требуется обязательно нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей на поездку за пределы Российской Федерации. Однако надо учитывать, что есть страны, которые визовые в основном страны, которые требуют, устанавливают свои требования и требуют наличия согласия обоих родителей для получения специального разрешения для выезда в эту страну и пересечения границы Российской Федерации.
0: Мы, конечно, сейчас правила еще остальные напомним, но вот для того, чтобы все это было более-менее практично, жизненно, какие-то вот ошибки, недоработки, которые так или иначе случаются и с которыми вам приходится сталкиваться, вот на что здесь стоит обратить внимание, чтобы не потратили люди время, а потом не оказались в какой-то неудобной, неприятной ситуации?
1: Давайте тогда поговорим по практике, как эти согласия родителей оформляются. Необходимо помнить, что законный представитель должен прийти к нотариусу в любую удобную нотариальную контору, иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении своего ребенка в оригинале. Потому что, естественно, при оформлении данного согласия нотариус проверит, имеет ли этот родитель полномочия в отношении этого несовершеннолетнего или не имеет. Надо сказать, что сейчас есть возможность записаться на прием к нотариусу через портал госуслуг. Это проще, это удобно.
0: Это бесплатно.
1: Это бесплатно, да. То есть вы можете выбрать удобное для вас время и посетить нотариальную контору уже по записи, по предварительной. И надо сказать о том, что у нотариусов существует специальный пониженный тариф для подобных согласий, чтобы это не было большой финансовой нагрузкой на родителей, которые имеют несовершеннолетних детей. И оно оформляется достаточно недолго. То есть при обращении в нотариальную контору согласие вы в течение ближайшего времени не сможете получить.
0: Недолго, ближайшее время, это как-то немножечко неопределенно звучит. Конкретный какой-то можно срок обозначить? Понятно, что у каждой организации свой, что везде своя ситуация, но вот все-таки приблизительно.
1: Ну, в течение 30-40 минут это согласие можно оформить.
0: Ничего себе! То есть тут даже не недели, даже меньше часа.
1: Конечно.
0: Это очень хорошо и это очень удобно. А многие пользуются, многие в курсе, что вот именно так нужно поступать. Вот сейчас, как считаете, наша программа, она многим открывает Америку. Многие сейчас нас послушают, думают, а что, так можно было?
1: Я думаю, что многие уже в курсе, кто имеет несовершеннолетних детей, они уже в курсе сложившейся ситуации и прекрасно знают, как это можно быстро и комфортно оформить.
0: И да, радиослушателям я также напомню, что если у вас вопросы есть к нашей гости, то вы можете их задавать. Мы в прямом эфире, работает эфирный мессенджер Макс, его номер +7 99 15 15 107 6. Также можно звонить в студию по телефону прямого эфира 227 107 6. Есть ли еще какие-то нововведения, которых раньше не было, вот с нынешнего года они действуют? Или тут все по накатанной схеме, и это лето от предыдущих ничем особо отличаться не будет?
1: Кардинальных нововведений никаких нет. Единственное, что с января 26 года несовершеннолетние за пределы Российской Федерации могут выезжать только по загранпаспорту оформленному. И надо напомнить еще о том, что если вдруг в семье есть конфликт и родитель второй не согласен с выездом ребенка, он может подать заявление о несогласии на выезд ребенка за пределы Российской Федерации. Это заявление подается через подразделение МВД и только после этого передается в отделение пограничной службы. И вот чтобы не было сюрпризов при выезде ребенка уже момент, когда люди стоят в аэропорту, необходимо, если у вас конфликт есть, необходимо уточнить, есть ли такое заявление несогласия или нет. Это также можно сделать, обратившись в подразделение МВД и уточнить. Эту информацию может получить только второй законный представитель.
0: Это то есть как? Муж звонит в полицию и говорит, здрасте, я такой-то, такой-то. Моя жена случайно не оставляла вам заявление, что мне нельзя ребенка за границу увозить? Так вот прям, что ли?
1: К сожалению, нет. Надо лично обратиться в органы МВД.
0: То есть даже позвонить нельзя? Прийти
1: позвонить
0: надо?
1: Нет, надо прийти, обратиться, и вам выдадут официальный ответ.
0: Ну да-да, что-то я совсем забыл, что сейчас звонки не всегда внушают доверие. Пусть даже если вы находитесь в настоящей полиции, вам звонят. Как правило, у нас особенно не следует доверять звонкам с обратной стороны. А прецеденты-то такие бывали?
1: Бывали, на практике бывали.
0: А какой еще наиболее вот такой показательный случай, который вот вам лично пришлось вести или с которым сталкиваться?
1: Согласием на выезд детей?
0: Может быть, даже не столько с согласием, сколько вот именно с подготовкой к летней кампании.
1: Хочу напомнить всем, чтобы родители заранее, за несколько дней пересмотрели свои документы, посмотрели, куда ребенок выезжает, есть ли какие-то специальные требования того места, которое принимает, той организации, которая принимает несовершеннолетних. Возможно, какие-то требования с выездом, связанные с перевозчиком. Чтобы это не было в последний момент, потому что в моей практике был случай, когда ребенок стоит уже на выезде, в аэропорту, на границе, а родители вспоминают, что согласия нет, или пограничная служба их не выпускает, и они в экстренном порядке едут и оформляют это согласие. Хочу напомнить еще о хорошей возможности, если родители находятся в разных городах и нет возможности прилететь и оформить согласие по месту, можно оформить согласие любого нотариуса в Российской Федерации и по равнозначности передать родителю, который выезжает, допустим, с ребенком, или любому другому лицу, который выезжает с несовершеннолетним. Это лицо может обратиться к нотариусу в своем городе и получить этот документ в подлинном экземпляре. Это тоже очень спасает, если вдруг возникает такая ситуация.
0: Честно скажу, у меня в последнее время все ситуации, связанные с общением с нотариусом, это вот с вами, Наталья Аркадьевна, и с вашими коллегами здесь у нас в эфире. Но даже этих бесед мне хватает, чтобы понять, а, запись к нотариусу бесплатна, б, можно обращаться к любому, независимо от вашей прописки, как в городе, так и в районе, в, очень многое удастся решить довольно-таки быстро. Но в крайнем случае вам тут же могут показать и как это сделать электронно и дистанционно, если что, и как потом еще отслеживать, контролировать. Мы сейчас ненадолго прервемся и после небольшой полезной паузы сразу продолжим.
2: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashdomchicom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Мы продолжаем программу «Линия защиты» на радио «Город ФМ». Сегодня у нас в прямом эфире Наталья Сидоркина, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус города Екатеринбурга. Есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Эфирный мессенджер «Макс» работает. Его номер +799 15 15 107.6. Телефон прямого эфира 227 107.6. И напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале Екатеринбург.РФ. Все программы «Город ФМ» сразу после прямого эфира в обязательном порядке публикуются в наших социальных сетях, в сообществе ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Поэтому, если вы пропустили прямой эфир, на самом деле вы ничего не пропустили. Просто зайдите в наши социальные сети ВКонтакте или Рутьюб, подпишитесь, если еще не подписаны. Если уже подписаны, пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. И там все программы вашему вниманию по плейлистам сгруппированы, либо в поисковике ищите по ключевым словам. Таким образом, радио «Город ФМ» с вами будет не просто в любое время и даже круглосуточно, но и в любой последовательности, так как вам это удобно. Ну а чтобы было удобно, комфортно и, главное, беспроблемно проведение лета предстоящего, еще раз напоминаю, совсем скоро. А, кстати, как мы тут выяснили, 1 июня, вот мы все говорим, День защиты детей, День защиты детей, но есть еще официальная формулировка, это Всероссийский день правовой помощи детям. Вот об этом мы сейчас и продолжим говорить. А действительно, Наталья Аркадьевна, устоявшаяся формулировка или это вот где-то так?
1: Конечно, устоявшаяся, потому что правовая помощь детям, мы только говорим о ней достаточно часто и много 1 июня.
0: Да вот мы говорим защита. А кто защиту-то осуществляет? А к кому идти за защитой, если
1: да,
0: что?
1: Да, нотариусы тоже стоят на страже прав несовершеннолетних граждан. Ну, прежде всего, потому что это категория граждан, которая действительно требует особого внимания, особой защиты. Ну и потому что законодатель закрепил многие правила и обязанности нотариуса при совершении нотариальных действий, связанных с несовершеннолетними гражданами. Я хочу напомнить радиослушателям о том, что нотариусы бесплатно консультируют по всем вопросам совершения нотариальных действий, поэтому можете, если возникнет вопрос, обращаться к нотариусам. Но и нотариусы также совершают нотариальные действия в отношении несовершеннолетних. Это и доверенность, это и согласие, в том числе согласие на выезд, это и сделки, и оформление наследственных прав, и многие-многие другие нотариальные действия в целях именно защиты прав несовершеннолетних. Хотелось бы напомнить, что до 14-летнего возраста права несовершеннолетних осуществляют их законные представители, а начиная с 14 лет граждане становятся ограниченно дееспособными и участвуют в сделках уже самостоятельно, но с согласия своих законных представителей. То есть отчуждать имущество, приобретать имущество, они могут присутствовать и делать это сами, обязаны, вернее, в силу закона. Но их законные представители должны присутствовать и давать на это согласие. Хочу напомнить, что все сделки, связанные с распоряжением имуществом несовершеннолетних, в том числе совершение доверенности на распоряжение имуществом, могут быть совершены только с согласия органов опеки и попечительства. То есть для того, чтобы совершить данную сделку, родителям предварительно необходимо обратиться в органы опеки и получить на это разрешение. Разрешение может быть различным: со встречным предоставлением несовершеннолетним другого объекта, либо размещение денежных средств, но при распоряжении указанные условия, указанные в этом распоряжении, должны быть выполнены. Иначе данная сделка может быть признана недействительной в судебном порядке.
0: Здесь имеются в виду ситуации, когда вот ребенок только-только родился, родители ему уже квартиру завещают. Это вот тот самый пример.
1: Это может быть различные ситуации, это тот же самый семейный материнский комитет.
0: Квартиру, дом, еще что-нибудь помощнее, побогаче.
1: Сейчас очень многие семьи направляют средства материнского капитала на приобретение, на улучшение жилищных условий. То есть они либо гасят кредит средства материнского капитала, либо сразу приобретают объект на средства материнского капитала. И я хочу своих радиослушателей сориентировать и напомнить им о том, что если вы использовали средства материнского семейного капитала на приобретение жилого помещения, закон обязывает вас наделить правами собственности, долями в этом жилом помещении всех членов семьи. то есть родителей и детей. Об этом не надо забывать, потому что эта ситуация вспоминается о ней тогда, когда родители намерены еще раз улучшить свои жилищные условия, продать этот объект и приобрести какой-либо новый. Так вот, для того, чтобы это продать, необходимо сначала наделить детей долями и родителей, после этого получить разрешение органов опеки, и только после этого сделка может состояться.
0: А где все это делать? А кто вас проконсультирует, как это производить? Правильно, нотариусы. Нотариус.
1: Приходите.
0: Тем более, что в интернете сейчас найти ближайшую к вам нотариальную контору, но это, в принципе, несложно.
1: Несложно.
0: В выходные единственное, что нотариус, насколько я знаю, или где-то по субботам и воскресеньям.
1: Работает. У нас даже нотариус работает по воскресеньям и по субботам. Надо просто озадачиться и посмотреть график работы. Это можно сделать и на сайте Нотариальной палаты Свердловской области, в разделе «Нотариусы. Режим работы нотариальных контор». Это можно просто в интернете забить, и вам информация будет предоставлена. Пожалуйста, если вы озадачитесь, это все можно найти.
0: Озадачивает нас радиослушатель. Еще раз напоминаю, что если вы хотите задать вопросы, то присылайте текстовое сообщение в наш мессенджер Макс. Номер плюс 799-15-15-107-6. Радиослушатель Сергей спрашивает. Наделить необходимо в течение 6 месяцев после выплаты ипотеки, верно?
1: Верно. Общая формулировка такая. Но сейчас практика складывается так, что ипотека же, надо сказать, что банки дают согласие на наделение детей и до выплаты ипотеки, если возникла необходимость распорядиться этим объектом и приобрести что-то новое.
0: Ну да, вот тут уточняет слушатель, что имеется в виду правами после выплаты ипотеки. Да, да. Пожалуйста, если есть еще вопросы, плюс 799-15-15-107-6, пишите в МАКС, либо 227-107-6, телефон прямого эфира, звоните. Но мы как-то, я тут смотрю, от летних, от таких оздоровительно-каникулярных уже к типично бытовым перешли вопросам, которые и осенью, и зимой, и в оставшиеся весенние дни актуальны. Здесь, вот опять же тогда вопрос слегка повторю, здесь каких-то нововведений не предвидится. У нас же, как правило, у нас не только с 1 января, у нас еще с лет, с 1 июня, с 1 июля иногда нововведения. Да у нас каждый месяц начинается с обновлений в законодательстве иногда.
1: Нет, никаких либо кардинальных изменений не произошло. Все, в принципе, сохранилось то же самое. Но напоминание, напомнить всегда полезно. Да? У кого-то эта ситуация никогда их не задевала, и они не обращали на информацию это внимание, а тут вдруг необходимость возникла, и вот как раз наш эфир будет помощью, может быть, каким-то путеводителем для родителей, которые хотят совершить какие-то действия. Необходимо напомнить, что нотариусы в рамках защиты прав несовершеннолетних и оформляют наследственные дела. Сейчас это очень актуально, потому что специальная военная операция, очень много молодых людей, молодых отцов уходит из жизни, открываются наследственные дела.
0: И вот тут как раз момент это корректировочный и есть, которые раньше, наверное, просто не были предусмотрены или не уточнены.
1: Да, и нотариусы защищают права несовершеннолетних. Хочу сообщить о том, что наследственные дела, права несовершеннолетних, несовершеннолетние наследники полностью освобождаются от нотариального тарифа при оформлении наследственных прав после смерти своего родителя. Несовершеннолетние наследники являются обязательными, если было составлено завещание, и их доля выделяется в наследственном имуществе. Необходимо напомнить о том, что нотариусы также заключают соглашение об оплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, что тоже сейчас актуально. Нотариусы в этом случае проверяют и платежеспособность плательщика алиментов. И надо напомнить, что соглашение об алиментах имеет силу исполнительного листа. Если оно нотариально удостоверено, можно обращаться в службу судебных приставов, минуя судебные органы, или в организацию, в которой работает плательщик алиментов, и сразу же получать алименты перечислять их на надлежащим образом. И хочу напомнить также, что при совершении нотариальных действий нотариусы предоставляют ряд льгот несовершеннолетним гражданам за нотариальные действия. Необходимо напомнить, что дети-сироты, дети-инвалиды, оставшиеся без попечения родителей полностью освобождаются на 100% от федеральной части тарифа и от региональной части. Несовершеннолетние наследники полностью освобождаются от федеральной части нотариального тарифа на 100% и 50% от регионального тарифа. Пониженный тариф за согласие на выезд несовершеннолетних на поездки по Российской Федерации, за пределы Российской Федерации. По договорам дарения хочу напомнить нашим радиослушателям, что договоры дарения сейчас подлежат обязательному нотариальному удостоверению, вне зависимости от того, кто кому дарит и что дарят. Это недвижимое имущество в любом случае нотариальная форма. И за договор дарения также предусмотрен льготный тариф и по федеральной части, и по региональной части.
0: Хорошо, а вот я вспомнил, как буквально накануне в нашей программе «Другой Екатеринбург в галстуках» мы с Артемом Николаевым, директором департамента молодежной политики администрации Екатеринбурга, еще говорили о трудоустройстве подростков. Это, конечно, может быть немножечко другая тема, но здесь вот какие-то пересечения с нотариусами возможны и случались ли они? Потому что кто-то летом отдыхает, а кто-то и подзарабатывает. Тем более, это единственная возможность для подростков официально и законно это совершить.
1: Да, это те же согласия законных представителей. Могут работодатели попросить разрешение, официальное разрешение, нотариально удостоверенное согласие на то, чтобы несовершеннолетний занимался трудовой деятельностью. Это эмансипация, если ребенок... достиг 16-летнего возраста, хочет самостоятельно заниматься трудовой деятельностью, предпринимательской деятельностью, это тоже можно оформить согласие родителей на эмансипацию несовершеннолетнего для обращения в органы опеки и попечительства.
0: Нам пришел еще один вопрос от радиослушателя. Владимир пишет, причем написал он, ну, по крайней мере, в МАКС написал впервые. Доброго дня. Вопрос. Не так давно столкнулся с непрофессионализмом в Березовском. Не до конца все формулировки в документах наследственного дела указаны и описаны. Приходится все время заранее записываться, через много времени снова посещать, ходить, выспрашивать, чтобы в документах прописывали словосочетания и предложения, чтобы можно было затем обращаться в государственные органы. В общем и целом, с очень плохим отношением пришлось столкнуться нашей семье. Куда можно обратиться, чтобы разрешить эту проблему и тяжелую ситуацию?
1: А по какому вопросу обращались к нотариусу?
0: Так, ну вот здесь по наследству.
1: Если наследство, то наследственное дело открывается у конкретного нотариуса. Другому нотариусу это дело уже не передается. Все наследственные права оформляются у этого нотариуса. Но если какая-то серьезная ситуация, то можно обратиться в Нотариальную палату Свердловской области, в юридический отдел за дополнительной консультацией.
0: Спасибо огромное за вопросы нашим радиослушателям. И вам, Наталья Аркадьевна, спасибо за истории. Остается только пожелать всем нам хорошего лета, не только позитивного и дающего всем отдых, но еще и легитимного.
1: Спасибо большое.
0: Что обычно нотариусы на лето желают?
1: Как и все, чтобы была хорошая погода, чтобы все успели отдохнуть, набраться сил, и детки приступить с полным багажом здоровья и отдыха к новому учебному году.
0: Запись этой программы вы всегда можете найти на странице Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюбе, если что-то не успели или хотите послушать и пересмотреть, потому что полезной информации действительно было много. Наталья Сидоркина, вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области, сегодня была в программе «Линия защиты». Сейчас у нас новости, ну а через полчаса я, Борис Оболин, вернусь в эфир уже в программе «Екатеринбург спортивный». Будем говорить о вечере профессионального бокса, о завтрашнем бое Дмитрия Бивола и о десятилетии RCC Boxing Promotion. Сам Герман Титов к нам в студию придет и очаровательная Екатерина Березовая, голос всех боксерских соревнований в Екатеринбурге. Не пропустите, оставайтесь на нашей частоте.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы ведут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветное богатство Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта «Хором славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры Уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедиа. Экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев. В Екатеринбурге с 1 июня изменятся маршруты 6 трамваев номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Причина – закрытие участка улицы Куйбышева от Горького до 8 марта из-за строительных работ. Схему движения можно найти на портале Екатеринбург.РФ. Движение автомобилей по Куйбышеву закрыли вечером 15 мая. Там прокладывают пешеходный тоннель, который соединит два участка набережной Сети. Трамваи на этом участке решили отменить позже, после окончания учебного года в школах. Завершить работы планируют в середине августа.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся, а нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.
1: Я спустя

0: Вопросы кадрового обеспечения, создания инфраструктуры для работы предприятий, комплексное развитие территории присутствия бизнеса и внедрение инновационных технологий. Все эти темы очень важны в контексте развития и бизнеса, и региона. И я точно знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку предпринимателей в разных вопросах. Неформальный диалог – важная история, чтобы держать руку на пульсе и понимать тренды в этом важном сегменте региональной экономики. Такой диалог был всегда в Свердловской области, и, конечно же, он останется конструктивным, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области сектор малого и среднего бизнеса включает в себя почти 225 тысяч компаний и предпринимателей, более 508 тысяч самозанятых. Общий оборот субъектов МСП по итогам 2025 года составил 3 триллиона 910 миллиардов рублей. Свердловские предприниматели поставляют продукцию в 27 стран мира. Глава региона подчеркнул, многолетнее успешное взаимодействие власти и бизнеса подтверждается реализованными проектами в уральских городах. Летняя оздоровительная кампания стартует в Екатеринбурге. В этом году откроется 17 муниципальных загородных лагерей, в которых отдохнет 23 тысячи детей. Среди них детский оздоровительный лагерь «Чайка». Первые 140 детей будут заниматься творчеством в рамках театральной смены. Всего же за весь летний период здесь отдохнут 740 детей. Еще один детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» принял в первую профильную смену движения первых 390 детей. Кроме загородных лагерей, нынешним летом для школьников будет открыто 170 лагерей дневного пребывания. Еще более 7 тысяч мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5 тысяч детей. Еще 601 ребенок получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников специальной военной операции, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч детей. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» выходит на финишную прямую. По данным администрации Екатеринбурга, свои голоса за зеленые территории уже отдали более 200 тысяч жителей уральской столицы. Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо преодолеть порог в 290 тысяч голосов. Городу требуется еще порядка 90 тысяч активных участников. По итогам текущего этапа голосования лидирует Набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, более 42 тысяч голосов, Основинский парк более 21 тысячи голосов и бульвар по улице Культуры более 20 тысяч голосов. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала Госуслуги.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург. Спортивный. С Борисом Оболиным.
1: Добро пожаловать в Екатеринбург спортивный, как всегда в это время, на Город ФМ 107.6, на самом екатеринбургском радио самый здоровый образ жизни. Голы, очки, секунды, победы, поражения, рекорды, достижения. Но самое главное, мы не просто обо всем этом рассказываем, мы делимся с вами, наши уважаемые радиослушатели, опытом наших замечательных спортсменов и рассказываем о спорте не просто в контексте «победил», «проиграл», а как все это произошло, почему победил, за счет чего не удалось победить, но обязательно получится в следующий раз. Спорт изнутри, глазами его непосредственных участников, все это в нашем большом и очень спортивном городе. Так получилось, что сегодня у нас последняя весенняя программа. Да, вот так вот, последняя пятница весны, уже лето скоро. Но лето еще нужно встретить очень даже по-спортивному. Поэтому у нас просто убойное спортивное окончание весны. Вечер профессионального бокса, да не где-нибудь, а на УГМК-арене. И не кто-нибудь, а сам Дмитрий Бивол в главном бою, но и не только. Все это организует RCC Boxing Promotion, которому в этом году еще и 10 лет исполняется. И как мы рады, что наконец-то в нашей студии генеральный директор и, по сути, основатель РМК Boxing Promotion, RCC, Герман Титов. Герман Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И также в нашей студии журналисты, ведущие мероприятий, в том числе мероприятий по боксу, Екатерина.

0: Ирина Березовая.
1: Всем здравствуйте.
0: Итак, что у нас предстоит в эту субботу?
2: В эту субботу будет грандиозное событие не только для города, это для всей, я думаю, считаю, что это для всей России.
0: Может, для всего мира уж тогда?
2: А может, даже и для всего мира. У нас трансляция будет на весь мир, 200 стран будет транслироваться через DAZN. Так что да, это грандиознейшее событие. Здесь у нас один из лучших боксеров мира, который входит в пятерку лучших боксеров, независимо от весовых категорий. Это Дмитрий Бивол.
0: Я бы больше сказал, это единственный боксер, ну, по крайней мере, один из единственных, вот по моей информации, который владеет 4 мировыми титулами, то есть сразу одновременно по всем версиям. Это один из самых дискуссионных моментов бокса, из-за которого в свое время даже конфликты возникали, что ты являешься чемпионом мира по этой-то версии, а кто-то ее не признает. Но вот у Бивола сейчас, как говорится, куды ни ткни, и WBO, и WBA, и IBF, и IBO. Но правда, насколько я знаю, там с каким-то поясом сложности возникли. С его демонстрацией.
2: WBO.
0: Да.
2: Они до сих пор не сняли санкции с России.
0: Ах, вот как. Это да. Наш ответ такой.
2: Да, и были переговоры с ними, и они не стали санкции снимать, не стали этот бой санкционировать, но при этом Диму оставили чемпионом. Так что на Диму никак не повлияет, и на наше шоу это вообще никак не повлияет, что не будет пояса WBO, так как он все равно будет выходить с этим поясом, так как он чемпион. Этот пояс будет представлен зрителям.
0: А вот можете сейчас, если это возможно в двух словах, для не особо посвященных наших слушателей объяснить, вот эти версии, эти федерации, какая из них чуть более престижная, какая из них чуть менее престижная, и в чем они вообще друг от друга? Может, в какую-то попасть проще, а в какую-то поди еще зайди?
2: Сейчас, на данный момент, все 4 версии, они равноценные. Угу. Нет какой-то более престижной, какой-то менее престижной. И это внутренние федерации так решили, что они все на одном уровне. И все они признаются во всем боксерском мире, что это 4 одинаковых организации.
0: Ну, то есть теперь можно даже просто говорить, чемпион мира по профессиональному боксу, а там какая уж версия, пускай они решают, в зависимости от того, договорился ты с ним, чтобы не обижать никого. Екатерина, не первый наверняка уже вечер, есть какое-то определенное волнение и вот какая-то особая ответственность, что вот именно это мероприятие, оно чем-то будет отличаться, в том числе и для вас, как голоса мероприятия от других?
1: Ну, конечно, перед каждым мероприятием, даже если это небольшое мероприятие, небольшой турнир, который проходит у нас в Академии единоборств РМК, я всегда волнуюсь, но это нормальное волнение для всех, наверное, для всех, кто работает в кадре, для всех, кто работает с публикой, потому что тебе не все равно. Да, что ты делаешь. Но сейчас есть какое-то особенное волнение, потому что это действительно грандиозный вечер бокса. Дмитрий Бивол. Вот я сейчас говорю, да, что Дмитрий Бивол будет боксировать в Екатеринбурге, и у меня идут мурашки от того, что в наш город, который является уже столицей единоборств, да, едет Дмитрий Бивол, точнее, он уже здесь, и завтра мы увидим его поединок на УГМК-арене.
0: Да еще после такой дилогии с Битербиевым, после Альвареса.
1: Но у меня, знаете, просто к Дмитрию Биволу особое отношение. Я так люблю говорить, что я настолько олд в боксе, что я помню, как Дмитрий Бивол выходил на свои первые поединки, и он открывал турниры когда-то. То есть, когда он был еще только начинающим боксером, а сегодня, спустя больше, чем 10 лет, он является настоящей мировой звездой бокса. Он достиг просто невероятного развития в этом виде спорта. И завтра он будет показывать свое мастерство.
0: А вы сами Дмитрию об этом рассказывали? Может, какие-нибудь фотографии вспоминали? Дима, узнаешь себя? Это ты,
1: да,
0: а конечно, я тебя помню.
1: Да, конечно, у меня на самом деле очень много архивных фотографий, когда Дима и боксировал в Екатеринбурге, у него даже был поединок, он проводил его в Нижнем Тагиле, об этом мало кто знает. Тогда Дмитрий Бивол, когда еще не был известным всем боксером, он и в Нижнем Тагиле проводил поединки. Поэтому у меня очень много архивных фотографий, и я очень люблю их пересматривать.
0: Ну, Герман Владимирович, я думаю, воспоминаний еще больше. А ведь с вашего промоушен начинали не только Бивол, Руслан Проводников, Дмитрий Пирог, еще много кто. Как вы... Как
2: Григорий
0: вот,
2: Дрозд.
0: Григорий Дрозд, да, он, кстати, был совсем недавно у нас на Город ФМ. Как вы их всех находили? Усмотреть ведь нужно было. Ведь на самом деле в бокс-то мальчишки и тогда, и сегодня наверняка идут толпами.
2: Ну, скажем так, что промоутер это и должен... Хороший промоутер чем отличается от простых промоутеров? Что он
0: так,
2: видит...
0: так расскажите, чем.
2: Да, он видит это уже на каком-то первом этапе карьеры, да, на первых боях, что из этого боксера может что-то, ну, выйти.
0: А как это вот разглядеть-то? Это нужно особым взглядом, что ли, обладать? Вот как тренеру, так и менеджеру.
2: Ну да,
0: вот
2: да.
0: Как это увидеть? Это же одна из важнейших точек всей спортивной карьеры, ну, с обеих сторон.
2: Нужно сразу увидеть, вот, что боксер будет интересен зрителю.
0: Ну вот с тем, с тем же Дроздом или с Проводником. Да. Вот как было? Вот что вот они чем его, да, зацепили?
2: Первый же бой, который я проводил Проводникову, это был, по-моему, 2006 год.
0: И это 20 было, лет назад.
2: И это было в Дивсе. Он проводил дебютный бой, и я сразу же после этого, мы сразу же заключили контракт, и я сразу увидел, что это боксер, тот, кто будет популярным. Может, он не станет чемпионом мира, но он будет популярным. И уже после второго боя у меня была возможность вывести, так скажем, в Америку самого перспективного боксера, и я взял Проводникова. И он там сразу попал на телевидение, на ESPN, и сразу также сразу засветился, и сказали, да, вот вы именно привезли того, кто нам нужен. И Проводников, вот он стал, не просто стал популярным и в Америке, и в России, конечно, да, но он еще и стал чемпионом мира.
0: Как говорится, все произошло, все сбылось. Результат
2: то же самое везде. И по Дрозду, и по нему сразу было видно, что это в нем есть какая-то изюминка. Он, конечно, очень высокого класса.
0: И высокого роста.
2: Высокого роста, да. Весовая категория интересная, да, тяжеловес. И тоже он же стартовал здесь, у нас в Екатеринбурге.
0: Да, да, да, он вспоминал об этом, рассказывал.
2: Были бои еще тогда в Водолее. Практически... карьера там его первая складывалась. Потом также его в Америку его вывез. И тоже в конечном итоге он тоже стал чемпионом мира.
0: А каким комментатором и экспертом, каким прекрасным спикером еще стал Григорий, да, Дрозд. Да, да. У нас, кстати, на странице Город ФМ ВКонтакте тот эфир сохранился. У нас вообще все программы специально для радиослушателей на странице Город ФМ ВКонтакте публикуются, так что заходите туда, подписывайтесь, если еще не подписаны, и просто по поисковику набирайте имя Григорий Дрозд. Ну вот, и если хотите потом эту программу найти, Екатерина Березова и Герман Титов, пожалуйста. 10 лет РМК Боксинг Промоушен. Они как один как один год пролетели.
2: Да, конечно, вообще даже.
0: Вот как вчера, помните, да?
2: Да, да, да, их не заметь. Первый турнир был 5 мая 2016 года.
0: Вот, еще даже Академии единоборств, по-моему, как такового не было.
2: Еще не было. До Академии еще. Академия открылась через год. Или через два даже.
1: В 2018 году вот, открылась Академия единоборств.
2: Да. Да.
1: Ну и вот я хочу дополнить Герману Владимировичу, что вот раз сейчас у нас идет год десятилетия, и мы запустили специальный проект, который называется «История боя», где мы рассказываем про самые значимые поединки, которые проходили за эти 10 mm-hmm. лет. У нас уже вышел первый выпуск с Сергеем Ковалевым, который боксировал в Челябинске в 2019 году. Сейчас мы готовим выпуск про Александра Поветкина, который боксировал у нас в Экспо в 2016 году, да. Поэтому вот в течение года мы будем вспоминать самые яркие противостояния. И я думаю, что как раз к концу года мы выпустим специальный выпуск про Дмитрия Бивола и Михаэля mm-hmm. Айферта, которые будут боксировать завтра, 30 мая. То есть это будет, ну, такой венец, скажем так, наших программ.
0: А остается еще вспомнить, что Дмитрий Бивол 5 лет назад здесь тоже в Екатеринбурге проводил уже свой профессиональный бой. По-моему, это был титульник.
2: Это был, он тогда владел еще только одним титулом, WBA. Он защищал тот титул. Хоть он был уже чемпионом мира, но он еще не был тогда таким известным. Это после уже этого боя у него произошли победы над Альваресом. Двухлогия была с Битарбиевым. и объединение всех четырех титулов. Это уже произошло после. Но все равно в любом случае, и тогда это был, тот бой вызвал очень большой интерес в Екатеринбурге и в России.
0: Ну, как и все остальное, что вы организуете, мы об этом обязательно поговорим чуть позже, а сейчас ненадолго прервемся.
3: Реклама на 107.6.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
9: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
10: Национальные проекты России.
11: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
12: 18+.
13: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
14: Даже не помню.
13: Без дел, без телефонов, без спешки.
14: Без шумного города.
13: Мы как будто снова познакомились.
14: Нет, мы просто вернулись.
13: Куда?
14: Друг к другу.
15: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
16: 18+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный и продолжаем готовиться к завтрашнему вечеру профессионального бокса. УГМК Арена, организатор РМК Боксинг Промоушен, РСС Боксинг Промоушен, 10 лет. Организация, ее основатель и генеральный директор Герман Титов у нас в студии, так же, как и ведущая мероприятия Екатерина Березовая. Но уточняем, Екатерина именно ведущая, это не ринг-анонсер.
1: Да, я веду...
0: А пытались? А хотелось вот именно в ринге
1: Нет,
0: поработать?
1: Нет, это не моя роль абсолютно, потому что у нас есть замечательный ринг-анонсер Дмитрий Раков, который уже... Он же с первого турнира? Или
2: он с первого,
1: практически
2: он даже,
1: с первого турнира.
2: Он с 15-го года вообще начал
1: И у него это прекрасно получается, и я даже не хочу конкурировать с ним. У меня другая роль. Я рассказываю о том нашим зрителям, нашим телезрителям, что будет, какие планируются поединки, какие-то интересные истории, связанные со спортсменами, с боксерами. Ну и также я представляю гостей наших турниров. Кстати, на этот турнир завтра огромное количество гостей планируется, и звезды шоу-бизнеса.
0: Никита Сергеевич Михалков будет?
1: Да, ждем с нетерпением. Он же большой любитель бокса.
0: Вот я поэтому и спрашиваю.
1: Да, конечно, большое количество звездных боксеров, поэтому будет огромный просто ажиотаж вокруг поединка. Ну и вот, так что я буду представлять завтра гостей нашего турнира, интервью в ринге у боксеров, поэтому моя задача такая.
0: Какими языками владеете? Каким количеством?
1: Русский в совершенстве, хотя еще учусь, продолжаю совершенствоваться. Английский сложно, на самом деле. Я, мне кажется, учу английский на протяжении уже лет 10. Но это нужно погрузиться в среду, чтобы начать говорить свободно. А для меня пока это сложность. Я, конечно, могу задать какие-то простые вопросы, понять, что мне говорят, но свободно я им не владею. Вот это мой минус, я считаю. Но пока доработать его не могу, к сожалению.
0: А еще же очень много, да и сейчас, и раньше в испаноязычной, испаноговорящей публике в боксе. Вот с этими как быть?
1: Переводчик.
0: Или они здесь сами, пусть они сами в конце концов
1: да
0: учат
1: нет, на самом деле опять же, в боксе Герман Владимирович, я думаю, подтвердит все термины. В принципе, они признаны на мировом уровне. И ты, ну, волей-неволей, ты все равно поймешь, про что говорится. Поэтому нет никакого в этом плане, нет сложностей.
0: Самая забавная история на интервью. Фраза, запомнившаяся крылатой от наших. Или иностранец, может, как-то интересно поступил.
1: Ой, вы знаете, у меня самая запоминающаяся фраза случилась на заре моей карьеры. Я помню, я только-только начала работать в единоборствах. Я приехала брать интервью на взвешивание. Там были какие-то... Я даже не помню, там были то ли боксеры, то ли бойцы ММА. Я сейчас уже не помню этого момента. И я приехала, девочка такая в платьишке. Тут парни стоят.
0: Крепкие, потные, татуированные.
1: Я еще понимаю, у них с настроением не все хорошо было. Я тогда этого не осознавала, потому что перед взвешиванием они же держат вес, там все непросто. Ну, в общем, они взвесились, и я на интервью приглашаю парней и задаю им вопросы. И я вот смотрю на меня, там вот один так стоит, смотрит. Ты мне только глупых вопросов не задавай. Я такая на него смотрю и думаю, боже мой, а какой же вопрос ему задать, чтобы он был не глупым? Может быть, что-то из литературы, я не знаю, чтобы показаться интересным собеседником. Ну, в общем, это был единственный случай, когда я столкнулась, ну, с какой-то грубостью, наверное, да, на интервью. Потому что потом, впоследствии, когда я брала интервью у огромного количества звезд, никто никогда не позволял там, ну, каких-то вот таких вещей сказать. Поэтому вот этот момент для меня запомнился очень хорошо.
0: Кстати, о звездах. За эти 10 лет ведь сколько их только тут не пребывало. Я помню, Герман Владимирович, как вы за один присед, что называют, сюда и Майка Тайсона привезли, и Федора Емельяненко, и Костю Дзю. А кого сложнее было уговорить? Тайсон быстро согласился?
2: Ну, Тайсона вообще очень сложно привезти.
0: Вы лично или вы только через его агентов договаривались?
2: Через агентов, через адвоката его.
0: Понятно.
2: Да, это американцы, они все делают, все вопросы решают только,
0: сколько у Тайсона
2: только через адвоката, да. Вот. Ну, он мало вообще куда ездит, но нам удалось его привезти.
0: Я вообще не помню, был ли он до этого в России.
2: Ну, в Москве, он был Москва и Чечня.
1: Да.
2: То есть он в России был уже, это был второй раз, и это был, как раз у нас был турнир Челябинск и Екатеринбург, и он посетил оба турнира.
0: Я помню, как он был впечатлен музеем России, моя история. По-моему, это было чуть ли не больше, что ему запомнилось.
2: Угу.
0: А кого еще вот не привозили сюда, ну, кроме Хабиба и Конора? Хотелось бы кого-то, может быть, сюда еще привезти? Вот кто-то
2: как раз Конор у нас обсуждался где-то год назад. Ну, пока это все только ушло на обсуждение.
0: Да, сейчас он карьеру возобновил и еще больше занят будет.
2: Да, еще будет сложнее. Так что, ну, думаю, что в будущем мы и привезем и Конора.
0: Вот вы еще сказали, что в этом мероприятии, помимо гостей, помимо, собственно, спортивной программы, наверняка ведь должна какая-то, не знаю, там еще просветительская такая, агитационная составляющая для молодежи. Ведь вообще вот возрастные ограничения у боксерских, вот у таких боксерских мероприятий, они вообще присутствуют? Вот это, в принципе, для кого? Это же можно сказать, что несмотря на, ну, определенную такую жесткость, это же тоже для всей семьи?
2: Ну, в профессиональном боксе есть ограничение нижнее, это 18 лет.
0: Угу.
2: Хотя в латинских странах выступают и в 15, и в 16 начинают выступать тот же. Вот Альварес, он в 16 лет начал. Но в России и в Европе, в Соединенных Штатах ограничение жесткое 18 лет. Верхнего, как бы, такого потолка, как в любителях, нету. В любителях есть, там, по-моему, 36, если я так, мне память не изменяет. А то в профессионалах такого нет. А супертяжеловесы, они только в этом возрасте, в 35-36, только у них самый расцвет. Многие боксируют в супертяжелом весе, кому и 40, и за 40.
0: Ну, это да, это известная тема. Ну, сколько Холлифилд боксировал?
2: Да, Холлифилд почти до 50. Ну, самый известный — это Хопкинс, который в 50 лет был чемпионом. И лишил его этого чемпионства Сергей Ковалев. Он забрал его титул. И после этого уже Хопкинс титулы больше не завоевывал.
0: Да, Сергей Ковалев еще и таким образом вошел в историю.
2: Да, да, да.
0: С точки зрения именно зрительской аудитории, но тут Екатерина, может быть, наверное, порекомендует, что-то посоветует. Вот почему нужно идти на мероприятие, хотя, я думаю, билеты и так уже все проданы.
1: С билетами вообще, как только билеты появляются в продаже,
0: они исчезают.
1: Их раскупают моментально, да. И каждый раз, когда мы анонсируем где-то в социальных сетях, это просто какие-то считанные часы, все, наверное, даже минуты, не часы, да, билетов, да, да, нет, да, потому что ажиотаж сумасшедший. Но почему, вот я всегда говорю, да, почему стоит идти, потому что, вот на мой взгляд, что сейчас посещение турниров — это такое же времяпрепровождение, как сходить в кино, как сходить в театр, да, то есть это насладиться и хорошим зрелищем, это классным видом спорта, бокс, ну и плюс это и какие-то интересные световые решения, которые придумывает режиссер нашего шоу. Вот, к примеру, даже скажу, вот у нас вчера стало известно, что на выходе Дмитрия Бивола будет играть группа Кино. То есть это будет еще и элемент шоу. Дмитрий же всегда выходит под эту песню «Группа крови на рукаве». Это его, ну, скажем так, стандартная песня для выхода. А это будет еще и в живом исполнении. Поэтому вот ожидаем такой вот интересный перформанс на турнире завтра.
0: Ну, у нас вообще довольно-таки любопытный карт. Я вот посмотрел, некоторые боксеры, например, Гонсало Гарсия, вообще чуть ли не впервые за пределами Аргентины боксируют. Опять же, к вопросу, как удается спортсменов сюда приглашать, и насколько у них еще вот эти стереотипные представления о России, что это далеко, что здесь холодно, что здесь страшно.
2: Ну, вот эти у нас, так скажем, карт, основной карт, помимо боя Дмитрия, у нас будет еще 4-5 больших титульных боев. И 4 из них по WBA. Они такого большого масштаба, то есть практически уже бои, которые будут подводить боксера к чемпионским титулам, тут уже не мы приглашаем, а назначает WBA соперника. То есть, чтобы соперник был подходящий и подходящего уровня, что победитель должен быть уже в пятерке, как минимум, сильнейших мирового рейтинга. Вот. Так что они назначают, а вот уже боксер сам, он, конечно, может сказать: нет, я в Россию не поеду. Такое тоже бывало, ой, там это холодно или еще какие-то причины. Но чаще всего не бывает такого, чаще всего соглашаются. Там уже, как говорится, наша работа — договориться об условиях. И финансовых, и количество сопровождающих, количество дней пробивания, как лететь, какими рейсами, каким классом. Вот. Так что... И вот на этом турнире у нас... Говорили как раз о Латинской Америке. У нас только две команды с Аргентины, одна с Колумбии. Мексиканец, но он живет в Соединенных Штатах. У него команда будет полностью Соединенных Штатов. Он будет представлять Соединенные Штаты. Но как бы сам он родом из Мексики.
0: Ну, то есть в любом случае лучше подходить к самому началу, на первые бои.
2: Конечно, конечно. С самого начала начнутся... Очень хорошие
0: так,
2: бои.
0: Так, да. Сейчас Катя инициативы готова перехватить.
1: Да, я хочу, раз мы заговорили про иностранцев, Герман Владимирович, давайте расскажем про нашего интересного иностранца в главном бою вечера. То есть это, получается, соперник Дмитрия Бивола. Да, он иностранец, написано, что он у нас из Германии, но что мы выяснили, что этот иностранец Михаил Айферт с русскими корнями.
0: И то есть он все-таки Михаил, не Михаэль?
1: Вот, да, все-таки он наш Миша, да, можно сказать. Минька. И оказывается, самое интересное, оказывается, что его родственники живут в Нижнем Тагиле. И поддержать,
2: по бабушке или по дедушке,
1: да, и поддержать его в этом поединке в Екатеринбург приедет большое количество его родственников, друзей, поклонников из Нижнего Тагила. Сам в Нижнем Тагиле он был, по-моему, 7 лет назад, как он рассказал. Он говорит по-русски, конечно, с акцентом, но...
2: Не очень хорошо, да, но и понять можно,
1: но все,
2: и он все понимает.
1: Поговорить с ним можно на русском языке, поэтому вот такой интересный факт.
0: дополнительный козырь для Айферта в виде группы поддержки, которую Конечно. Он, безусловно, услышит среди всех 12 тысяч или сколько там. Угу. Ну, я думаю, что в отличие от хоккея, здесь-то вместимость ледовой арены уже по максимуму будет задействована. Опять же, мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напоминаю, что завтра, 30 мая, арена УГМК. Да, наверняка многие только сейчас услышали и спросят, а как? А уже никак. Но будут трансляции, есть ссылки в социальных сетях, поэтому вы все это сможете посмотреть. Ну, а если сейчас дождетесь несколько минут, выпуск новостей будет, потом мы вернемся и еще кое-что о вечере бокса 30 мая в Екатеринбурге вам расскажем.
8: На 107,6.
12: Новости на Город ФМ.
18: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лучшие практики по сохранению здоровья свердловчан представили на телемарафоне «Вместе здорово». Регион вошел в число 3 субъектов, приглашенных поделиться опытом. В эфире замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замминистра культуры региона Роман Дорохин и главный врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Мария Емельянова рассказали о комплексной системе формирования здоровой среды, от поддержки материнства и детства до программ для работающего и старшего поколения. Спикеры отметили, что сегодня Свердловская область один из лидеров по развитию превентивной медицины и корпоративного здоровья. За 2 года число предприятий с программами укрепления здоровья сотрудников выросло в 3,4 раза до 337 организаций, включая крупнейшие промышленные компании. Отдельное внимание уделяется формированию культуры здорового долголетия, развитию муниципальных практик и проектам для медиков. Представленные инициативы получили высокую оценку Совета Федерации. Итоги телемарафона подведут на Петербургском международном экономическом форуме. 12-я Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках. Подготовка к фестивалю стала темой совещания под председательством замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой. В этом году в рамках фестиваля будут работать 13 открытых и более 90 закрытых площадок. Концерты пройдут в парках, скверах, музеях, театрах, ресторанах и других городских пространствах. Ожидается участие более 2000 исполнителей различных музыкальных жанров и направлений. Организаторы отмечают, что все локации уже согласованы с правоохранительными органами. Перекрытие дорожно-транспортной сети в этом году не планируется. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что программа 12-й Уральской ночи музыки, которая состоится 19 июня, будет посвящена сразу нескольким крупным музыкальным юбилеям – 40-летию Свердловского рок-клуба и году единства народов России, а также юбилеям композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Александра Зацепина. В рамках традиционной акции «Светает» на Октябрьской площади выступит Чайф. В прошлом году фестиваль посетили более 400 тысяч человек, включая 80 тысяч туристов. Продажа алкоголя в центре Екатеринбурга 12 июня будет запрещена. Это связано с организацией праздничного мероприятия, посвященного Дню России под названием «Хором славим Россию и город». С 10 утра до 15 часов 12 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла-Либнихта, проспекта Ленина, говорится в постановлении главы города Алексея Орлова. В историческом сквере каждый год проводится мероприятие под названием «Хором славим Россию и город». Музыкальные коллективы из Екатеринбурга, объединившись с тысячами горожан, под сопровождение духового оркестра исполняют песни.
19: О погоде.
18: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов.
12: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Герман Титов у нас в студии, генеральный директор и основатель РМК Boxing Promotion. И Екатерина Березова, ведущая мероприятий, журналист. Человек, который, как сказал я, настолько old, что я помню, что я помню все. Итак, мы выяснили, что в главном бою завтра россиянину Дмитрию Биволу, обладателю чемпионских поясов по всем четырем версиям, будет противостоять в какой-то степени наш местный свердловчанин, который чуть более свердловский, чем Бивол, Михаил Айферт, хотя на самом деле Михаил, даже говорящий по-русски, Михаил с Нижнего Тагила. Вот так вот. Еще будет же у нас бой Всеволода Шумкова, уроженца Свердловской области, уроженца Каменска-Уральского, действующего чемпиона мира. Кстати, как и Шарабудина Атаева. И вот тут у меня тоже такой вопрос. Он и меня лично удивляет, да и многих других тоже. Вот неужели до сих пор и любители, и профессионалы могут совмещать? Это не запрещено. А то ведь считалось, что любительскую карьеру завершил, все, профессионалы, назад дороги нет. А тут Атаев, по крайней мере, совмещает. Да и у Шумкова уже три боя.
1: Да, это было до какого-то времени, что если, как говорили боксеры, снял майку, все, обратной дороги нет. Не помню сейчас, когда разрешили любителям боксировать в профессионалах и наоборот, да. По-моему, это было тоже лет 10 назад. Может быть, чуть поменьше.
0: Ну, я помню, Женя Тищенко сразу выиграл Олимпиаду в Рио и сразу пришел в профессионал, он в любители-то больше да. не вернулся.
1: Ну, чаще всего так и делают, потому что, в общем-то, это два разных вида спорта. Совмещать очень тяжело. И вот сейчас, насколько даже по нашим вот этим чемпионам, у нас их в нашей компании было три, еще был Бижамов, тоже стал чемпионом мира, он в этой программе выступать не будет, но он будет в качестве гостя здесь. Шумков и Атаев, ихняя карьера сейчас будет в основном уже с акцентом на профессионалы. Если у нас Атаев, он уже стоит высоко в мировых рейтингах и в IBF, и в ВБА, он стоит уже в десятке, то для Шумкова это, так скажем, первый чемпионский бой.
0: Ну, если он выиграет, он в десятке WBA окажется. По крайней мере, так пишут.
1: Как минимум. Да, как минимум в десятке. И причем есть договоренность с WBA, что, возможно, следующий бой он уже будет проводить как отборочный. То есть уже за первую позицию. Да, у него всего три боя, но так как он очень боксер высокого класса, у которого он был чемпионом мира среди любителей, да, чемпионом Европы. Россию там три или четыре раза, по-моему, три точно.
0: Да, кроме Олимпиады все выиграл, можно сказать. Кроме Олимпиады. И то мы знаем, по какой причине.
1: Может быть, да, мы все знаем, по какой причине, да. Он не олимпийский чемпион. Вот. Так что сейчас его карьера будет, так скажем, более на профессиональный уклон, и это его профессиональный, так скажем, первый чемпионский титул. Он наш, местный, со Свердловской области, с Каменск-Уральска. И мы его поставили как соглавный бой. Я думаю, что как раз наши екатеринбуржцы за него поболеют.
0: Ну, против него как раз вот тот самый мексиканец Кристиан Налива, про которого вы говорили. Да, да. После поражения от Нуньеса и Коэли.
1: Да. Ну, он очень серьезный, сильный боксер, у которого опыта, конечно, именно профессионального намного больше, чем у Шумкова.
0: Ну, часто так бывает, что вроде бы вот есть подразделение бои на главный и соглавный. В каком-то проценте случаев они оправдывают надежды, а в каком-то наоборот. Вот бои, которые, что называется, в разогреве, они где-то и интереснее, и динамичнее, и драматичнее оказываются.
1: Часто так бывает.
2: А там уже ребятам, которые дерутся в начале карда, им пока терять нечего. Им как раз нужно набивать себе очки и показывать максимум, на что они способны. Поэтому они там вообще не жалеют себя.
0: Себе очки, а сопернику кое-что другое.
2: Возвращаясь к тому, что нужно приходить к началу турнира, к 17:00, потому что на самом деле так велика вероятность пропустить интересное противостояние.
0: Кстати говоря, сегодня же еще у нас медиа-взвешивание, или это только сегодня... это закрытая вечеринка?
2: Нет, это абсолютно открытая вечеринка. У нас планируется медиа-взвешивание, открытое медиа-взвешивание в квартале Архангел-Михаил. Будет установлена, сейчас уже установлена сцена, где будут боксеры выходить, демонстрировать, точнее, вставать на весы, фиксироваться вес. Ну и самое главное, это дуэль взглядов, ради чего, собственно, нужно прийти и посмотреть.
1: Каждого
2: потому что
1: боя.
2: Да, дуэль взглядов называется еще нулевым раундом. И как говорят боксеры сами, то есть в этот момент они что-то могут увидеть в глазах соперника. Там, волнуется он, переживает, горит или нет и так далее. То есть это тоже очень важная процедура. Поэтому я приглашаю всех зрителей сегодня в 19:00 в квартал Архангел Михаил.
0: Под открытым небом.
2: Под открытым небом. Мы вместе с вами еще раз поприветствуем наших боксеров. Посмотрим, как же они готовятся к предстоящему турниру.
1: К тому же, кто билеты не успел купить, они хоть смогут хоть так увидеть вживую,
2: кстати,
1: а потом уже по телевизору.
2: Да, кстати, и будет розыгрыш билетов на этом мероприятии, поэтому действительно, если кто-то еще не купил билеты, то есть велика вероятность выиграть их сегодня.
0: Арена УГМК. Большое подходящее место. Вот действительно, это в какой-то степени подарок не только хоккейным болельщикам, но и единоборствам.
1: Конечно, конечно. Бокс там будет первый раз.
0: Даже
1: Да, единоборство наши уже RCC там проводили.
0: А, да, ММА же
1: ММА
0: там было.
1: Да.
0: А то я еще задумался, как так первый.
1: А бокс будет первый раз. И все 12 тысяч, 12 это только трибуны, да, а еще у нас партер, они будут заполнены до отказа. И те, кто не попал, да, не смог купить билеты, тогда по телевизору все могут посмотреть, все шоу.
2: Да, но давайте тогда расскажем, где посмотреть.
1: Да,
2: То есть основной карт можно будет увидеть в наших социальных сетях RCC Boxing, это группа ВКонтакте. А главный бой в 23:30 покажет Первый канал. Главный бой Дмитрий Бивол, Михаил Айферт. Поэтому можно будет подключаться к трансляции и смотреть, если не удалось попасть на арену.
0: Ну и такой уже у меня заключительный вопрос. Он снова связан с другой нашей темой. Одна главная — это вечер профессионального бокса. Еще раз, вот как мы только что выяснили, первый на ледовой арене УГМК. А вторая тема — это вот десятилетие промоушена. 10 лет. Это ведь не только бои, соревнования, титулы. Это ведь еще и развивающая, насколько я понял, сторона. Чтобы и молодежь наша занималась правильными делами. Тем более, что вот это десятилетие, оно как раз стало таким довольно-таки серьезным пиком популярности единоборств. Бокс в какой-то момент, мне показалось, даже был слегка подвинут. Не знаю, как сейчас. Вот с этой точки зрения вы довольны этим десятилетием? И какие основные задачи на следующее?
1: Ну, конечно, конечно, доволен. Во-первых, мы уже говорили, что мы проводили большие шоу. У нас ежегодно были... И у нас и Ковалев, и Поветкин, и Дима Бивол уже боксировал один раз. Да? А также наши боксеры, которые уже на контракте у РСС. У нас сейчас на данный момент 2 чемпиона мира. И я надеюсь, на следующее десятилетие у нас в планах, чтобы таких чемпионов было больше, может быть, 5-10.
0: А наши это из Екатеринбурга имеется
1: они
0: в виду?
1: Они боксируют за нас, за екатеринбургскую компанию, да. Но они, понятно, с разных городов России. И даже не только России. Вот. Так что будем работать в этом направлении. Плюс, конечно, популяризация здорового образа жизни. Это естественно. А как она происходит? Молодежь смотрит на свои... Они видят примеры. Примеры того же Дмитрия Бивола. После этого идут в зал записываться, тренироваться. Таких примеров очень много.
0: Их много, но насколько это просто. Вот опять же, слушают нас сейчас мальчишки, подростки, а мы хотим быть такими, как Бивол. Вот отчасти совет вы им уже дали, идти в зал и заниматься. А дальше что? Ведь этот путь преодолеть могут далеко не все.
1: Ну, конечно. Хотя бы даже придя в зал и занимаясь постоянно, уже ведя здоровый образ жизни, это уже хорошо. Но если будет уже выигрывать какие-то вначале детские соревнования, да, там чемпионат города, области, все с этого начинают. А потом уже после 18 лет возможна и профессиональная карьера. Вполне возможно.
2: Но я тут хочу добавить, что тут на самом деле очень много зависит от самого спортсмена, потому что талант и трудолюбие видно сразу. И это отмечается, и все хотят, и тренеры, и в итоге и сборная. Все хотят талантливых и трудолюбивых боксеров, поэтому все в руках самого человека.
0: Угу. А я бы сказал, что тут еще Екатерина в наших с вами руках, как представителей медиа. Вот вы чувствуете какую-то вот тоже свою, если не гордость, но вот такую вот заслугу в том, что какой-то такой подъем популярности состоялся?
2: Ну, я вообще хочу сказать, что я горжусь, что я работаю в RCC боксинг, что я работаю в RCC, что я работаю в РМК, да, это компания, которая популяризирует спорт. И я считаю, что это очень важно, потому что примером спортсменов, которые приезжают сюда, там, Дмитрий Бивол, Всеволод Шумков и так далее, вдохновляются ребята, которые приходят, тренируются в зал. Я, конечно, делаю все, чтобы про наших спортсменов, про ребят узнавали как можно больше. Но здесь и их тоже заслуга должна быть. Они тоже должны хотеть, чтобы про них узнавали. Потому что вот я говорю, мало быть классным боксером. Нужно всегда чем-то отличаться. Должна быть какая-то вот изюминка в спортсмене. И зритель ее сразу считывает. И потом он приходит именно на этого боксера. Поэтому это обоюдная работа с двух сторон. Как медиа, так и самого спортсмена.
0: Кстати, Екатерина, мы тут почти уже всю программу проговорили. А как вас вообще в единоборство-то занесло? Почему единоборство? Ну, почему спорт, я еще понимаю, но единоборство-то...
2: Это вообще самая, наверное, необычная вещь, которая произошла в моей жизни, потому что я выпускница театрального института.
0: Вот так даже.
2: Я долгое время вела кулинарную программу.
0: Еще интереснее.
2: И в какой-то момент просто все мои проекты закрылись, и открылся спортивный телеканал, которым занимались мои знакомые, и пригласили меня просто вести тренировки со спортсменами. Я думаю, ну ладно, я пока перебьюсь временно, проведу тренировки, это боксеры оказались. Думаю, ну ладно, поработаю с боксерами. В общем, если бы мне кто-то, ну вот сейчас скажу, 12 лет назад сказал, что я буду работать в боксе, я бы рассмеялась в лицо этому человеку. Ну, то есть настолько это было невозможно. А когда я попала в бокс, я не заметила, как я полюбила этот вид единоборств. И вот я до сих пор здесь. И пока никуда не собираюсь уходить.
0: Ну вот и прекрасно. Вот и, не надо уходить. Поэтому желаем вам всем продолжать в том же духе. И лично вам, и всей команде. И чтобы таких мероприятий, как завтрашний вечер, еще более таких крутых, престижных у нас было больше. Я думаю, вы со мной согласитесь.
1: Да, конечно.
2: Конечно, несомненно. Ждем всех завтра. 30 мая, 17:00, УГМК-арена, турнир от RCC Boxing Promotions.
0: Герман Титов, основатель и генеральный директор RCC Boxing Promotion, Екатерина Березова, журналист, ведущая мероприятия, сегодня были в Екатеринбурге спортивном. Еще раз огромное вам всем спасибо, и спасибо нашим зрителям. Мы закрыли очередную весну, и через 7 дней в это же время на этой же частоте встретимся снова, но уже летом. Всем удачи и болейте за наших!
3: Реклама на 107.6.
0: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
4: Если вы хотите вкусно поесть и вам хотелось бы научиться также вкусно готовить, то 30 мая обязательно посетите кулинарный мастер-класс под названием «Премиальные стейки». На нем вам покажут, как приготовить безупречный стейк в домашних условиях. Расскажут о приправах и соусах, которые усиливают сочность стейка. А также раскроют несколько классных рецептов для салатов. Кулинарная студия «Модерата», Бажова 75А. Запись на сайте moderata-sv.ru. 12+.
5: А еще 30 мая в парке литературного квартала пройдет замечательный семейный фестиваль «Арт-пикник». Кто не знает, «Арт-пикник» – мероприятие для всей семьи, сочетающее в себе активный отдых и полезный досуг. В этом году основой фестиваля станет богатство русской культуры. В год единства народов России организаторы представят локации, которые погрузят вас в традиции, обычаи и искусство различных этнических групп, создавая атмосферу единства и уважения отношение к культурному разнообразию нашей страны. Парк литературного квартала. Старт в 12. Подробности в группе ВКонтакте. Фестиваль впечатлений «Арт-пикник». 6+.
4: Также в субботу открываем велосезон на ежегодном фестивале «Веломай». Расчехляем свой велосипед или берем его в аренду и отправляемся на стартовую площадку, которая будет находиться в парке Маяковского на Мичурина 230. Вас ждут не только новые знакомства, дружелюбная атмосфера и собратья по велосипедам, но и несколько интересных маршрутов на 20, 50, 70 и 100 километров. Принять участие в велопробеге может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по тегу «Веломай 2026. И, конечно, иметь исправный велосипед. Получить маршрутные карты можно 27-28 мая с 10 до 19.00 и 29 мая с 10 до 8.00 вечера в экипировочном центре «Энергия спорта», улица Куйбышева, 175. В общем, приходите, точнее, приезжайте. 0+.
5: 31 мая можно уехать в село Кадниково и с размахом отметить областной Сабантуй. В этом году на празднике вас будут ждать 20 национальных локаций. Перед вами выступят звезды татарской и башкирской эстрады. Вы познакомитесь с традициями народов Урала, попробуете национальные блюда, примите участие в веселых национальных играх, отведаете вкуснейшие этнические блюда и получите массу впечатлений от турнира по борьбе в карэш, в котором будут разыгрывать настоящего барана и внушительный денежный приз. Село Кадниково. Начало гуляний с 10. Вход свободный. 6+.
4: Ну и напоминаем, что в эти выходные у вас еще есть последняя возможность попасть в наши красивые городские оранжереи. Дело в том, что с 1 июня они закроются на летний перерыв до самой осени. Так что успевайте полюбоваться тропиками, цитрусами и зимним садом, пока есть такая возможность. С июня экскурсии будут проходить только в открытом парке. А 30 и 31 мая вас ждут несколько топовых экскурсий внутри оранжереи. Обзорная прогулка по парку и полюбившаяся жителям города интерактивная посиделка «Вкусные истории». Приходите сами, зовите друзей и семью, чтобы вдохнуть весну и увидеть зелень во всей красе. Запись по телефону или в комментариях. Ждем вас в наших дендропарках 8 марта 37А и Первомайская 87. 0+.
5: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государственный

0: провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Общественные пространства Свердловской области, благоустроенные в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Международный день защиты детей станут площадками для праздничных программ, концертов и интерактивных мероприятий. Жителей ждут десятки событий в парках и скверах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и других муниципалитетов региона. Праздничные программы объединят выступления творческих коллективов, игровые форматы, мастер-классы и семейные активности. В ряде территорий мероприятия пройдут не только 1 июня, но и накануне праздника. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке Академического района 30 мая с 15 часов. Здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры и викторины. 1 июня с полудня состоится праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами и раздачей подарков. Преображенский парк – одна из крупнейших благоустроенных территорий столицы Урала, где в рамках проекта поэтапно создается современное общественное пространство с прогулочными зонами, освещением и инфраструктурой вдоль реки Патрушихи. Напомню, всероссийское голосование по проекту ФКГС проходит с 21 апреля по 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципалитетах. Проголосовать можно на портале госуслуги или с помощью волонтера. Строители закроют движение транспорта по улице Волгоградской в районе дома номер 38 по улице Чердынской с 15 июня по 15 июля. Это связано со строительством тепловых сетей по улице Волгоградской. На период проведения работ изменится схема движения автобусного маршрута номер 72, южная подстанция НПЦ «Онкология». Автобус будет следовать к конечной остановке НПЦ «Онкология» по улицам Серафимы Дерябиной, Зоологической, Волгоградской и далее по маршруту. Временно отменяется остановка Серафимы Дерябиной. К конечной остановке «Южная подстанция» автобус поедет по Волгоградской, Зоологической, Серафимы Дерябиной и далее по маршруту. Временно отменяются остановки Ухтомская и Серафимы Дерябиной. Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Волгоградской, Репина, Ночдива, Васильева, Серафимы Дерябиной.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: день.
1: Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
3: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветные богатства Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта хором «Славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев. В Екатеринбурге с 1 июня изменятся маршруты 6 трамваев. Номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Причина – закрытие участка улицы Куйбышева от Горького до 8 марта из-за строительных работ. Схему движения можно найти на портале Екатеринбург.РФ. Движение автомобилей по Куйбышеву закрыли вечером 15 мая. Там прокладывают пешеходный тоннель, который соединит два участка набережной сети. Трамваи на этом участке решили отменить позже, после окончания учебного года в школах. Завершить работы планируют в середине августа.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпкио.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Итак, первый рок-фестиваль на призы архитектурного института в Свердловске состоялся и удался. Но что же дальше? Был ли отклик, как сейчас говорят, резонанс? Обсуждали ли его на следующий день, благо было воскресенье, в очередях в магазины, в транспорте, на лавочках у подъездов, показали по телевизору, рассказали по радио? Нет, горожане вообще ничего не узнали. Рекламы не было, приглашали только своих. Но как же постфактум? Неужели никто не пытался задействовать СМИ? Вспоминает Олег Ракович, в то время руководитель фотохроники архитектурного института.
1: И поскольку до этого я часто отдавал материалы в студенческий отдел областной комсомольской газеты на смену с восклицательным знаком, это было в субботу, в понедельник я звоню редактору, говорю, вот у нас было мероприятие, есть репортаж, фото, есть текст, там данные какие-то, победители. Он говорит, ну давай неси. Вот, на следующее утро я прихожу, мне там, ну, обычно всегда больше снимков приносил, они же отбирают. Вот, там страница текста, несколько фотографий, привет, вот я принес. Он говорит, слушай, такая тут произошла вещь. Вчера заседало бюро обкома комсомола. И приняли решение, что этого фестиваля не было. Поэтому я ничего у тебя брать не буду, потому что, ну, вот такое было решение.
0: Вот так. Ненормально по-человечески, но типично по-советски. На самом деле шум-то был, но идеологически и за закрытыми дверями. Уже на следующий день, в воскресенье, по вопросу мероприятия в ДК «Автомобилист» экстренно собралось бюро обкома ВЛКСМ. А 9 июня, во вторник, в студенческом клубе «Арха» власть встретилась с музыкантами и организаторами. Последним ничего не сделали, просто запретили впредь проводить что-то подобное, почему фестиваль и не стал регулярным. Артистам досталось, особенно отсутствовавшей группе «Трек». Настю Полеву назвали роковой женщиной. Остальных участников коллектива обвинили в нацистских взглядах. Все из-за черных кожаных костюмов. Эр-клубу припомнили призыв почтить память Джона Леннона. А вот Урфинджус похвалили за профессиональное мастерство исполнителей и идейность текстов. Часть из них, напомню, почти 100 лет назад написал поэт Валерий Брюсов. И тут же, при всех, Александру Помтыкину, представлявшему Урфинджус на собрании, жюри оргкомитета вручила свой приз и объявила победителем. Находившиеся тут же «Перекресток» и «Змей Горыныч» бэнд были в изумлении. Они ничего не знали о втором конкурсе. Затем обкомовцы поставили галочку в графе «Выездная политбеседа проведена», и все разошлись. Как будто ничего и не было. Ну, по официальной версии, действительно не было. Но на самом деле доказательства остались. Олег Ракович вспоминает, как он вел фотосъемку фестиваля.
1: Вспышка была, к несчастью. Ну как, она была, потому что там на самом деле тогда вот сцена, ну было, наверное, 2 или 3 лампы всего. Потому что ДК автомобилистов это был кинозал, сценического света не было. И мы где кто какой-то там приборы притащили, нашли, куда воткнуть, и буквально 2 светильника на всю сцену. Это, конечно, очень низкий уровень освещения. То есть музыкантам нравится, а для фотографирования это мало. Поэтому вспышкой приходилось пользоваться, от этого картинки были плоские. Но некоторые снимки были без вспышки. Группа «Трек», например.
0: Радио «Город ФМ» благодарит Олега Раковича и Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные материалы. Фотоснимки доступны в видеоверсии выпуска на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Организатор фестиваля, его идейный вдохновитель Геннадий Баранов, сейчас, как скромный обыватель, живет в окрестностях Екатеринбурга. Олег Ракович сделал успешную карьеру на телевидении, в том числе снял несколько документальных фильмов об уральском роке. Художник Александр Коротич 80-е и 90-е оформил обложки к альбомам многих групп. Состав «Урфина Джуса» вскоре пополнили Егор Белкин и Владимир Назимов. Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, не без помощи Александра Помтыкина, начали играть вместе, и вскоре появился Наутилус Помпилиус. В ДК «Автомобилист» сейчас снова Свято-Троицкий собор. И только стены, возможно, еще помнят события 45-летней давности. Все так или иначе оказались в плюсе. И только группа «Затянувшееся ожидание», ночной зарисовкой которой мы сейчас и завершим программу, сразу после фестиваля, по сути, прекратила свое существование, трансформировавшись частично в отражение и кабинет. И теперь каждый сам пусть решает, нужно ли в строке «в забытых временем мгновениях» в слове «забытых» приписать отрицательную частицу «не» или «не приписывать».

0: Ну а все остальное стало тем, о чем сейчас говорят так.
1: Да музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: Засвечу.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел традиционную встречу с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе общения были обсуждены вопросы кадрового обеспечения, создания инфраструктуры для работы предприятий, комплексное развитие территории присутствия бизнеса и внедрение инновационных технологий. Все эти темы очень важны в контексте развития и бизнеса, и региона. И я точно знаю, что мы можем рассчитывать на поддержку предпринимателей в разных вопросах. Неформальный диалог – важная история, чтобы держать руку на пульсе и понимать тренды в этом важном сегменте региональной экономики. Такой диалог был всегда в Свердловской области, и, конечно же, он останется конструктивным, написал Паслер в своих соцсетях. В Свердловской области сектор малого и среднего бизнеса включает в себя почти 225 тысяч

0: Правительный лагерь «Уральские самоцветы» принял в первую профильную смену движения первых 390 детей. Кроме загородных лагерей, нынешним летом для школьников будет открыто 170 лагерей дневного пребывания. Еще более 7000 мест будут открыты дополнительно в загородных лагерях, которые определятся по итогам конкурсных процедур. В санаториях укрепят свое здоровье 5000 детей. Еще 601 ребенок получил путевку в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети участников специальной военной операции, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители и призеры профильных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч детей. Таким образом, всего в этом году отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 168 тысяч детей. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» выходит на финишную прямую. По данным администрации Екатеринбурга, свои голоса за зеленые территории уже отдали более 200 тысяч жителей уральской столицы. Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо преодолеть порог в 290 тысяч голосов. Городу требуется еще порядка 90 тысяч активных участников. По итогам текущего этапа голосования лидирует на Набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, более 42 тысяч голосов, Основинский парк более 21 тысячи голосов и бульвар по улице Культуры более 20 тысяч голосов. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала госуслуги.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
0: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лучшие практики по сохранению здоровья свердловчан представили на телемарафоне «Вместе здорово». Регион вошел в число 3 субъектов, приглашенных поделиться опытом. В эфире замгубернатора, министра здравоохранения Татьяна Савинова, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замминистра культуры региона Роман Дорохин и главный врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Мария Емельянова рассказали о комплексной системе формирования здоровой среды, от поддержки материнства и детства до программ для работающего и старшего поколения. Спикеры отметили, что сегодня Свердловская область – один из лидеров по развитию превентивной медицины и корпоративного здоровья. За 2 года число предприятий с программами укрепления здоровья сотрудников выросло в 3,4 раза, до 337 организаций, включая крупнейшие промышленные компании. Отдельное внимание уделяется формированию культуры здорового долголетия, развитию муниципальных практик и проектам для медиков. Представленные инициативы получили высокую оценку Совета Федерации. Итоги телемарафона подведут на Петербургском международном экономическом форуме. 12-я Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках. Подготовка к фестивалю стала темой совещания под председательством замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой. В этом году в рамках фестиваля будут работать 13 открытых и более 90 закрытых площадок. Концерты пройдут в парках, скверах, музеях, театрах, ресторанах и других городских пространствах. Ожидается участие более 2000 исполнителей различных музыкальных жанров и направлений. Организаторы отмечают, что все локации уже согласованы с правоохранительными органами. Перекрытие дорожно-транспортной сети в этом году не планируется. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что программа 12-й Уральской ночи музыки, которая состоится 19 июня, будет посвящена сразу нескольким крупным музыкальным юбилеям – 40-летию Свердловского рок-клуба и году единства народов России, а также юбилеям композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Александра Зацепина. В рамках традиционной акции «Светает» на Октябрьской площади выступит Чайф. В прошлом году фестиваль посетили более 400 тысяч человек, включая 80 тысяч туристов. Продажа алкоголя в центре Екатеринбурга 12 июня будет запрещена. Это связано с организацией праздничного мероприятия, посвященного Дню России под названием «Хором славим Россию и город». С 10 утра до 15 часов 12 июня не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина, говорится в постановлении главы города Алексея Орлова. В историческом сквере каждый год проводится мероприятие под названием «Хором славим Россию и город». Музыкальные коллективы из Екатеринбурга, объединившись с тысячами горожан, под сопровождение духового оркестра исполняют песни.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 15 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: «Пенетрон» — это система материалов для решения самых разных задач в области гидроизоляции бетона. В этой системе есть специальная смесь, которая применяется на этапе строительства и делает бетон абсолютно водонепроницаемым. Это добавка «Пенетрон Адмикс».
3: «Пенетрон Адмикс» очень прост в применении. Смешайте его с водой, добавьте в бетономешалку, а дальше укладывайте бетон, как обычно. Вы получите бетон, который не боится ни воды, ни мороза, ни коррозии. «Пенетрон Адмикс» придает бетону способность к самозалечиванию небольших трещин, которые неизбежно появляются в любых конструкциях. Если в такую трещину поступает вода, «Пенетрон Адмикс» провоцирует рост особых кристаллов. Они заполняют трещину и останавливают протечку. «Пенетрон Адмикс» абсолютно безопасен и подходит для применения в питьевом водоснабжении. Добавка «Пенетрон Адмикс» применяется при строительстве сложных гидротехнических объектов – плотин, дамб, резервуаров с химическими реагентами, широко используется и в частном строительстве для гидроизоляции фундаментов, цокольных этажей и бассейнов. «Пенетрон Адмикс» – просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. Плановая подготовка проводится для создания комплексной системы обеспечения безопасности, в том числе соблюдения санитарного, противопожарного законодательства и требований антитеррористической защищенности. Руководители образовательных учреждений должны обеспечить подготовку организаций к новому учебному году в срок до 1 июля. Главы администрации районов обеспечить проведение процедуры оценки готовности муниципальных образовательных организаций. Профильные департаменты должны проконтролировать своевременное проведение ремонтных работ на объектах. В документе установлены сроки проведения процедуры оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Первый этап до 10 июля, второй до 31 июля, третий этап до 12 августа. В уральской столице действует 166 муниципальных общеобразовательных учреждений. В их числе 27 гимназий, 12 лицеев, 26 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней формой обучения. Всего 2 недели остается до завершения голосования за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом напомнил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. На сегодняшний день проголосовали более 211 тысяч жителей Екатеринбурга. Чтобы получить федеральное финансирование, нужно еще 80 тысяч отклик.

0: 43-й пройдет по улицам Челюскинцев, Московской, проспекту Ленина, обратно Ленина, Жукова, Челюскинцев. Далее по Репино, Металлургов, автодорога на Пермь, станция Решеты, поселок Старые Решеты, Московский тракт, поселок Северка. Автобус номер 45 пройдет по улицам Челюскинцев, Московской, проспекту Ленина, Репино, Посадской, Белореченской, Волгоградской, Ясной, Бардино, Серафимы Дерябиной, кольцевой автодорогой, дорога в поселок Широкая Речка и по улице Соболева. Напомню, во время подготовки и проведения масштабного спортивного события с 22:00 29 мая до 15:00 30 мая движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах мегаполиса. Кроме этого, на некоторых участках будет запрещена стоянка автотранспорта, а также движение и парковка средств индивидуальной мобильности.
1: О погоде.
0: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Здесь был рок.
1: Люди, песни, истории. Истории.
2: Здесь был рок на город ФМ. Продолжается год уральского рока и продолжается наш специальный проект. Очередной выпуск начали мы с одной из самых узнаваемых мелодий, которая точно входит в ассоциативный ряд свердловского рока. С какой мелодией он у вас ассоциируется? Думаю, что эта песня точно входит в топ-10. Тот самый «Взгляд с экрана». И у нас сегодня в гостях человек, который, ну, по крайней мере, так все говорят, так пишут, придумал, если не всю эту мелодию, то, по крайней мере, ее основу. Виктор Комаров, клавишник Наутилус Помпилиус, и не только. Виктор Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Действительно, это вы придумали, вот этот знаменитый...
3: Ну, проигрыш я придумал, то есть саму мелодию песни придумал Слава. Значит, мы сидели как-то у меня дома в коммуналке, и пришел Кормильцев, у него был день рождения, и Слава ему наиграл эту песню «Взгляд с экрана».
2: На гитаре? То
3: есть, на гитаре просто, да. Вот Кормильцев был очень возбужден прослушиванием этой песни, потому что, ну, он много писал текстов, и этот текст у него завалялся, а Слава сделал такую песню. Все, Ален Делон не пьет одеколон. Единственное, там он бился с Ильей по поводу слов, потому что у Ильи были слова, что Ален Делон не пьет тройной одеколон, а по метроритмике песни, ну, никак слово «тройной» не ложилось туда. И очень долгими спорами согласовали все-таки, что будет просто одеколон. Двойной бурбон и тройной одеколон. В оригинале было. А на финале вышло просто одеколон.
4: Ален

0: кормильцев так возбудился, что схватил Федора, манекена, который жил тогда у меня дома, и выкинул с третьего этажа, с балкона. Это было очень весело. Бабушки меня потом на 2 недели уважали в дворе.
1: Так, а потом-то манекена кто возвращал?
0: Потом как? Мы автора? Все выскочили толпой, выскочили, схватили его под руки, под ноги, там
1: где,
0: осторожно.
1: Где это было географически?
0: Первомайская, 66, я тогда жил в коммуналке.
1: То есть кто-то, возможно, этаже. Проходил мимо, и тут...
0: Это нет, как рядом с подъездом, там сидели бабушки на лавочке, как водится.
1: Перед ними манекен
0: падает. Перед ними на газон шмякнулся человек, потому что манекен был такого... довольно-таки живого вида, он прямо с волосами, в рубашке, в брюках, в ботинках, у него один ботинок слетел, ну, то есть все классика жанра, ему надели этот башмачок, знаешь, там аккуратно под руки, осторожно, голову не повреди, подъезд, дверь держи, все, знаешь, там бабки в шоке сидели, мы его затащили назад и дальше продолжали гулять. Все было очень весело.
1: А как вы потом придумали мелодию?
0: И мы потом стали аранжировать. Ну, естественно, на клавишах играл, научился. Вот. Стали аранжировать, стали как-то разукрашивать эту песню, что-то думать, и мне щелкнуло. И вот этот ход на флейточках. То есть это, да, мое авторство. Вот. Вот это музыкального фрагмента в этой песне.
1: Это правда, что иногда на концертах вы подшучивали над Могилевским, когда уже все и он, и зрители ждут саксофонного соло, а вы иногда специально проигрыш этот затягивали?
0: Да нет, это просто такие байки ходят. Ну, может быть, когда-нибудь раз на каком-нибудь зеленом концерте была что-нибудь такая шутка. Но специально никто ничего не затягивал, потому что у всех уже настолько в автоматическом режиме все это проходило. То есть все было точно, все знали, кто где, когда вздохнет, что скажет и что сыграть. Потому что, ну, любые импровизации на концерте,

0: если они не договорены заранее, это всегда, ну, небольшой криминал. То есть это возможность вылететь, или Слава что-нибудь попутает, или Слава забудет. Поэтому лучше не рисковать.
1: А Слава, судя по рассказам, часто забывал.
0: Ну, Слава любил забыть слова. Это нормальное явление.
1: Любил забыть.
0: Да, ну это многие так путают. Поэтому многие же музыканты сейчас выступают, у них стоит пюпитр, и там тексты стоят, чтобы не забыть. Потому что, хотя вроде там пето 100 раз, но иногда бывает что-нибудь щелкнет. На концерте все равно есть определенное волнение присутствует. И иногда бывает, что что-нибудь там или мимо кассы сыграешь, или мимо кассы споешь, или что-нибудь забудешь. Это нормальное человеческое явление.
1: А какова судьба дальнейшая Федора? Где он сейчас?
0: Он остался в клубе архитектурного института, в котором мы записывали альбом «Разлука». Это в подвале рядышком с зданием архитектурного института. Есть такой маленький домик великолепный, где школа юного архитектора на тот момент базировалась. А мы уже после окончания архитектурного института. Там Андрей Макаров у нас работал, наш звукорежиссер работал директором этого клуба. Вот, и мы там записывали «Разлуку», и Федора туда привезли, посадили. И вот с тех пор я его не видел, я даже не знаю его судьбы.
1: Вы были в числе тех людей, которые лежали под простыней на обложке «Разлука», правильно? Или вас там не было?
0: На обложке, по-моему, альбома «Невидимка», наверное, это было.
1: Нет, именно на «Разлуке».
0: На «Разлуке», да, нет, я был, конечно.
1: Как это было? Потому что Ильдар Зиганшин совсем недавно рассказывал, как он это фотографировал, и признался, что для всех, кто музыкантов, это были не самые приятные воспоминания.
0: Ну, конечно, потому что мы лежали под мокрой простыней. Это все длилось не минуту, не две, а довольно-таки долго. Все начали
1: замерзать. А вы уже легли под мокрую, или вы легли, а потом еще вас поливали водой сверху?
0: Нет, ну легли, он накрыл простыней, и фактуры не получалось красивой. Он как фотохудожник, у него была картинка своя в голове. Вот он представлял, что будет вот так. И не получалось. И все, и поэтому взяли, полили там, намочили, и было, ну, как бы весело. Вот так. Не совсем приятно. Но ради искусства пришлось пострадать.
1: Сколько минут прошло? Сколько минут вы там провели?
0: Я не помню. Ну, неприятное ощущение. А сколько это было по времени, сейчас уже, дай бог памяти, в каком-то году.
1: А в каком году и как вы вообще с Наутилусом пересеклись?
0: Ну, пересеклись, во-первых, мы со Славой и с Димой учились в параллельных группах в институте, поступили одномоментно в 78-м году, в 1978 году прошлого века. Вот, и учились, сидели со Славой практически порой за одной партой, или, ну, мы учились в параллельных группах в одном потоке, поэтому занимались частенько совместно. Все, занимались музыкой практически весь институт, оба ходили в студенческий клуб. Слава с Димой стали организовывать группу «Наутилус». Меня позвали туда. После записи альбома «Переезд», первый такой малоизвестный альбом «Наутилуса», для меня это самый шикарный альбом. Там, конечно, совершенно другая была музыка, чисто гитарная. И в нескольких песнях принял участие Сан Саныч Пантыкин. На клавишах, вернее, на рояле, на пианино с натыканными кнопочками он наиграл несколько песен. Аранжировал. И, видимо, это понравилось, и меня позвали покуда. Ну, все знакомы были. Все, и вот с лета 83-го года я практически в составе «Наутилуса».
1: А сами вы на пианино давно играли? Родители заставили?
0: Нет,
1: ну,
0: музыкальная
1: самому?
0: Школа.
1: А, музыкальная школа.
0: С детства, да.
1: Но это был осознанный выбор или...
0: Нет, я сопротивлялся. Естественно, мне нравился футбол. Как всем мальчикам.
1: А может, мы не будем о рок-н-ролле говорить, давайте о футболе.
0: Да нет, футболом я занимался мало.
1: А, понятно.
0: Вот, но хотя до института и после института я с удовольствием стоял на воротах. Даже несмотря на то, что у меня рост не вратарский, но я был очень прыгучий. У меня отец был вратарем в свое время в Упийской, в сборной студентов.
1: Так.
0: Свердловска. Хотя он учился в Листех и играл в волейбол. Ну, видите, дело в том, что в наши годы, в 70-е, 60-е, 70-е было очень модно и популярно, чтобы дети занимались спортом.
1: Тогда же хоккей был еще в 70-е.
0: Сейчас этого не хватает. Ну, да? И у нас в каждом дворе была секция. Был обязательно футбол, был обязательно хоккей, класс. Баскетбол, волейбол. То есть мы играли во все виды спорта, и это считалось нормальным. Детям это нравилось. Не было телевизора, не было гаджетов этих идиотских, да, и мы гуляли. Для нас самое страшное наказание было, это на улицу не пойдешь, да, вот что дома-то сидеть. Все, а вот на улице это постоянно какие-то игры. То есть обязательно корт был во дворе чуть ли не в каждом. Мы его заливали зимой, сами играли в хоккей. То есть просто тяга была у детей к спорту. Это воспитывало все на государственном уровне. Секции всякие, профсоюзные и так далее. Сейчас этого здорово не хватает, к сожалению.
1: А в самой группе были такие же, как вы, поклонники спорта? Или, может быть, группой собирались, там играли в тот же футбол?
0: Нет, ну дело в том, понимаете, что когда мы приезжали на гастроли, особенно уже где-нибудь там 87-88 год, и когда частенько стали работать всякие в дворцах спорта, стадионах, была, если была такая возможность где-нибудь там за кулисами попинать мячик, мы с удовольствием это делали. Но не участвовали ни в каких там спортивных командах артистов, потому что все-таки мы были не московской тусовкой. У них там все это, я думаю, постоянно и сейчас проводятся всякие соревнования. А мы, ну, по мере возможности, конечно. Но в основном все-таки музыка была на первом месте.
1: Кто лучше всех с мячом работал?
0: Не помню сейчас. Мы на это внимание обращали. Но главное, по кайфу побегать, попинать, да и все.
1: Ох, как неохота даже немножечко за спортивные волны возвращаться. Но, тем не менее, когда группа вступила в рок... Когда открылся рок-клуб, насколько я понимаю, группа Nautilus Pompilius была, ну, в таком раздумье вступать или не вступать, потому что как раз в это время были гастроли.
0: Нет.
1: И они могли накрыться из-за вот этого официального статуса.
0: Да нет, конечно, нет. Это я не знаю, откуда такие байки берутся. Значит, мы как раз принимали активное участие в создании этого рок-клуба.
1: Так.
0: То есть, дело в том, что с 85-го, с 80... Ну, недавно, кстати, прошел первый... Прошел юбилей первого рок-фестиваля на приз Свердловского архитектурного института, который состоялся в 1981 году. Благодаря поддержке комитета комсомола архитектурного института. И с тех пор очень... Во-первых, многие поняли, что, оказывается, рок-то в Свердловске есть. Вот. И поэтому началась определенная движуха, и к 86-му году мы просто поняли, что ну, невозможно, надо как-то это все дело объединять, чтобы нас не плющили, потому что концерты все равно были. Мы говорили в одно место, своим говорили во второе место, а корешам говорили, что будем в третьем месте выступать, чтобы нас не могли свинтить и зарубить там, и закрыть перед концертом. То есть приходилось как-то выживать. Для этого мы решили создать рок-клуб, благодаря поддержке тогдашнему комитету комсомола городскому. Все, и создали 86-м, и мы непосредственно участие, все вот музыканты, кто на тот момент существовал в городе Свердловске, все как раз приложили максимум усилий, чтобы этот рок-клуб создать. И он, конечно, ничему не мешал, это наоборот, он всех объединил, он дал нам площадку официальную в ДК Свердлова, да, где на улице Урицкого, там, за площадью, где было здание рок-клуба, где была официальная площадка Свердловского рок-клуба, там мы выступали, как раз мы для этого и создавали рок-клуб.
1: Ненадолго прервемся сейчас, с вашего позволения, и сразу же после небольшой полезной паузы продолжим.
2: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Здесь был рок.

0: здесь был Рок, и сегодня у нас в гостях Виктор Комаров, клавишник группы «Наутилус Помпилиус». Не только клавишник, вы только что слушали фрагмент, где мы можем и вокальные данные Виктора Владимировича оценить. «Кто я?» Насколько я знаю, первая песня «Наутилуса», вот именно на стихи Кормильцева, и вот этот, я не знаю, речитатив, по-современному даже говоря, рэп, хотя никакой это, конечно, не рэп, прочитали вы. Но это тоже была отчасти вынужденная мера.
1: Да, дело в том, что Илья Кормильцев принес тогда текст для альбома. Один текст принес, и просто начались переговоры с ним по поводу совместной работы. Он тогда работал плотно с группой «Урфин Джус». Вот Илья взял текст, говорит, ну возьмите, посмотрим, что получится. Мы крутили его и так, и так. Ну, никак. Там такая говорилка, что она просто на музыку не ложится. И потом что-то в плане какого-то там бреда я попробовал таким роботизированным голосом, там, где я, кто я. Там наговорить, вернее, Слава пел припев, где я, кто я. А я говорил, и вроде как получилось. Так и оставили такой вариант, такую версию этой песни. Но, к сожалению, на концертах не исполнялось.
0: Вообще вот. Ни разу?
1: Нет, это чисто студийная такая запись получилась для альбома. И после этого Илья сказал, ух ты, оказывается, парни-то что-то могут. И он стал, и на альбоме «Разлука» уже появилось много кормильцевских текстов. И я все-таки считаю, что благодаря его великолепному творчеству, как поэта-песенника, да, как текстовика, и в этом смысле это дало большой толчок для «Наутилуса».
0: Он принес уже готовые свои тексты? Или, может быть, он что-то такое сочинял, согласовывал какие-то строчки?
1: Нет, нет, при вас? У него был чемодан текстов. Да, он строгал их со страшной скоростью.
0: А как все-таки они сошлись с Бутусовым? Вот тут тоже разные версии. То он сам нагрянул, то Бутусов его искал, то они где-то как-то случайно пересеклись, и у Кормильцева была тетрадь стихов.
1: Не знаю, врать не буду, это было без меня, поэтому я сочинять ничего и придумать не собираюсь. Значит, ну, встретились. Сам факт тот, что Кормильцев стал писать для «Наутилуса» в том числе. Хотя он писал и для «Урфина», писал и для «Насти».
0: Ну, Урфина уже вот. К тому моменту практически не было.
1: Ну, практически, наверное, он так доживал свою былую популярность, он перешагнул, а мы бодро подхватили знамя.
0: Тем более у Насти, если что, был Кормильцев-младший, который еще для трека писал... Нет, для трека «Застырец», который писал для «Апрельского марша».
1: Ну да.
0: А Настя в свое время в «Апрелевку»-то тоже пробовалась.
1: Ну, Кормильцев вот все-таки был великим мастером слова, поэтому он умудрился написать женские тексты, вот именно от лица как бы женщины. Вот это молодец, это не каждому поэту можно так вот в себе в голову залезть и придумать женский текст именно. Вот в этом плане, конечно, большой респект Илье.
0: Вы помните съемки в фильме Балабанова «У меня нет друга»?
1: Ну, конечно, помню. Мы с Балабановым снимались в нескольких его картинах. Он пока учился на высших режиссерских курсах в ВГИТе. У них были всякие студенческие работы, курсовые работы по звуку, по свету, по режиссуре. Вот. И он нашел такую тему, что снимать свердловских рок-музыкантов. Ну, во-первых, тема была интересная. И на тот момент это как бы, ну, стало популяризироваться все, да, потому что мы потихонечку как бы уже приближались к выходу из подполья. Вот. И Леша писал какие-то сценарии такие незатейливые. Снимались картины минут на 20-30 учебные или на 40 примерно так. Конечно, мы все эти там было «У меня нет друга», потом «Егор и Настя». Там было несколько фильмов, я сейчас даже не помню, по-моему, 3 или 4 фильма он снял вот именно студенческих работы. Таких про свердловских рокеров.
0: Но вот «У меня нет друга» — это фильм, где и конкретно у вас так экранного времени-то побольше, и даже реплики, и, по-моему, даже ваша личная машина попадает
1: да,
0: в кадр.
1: Да, у меня был великолепный автомобиль, копеечка голубого цвета, который в рок-клубе носил такое партийное название, непризнанное «Голубой мул», и все его знали, потому что на тот момент, на самом деле, рокеры были бедные, это сейчас все там на кадиллаках разъезжают.
0: Да тогда машин, в принципе, в городе не так много было.
1: Мало, да, и у нас было там, у Андрея Зонова был «Красный запорожец», у меня был
0: тоже, кстати,
1: «Голубой мул».
0: Не последняя машина.
1: Ну «Запорожец» да, тогда дело тоже. В том, что у Гены Баранова был «Запорожец» горбатый, то есть это у Андрея, сейчас скажу, короче, у нас еще было, у кого-то был «Москвич» 412-й, у Игоря Меньшикова, по-моему, был «Москвич», у кого-то, ну, буквально вот по пальцам можно было пересчитать количество автомобилей в рок-клубе, потому что, ну, все бессеребренники, там, голодранцы.
0: А у вас он как появился?
1: А это родительская машина, мне просто отец доверил управление, и все, я на нем гонял беззастенчиво.
0: Я думаю, не столько вы, сколько вас еще гоняли. Пробовали подвести аппаратуру.
1: Нет, ну это естественно, потому что был 80, дай бог памяти, по-моему, 5-м, что ли, году концерт в городе Челябинске. Туда парни все поехали на автобусе, а я с Тариком и с Парахней ехал на своем голубом муле в Челябинск, набили до потолка, во сколько влезла машину аппарата, чтобы выступить на каком-то там мерзком ЧТЗ, ЧПТЗ, там, на каком-то заводе, короче, мы выступали, такой подпольный был концерт.
0: Ну, выступили-то не мерзко, судя по всему.
1: Выступили бодро, да, но как бы тогда машина это была, ну, на самом деле, роскошь и средство передвижения, средство мобильности, которое помогало очень здорово. Мы практически постоянно всем Наутилусом гоняли, там, Дима Умецкий, знаешь, там, дудел из дудки, там, Леша Могилевский брызгался из водного пистолета, кричали, шутили, там, ну, в общем, прикалывались, как могли.
0: А вам нужно было следить за дорогой, что называется, сохранять здоровый образ жизни.
1: За дорогой, да, и ребята, кто сидел сзади, очень любили приколоться и закрыть мне глаза вот так вот.
0: Или предложить что-нибудь, ни в чем себе не отказываю.
1: Ну да.
0: А гаишники, вас
1: веселое время.
0: А гаишники вас не останавливали?
1: Да нет, ну останавливали, но видите, такие придурки есть. Ну что с ними сделать?
0: А узнавали или тогда еще не так в лицо сдали?
1: Нет, нет.
0: Вернемся к съемкам фильма «Балабанов». Вот опять же, «У меня нет друга». Где проходили съемки сцены в квартире, в частности? Где вы с Умецким в ванной сидели?
1: На моей памяти, по-моему, это Оли Таланцевой квартира где-то на ЖБИ. Мы приехали, была зима, как сейчас помню. Снимали сцену в ванной, что-то не хватало. А тут Дима Умецкий предложил, что есть такая фишка — ноги парить. Значит, выпиваешь чуть-чуть, начинаешь парить ноги, тебя втыкает по полной, вставляет так, что как будто ты пузырь выпил. Вот и мы как-то решили это дело все раскрутить, развертеть. Леша Балабанов, он юморист, товарищ-то был с приколом. Он очень любил всякие шутки. Он в это дело вцепился, развертел, и кончилась сцена тем, что Умецкий пьяный уснул в этой ванне прямо в одежде.
0: А, то есть это случайный кадр, отчасти?
1: Это, ну, мы начинали как бы шутки, а потом все это дело развертелось, раскрутилось и закончилось вот таким кадром. То есть Леша, он молодец в плане режиссуры, он сразу же схватывал такие веселые, интересные моменты. Вообще, конечно, очень жаль, что он ушел от нас так рано, и просто душевный был человек и прекрасный режиссер.
0: А вы в его... так называемый петербургский, постсвердловский период уже не снимались?
1: Нет.
0: Меня в тот же уже... первый брат на сцену квартирника вас...
1: Нет. Меня тогда не было в стране. Просто. И не было в составе тогдашнего Наутилуса.
0: Я, кстати, радиослушателям напомню, что у нас есть еще и видеоверсия программы. И вот все эти картины, которые мы сейчас с Виктором Комаровым обсуждаем, как и с предыдущими участниками передач, они доступны на странице Город-ФМ ВКонтакте, на нашем канале на Рутюбе ВКонтакте и на портале Екатеринбург.РФ. Прямо сейчас идет видеотрансляция, поэтому вот и фотографии, и фрагменты фильмов Алексея Балабанова мы там приводим. Ну, естественно, когда вы будете их смотреть, помните, употребление алкоголя и куренье вредно для здоровья. В то время особо об этом, конечно, никто не задумывался, но сейчас это очень важная такая информация. Ну, киноопыт киноопытом, но музыка, наверное, лучше.
1: Ну, музыка... Это дело в том, что и кино, и музыка — это все родственное, это все искусство. Я прекрасно помню, как мы у Владимира Хотиненко снимались в фильме «Зеркало для героя».
0: А расскажите.
1: Это было очень интересно. Тоже... Он приехал, мы репетировали как раз вот в подвале вот этого домика рядом с архитектурным в клубе. Угу. Пришел Владимир Иванович и говорит, что вот, смотрите, какой сценарий написали.
0: Тоже ведь выпускник архитектурного института.
1: Да, вот архитектурный институт вообще это такая великолепная школа искусства в большом понимании этого слова. Очень много талантливых литераторов, художников, кинорежиссеров, музыкантов вышло из этого. И в том числе, конечно... Хотиненко Володя, вот, он пришел, говорит, вот, парни, какой сценарий, я хотел бы вас снять. Устроил нам читку сценария. Мы такие, вау, это круто. Потому что такой интересный сюжет. Это потом уже появился там «День сурка», мы все говорили, ну, скотина посмотрела у Хотиненко. Да,
0: когда он появился?
1: Идею этого фильма, когда зацикливается один и тот же день, повторяется, пока ты не исправишь определенный опыт, не наберешь, не исправишь те ошибки, которые ты все время колотился на башке. Как только ты все... исправил, все, ты переключаешь, уже уходишь в другой день. То есть суть такая. И Сам фильм начинается с того, что мы выступаем на концерте, там, где знакомятся герои.
0: Ведь эту сцену Хатиненко специально включил в фильм. Ее ведь изначально, по-моему, не было. Или он вам читал сценарий уже, в котором концерт был прописан?
1: Ну, готово. Он сказал, что у меня пришла идея начинать фильм со сцены знакомства героев именно на вашем концерте. Как бы подвязать туда рокеров. Все снималось ДК или Маша.
0: А с Бортником вы пообщались?
1: Нет, тогда его не было. Мы снимали просто сцену вот именно концерта Наутилуса.
0: То есть его потом отдельно, видимо,
1: да, конечно, это все там, это павильонные съемки или где,
0: я даже не знаю. Легендарный промокашка из места встречи изменить нельзя.
1: Ну, понятно, это вообще все в Донецке снималось, там, под Донецком. Так что все это где-то там в Краснодоне на шахтах снималось. А вот эта сцена снималась в ДК «Эльмаша». И дело в том, что все же были голодранцы. И как людей насобирать? Ночные съемки. Мы в институте развесили объявление, что кто желает принять участие в съемках художественного фильма, там будет концерт Наутилуса. Все. Набилось туда полный зал. Все. И мы начали съемки. Отрубилась половина аппаратуры.
0: О, как.
1: Все.
0: Об этом я не знал.
1: Мы как бы сняли, вернее, там режиссер, там камера, мотор, все, сняли. Потому что звук там потом все равно еще более-менее подкладывали. Мы говорим, что делать, а народ-то ждет концерт. И нам пришлось на половине аппаратуры, мы отработали еще там часовой концерт. Для тех, кто собрался, для зрителей уже после съемок фильма, на этой же сцене, на этой же дохлой аппаратуре отработали. И все это было на чистом энтузиазме, это было на кайфе, на драйве. Публика была удовлетворена, мы были довольны, режиссер получил удовлетворение, и кадры вошли в кинокартину, так что все было круто. Все то время оно характеризовалось, наверное, вот такими добрыми человеческими взаимоотношениями.
0: А еще вот этой вот атмосферой единения, свободы, вот этой вот командности. Не того коллектива, который нам пихала советская идеология, а вот именно искреннего, который просто ушел от людей, от общения.
1: Ну, для этого мы и создавали рок-клуб, чтобы можно было общаться. Потому что мы ездили раньше куда-нибудь на гастроли, все трудились на каких-нибудь там заводах, фабриках, проектных институтах. В пятницу вечером садились в поезд, газовали там типа в Казань. Делали там концерты, в воскресенье возвращались. Там, какие деньги? Мы покупали билеты за свой счет. На сцену выйти нам никто ничего не платил.
0: А иногда и без билетов, может, проезжали?
1: Нет, без билетов нельзя было, потому что мы с аппаратурой ехали. То есть все равно надо было. Покупали за свой счет билеты, ехали, жили где-нибудь, спали у друзей на кухнях. Да, пофиг где. Где кто приютит, там мы поспим. Никаких гонораров не было. Нам было в кайф выйти на сцену и донести просто то, что мы хотели сказать. Ради этого мы и ездили на гастроли.
0: А нам просто в кайф, повторяю, гости слушать сейчас, но снова нужно прерваться на выпуск новостей, после которого мы обязательно продолжим.
2: На 107,6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга ищут по компанию, которая отремонтирует 9 участков городских дорог в 2027-2028 годах. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Стартовая стоимость контракта 907,3 миллиона рублей. Работы запланированы на участках улиц Челюскинцев, Ткачей, Куйбышева, Бебеля, Халтурина, Толедова, Черняховского, Восточной и проспекта Космонавтов. Там требуется заменить асфальтовое покрытие, в некоторых случаях с разборки проезжей части, ограждения, бордюры и горловины колодцев инженерных сетей, отремонтировать тротуары и газоны, установить дорожные знаки и обустроить парковочные карманы. Работы должны начаться не позднее апреля 2027-го. Их организуют в несколько этапов. Так, с апреля по июль будут чинить улицы Челюскинцев, Бебеля, Восточную и проспект Космонавтов. А в мае техника и рабочие выйдут на Ткачей, Куйбышева, Халтурина и Толедова. Дедлайны варьируются от конца мая до начала августа. На финальном этапе строители займутся обновлением улицы Черняховского. Начнут в сентябре 2027-го и завершат все в мае 2028 года. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галимов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для трех зеленых зон. По решению комиссии за парком «Семь ключей» было официально закреплено сложившееся наименование, соответствующее названию микрорайона, частью которого он является. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки, также на территории есть воркаут-зона. Сейчас парк участвует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Если парк «Семь ключей» победит, в нем появятся площадки для тихого и активного отдыха, для культурно-массовых мероприятий и детских развлечений, а также для дрессировки собак. Кроме того, в зеленой зоне обустроят велодорожки для взрослых и детей, лыжню и автопарковку. Екатеринбургская школа номер 137 получила сертификат и стала агропромышленной школой Российской академии наук. Во всей России таким статусом обладают только 16 учебных заведений. Школа станет экспертной площадкой для разработки учебников и программ. Ее учителя создают методические материалы по агротехнологическому профилю, методические пособия, практикумы для решения задач. По итогам работы педагоги других школ, которые будут реализовывать этот профиль, получат уже готовый пакет материалов. Так, уже разработаны курсы по внеурочной деятельности, которые школы выбирают для преподавания сами. Биотехнологии, генетика и селекция растений. Уже 6-й год здесь реализуется проект «Агрошкола. Новая форма социальной экосистемы». Детей знакомят с профессиями агропромышленного комплекса, а также приобщают их к труду. На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где ученики сами выращивают овощи и ягоды. Также есть зона интенсивного садоводства.
2: О погоде.
3: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Слава слушает Севу, Дима с Витей, BBC Витя, он же Виктор Комаров у нас сейчас в студии. Да-да, эти строки песни группы «Чайф» «Белая ворона» тоже посвящены. Это, наверное, вообще первый такой случай, когда одна группа написала про другую. А вы действительно с умецким BBC слушали?
1: Ну, тогда все слушали то, что было возможно где-то урвать и что-то послушать.
0: А расскажите, ведь современному поколению вообще сложно сейчас понять, как это слушать на тот момент запрещенной радиостанции. Сейчас, конечно, тоже есть определенные сложности с блокировкой некоторых сигналов, но их хотя бы научились обходить. А вот тогда?
1: Тогда, ну, во-первых, у КВ-приемников было на самом деле мало. А всякие там BBC, там еще что-то, «Голос Америки», к примеру, которые пробивались где-то, когда-то там случайно, надо было знать время, когда они уходят, надо было иметь какую-то аппаратуру, чтобы поймать это, потому что работали там ГБшные глушилки, которые не давали вражеской идеологии проникнуть в неокрепший мозг советского гражданина и студента, да? Поэтому как-то вот и скручивались, изгалялись, и там, чтобы что-то послушать, какую-то, как мы считали, правду. Конечно, это все фигня, сейчас понятно, но для нас тогда это был какой-то определенный глоток такой, нечто какого-то свободного, запретного. А запретный плод, он всегда же сладок, да? Вот, и поэтому, значит, я считаю, что и у Чайфа эта песенка тоже, в плане стеба, конечно, это все, Чайф молодцы, они. Но это, наверное,
0: ну, обработали-то, первый... как они в конце проигрыш, да, тот же, из Алена Делона.

0: такой посыл, такой, значит, такой пинок легкий, дружеский Наутилуса.
1: А Шахрин обговаривал с вами эту идею, именно музыкальную? Или это для вас неожиданностью стало?
0: Неожиданностью стало. Ну, это клево. Я говорю, наверное, ты прав, что это первый раз, когда одна группа про другую пишет такую стебную вещь. Ну, вот, по крайней мере, в те времена. Сейчас-то наверняка все это есть.
1: Но сейчас этим и никого не удивишь. А вот сейчас тогда стать действительно первым, проложить вот эту дорогу первопроходцем, это часто со всеми бывало. Да. Кстати говоря, вот вы говорили, что комсомол неоднократно оказывал поддержку. А хоть кто-то тогда в комсомоле или, упаси господи, в партии состоял? Вот из вас?
0: Нет, в комсомоле, естественно, состояли все. Угу. Потому что тогда был образ жизни, ты не мог, ну, за редким исключением, практически 80, наверное, процентов молодых людей были в комсомоле. То есть в пионерах, ну, в октябрятах были все, в пионерах там 99%, это надо было постараться, чтобы не быть пионером. Вот, в комсомоле уже брали более-менее, там был какой-то отбор, ну, процентов 70-80, потому что если ты не комсомолец, у тебя дальнейшая карьера уже будет фигово складываться. То есть тебе либо идти на завод, либо там бухать в подворотне, да? То есть ты должен быть комсомольцем. Все. И опять же, это давало определенные привилегии. Комитет комсомола, всякие комсомольские съезды, всякие там учебы комсомольского актива, натурбаза, еще что-то. То есть комсомол, он играл очень большую роль в организации именно общества и в единении, и в разрешительной системе. То есть если что-то не получалось, мы шли к комитету комсомола, значит, он выбивал, и мы участвовали. То есть это такой помощник был крепкий. И также, когда у нас появился там рок-клуб, и мы литовали тексты, то есть показывали, там определенная комиссия принимала, допускала к исполнению, чтобы не было что открытой антисоветчины все-таки.
1: Запомнился какой-то особенный такой случай, когда к строчкам придирались?
0: Да нет, как там, ну, придирались, но вычеркивали строчки, мы все равно на концертах пели, там уже поздно, никто аппаратуру не
1: выключил. А к музыке, к мелодиям никто не придирался?
0: А какая может быть антисоветчина в музыке?
1: Кто его знает? Нет. Могли и найти.
0: Нет, нет, такого не было. В основном тексты литовались, ты же даешь просто на напечатанной бумажке текст, а какая там будет мелодия? Комсомольцы или там партийцы вообще не знали.
1: Тем более тексты кормильцевские.
0: Ну, не только кормильцевские, там весь рок-клуб литовал, то есть это была повсеместная практика. То есть ты должен, если хочешь выступать на открытой площадке, на публике, ты должен все тексты залитовать. То есть их тебя проверяют, говорят, можно, одобрямс, вперед, тогда выступаешь.
1: Кстати, о выступлении. Когда в нашем проекте гостил Александр Кушнир, автор книги «100 магнитоальбомов советского рока», он вспоминал впечатления свои от концерта Наутилуса в Подольске. Его, говорит, больше всего впечатлило три клавишника на сцене. Вы, Алексей Павлович Хоменко, еще Могилевский иногда. Вы, по-моему, это ведь, по-моему, был чуть ли не первый такой случай, чтобы три клавишника... Ну, ладно, на записи, но чтобы на концерте.
0: Ну да, дело в том, что я на тот момент работал в филармонии. Вот, и иногда мои гастроли пересекались с гастролями Наутилуса, и чтобы подменить меня, был призван Алексей Павлович Хоменко. Как махор, как диду, как мастер, как хороший клавишник, ресторанский музыкант, в хорошем смысле этого слова, крутой профессионал. То есть, я считаю, там лабухами называют ресторанских музыкантов, незаслуженно и обиженно. Да, все-таки это именно профессионалы, которые могут в любой момент, в любое время дня и ночи сыграть любое произведение, не зная его.
1: Так, а махоры, диду тогда кто такие? Продолжим вот этот ликбез. Как?
0: Так это у нас был Алексей Павлович Хоменко, Владимир Елизаров, Витя Ловацкий. Это наши битлы, это махры. Именно вот из плеяды ресторанных музыкантов, профессионалов, которые уже усилили самый последний состав, там, 88-го года, скажем так. Вот. А в Подольске тогда получилось, что взяли Хоменко, покуда я иногда... Мои гастроли в филармонии пересекались с гастролями Наутилуса, и не было возможности просто разорваться. А я тогда официально трудоустроен был аккомпаниатором филармонии. Вот. А у Леши Могилевского всегда был клавиш свой маленький, его звали Малыш. Там с такими мелкими клавишами, он, потому что он играл на клавишах и играл на саксофоне. И вот, и в этом концерте поэтому получилось, что мы работали еще под драм-машину. Вот, и у Палыча была клавиша, у меня была клавиша, и у Леши была. То есть так и получилось, что три клавишника на сцене. И до конца 88-го года мы работали в три клавиши.
1: Когда вы окончательно ушли из Наутилуса, и все-таки почему?
0: В 88-м году нас Слава распустил, тот состав Слава распустил.
1: А вот как это было? Он собрал всех и сказал все?
0: Нет, мы тогда были официально трудоустроены в Росконцерте в Москве. После очередного концерта в городе Ташкенте Слава всех отпустил отдыхать и прислал директора, который нам сказал, Свердлов, что парни все свободны.
1: И потом вы воссоединились только в 2004-м на нашествии.
0: Это была разовая акция, да, в 2004 году. И вторая такая же разовая акция была в 2013 году, когда Слава праздновал 30 лет Наутилуса, 30 лет под водой.
1: 30 лет под водой.
0: Да, приезжал в космос. Все, мы в 2004 году мы неделю репетировали в Москве. Потом приехал Слава, мы шарахнули на нашествии. В 2013 году мы месяц репетировали в Свердловске, в Екатеринбурге. Приехал Слава с Юпитером. И мы там в середине концерта Юпитера вышли именно старыми перцами. Сыграли программу аутентичную там 88-го года с теми песнями в той аранжировке, которые максимально попытались приблизить к тому звучанию. Специально эти звуки подбирали и так далее, и так далее. И дальше Слава продолжил с Юпитером свой концерт. То есть вот была такая вставочка наутилусовской. Вот все, больше с тех пор Наутилус на сцене не появлялся.
1: А Виктор Комаров как участник рок-групп в дальнейшем?
0: В дальнейшем, да, я работал в группе «Намбату». Была такая, ну, и сейчас существует группа, просто я перешел в другой коллектив по имени «Риди Монстерс». Это молодежная такая субкультура регги, веселая музыка, солнечная музыка, то есть, ну, более такая позитивная, что ли, мне нравится. Не совсем чисто рок. Но занимаюсь музыкой с удовольствием. Сейчас параллельно в двух проектах.
1: Пианино дома есть или на даче
0: где-нибудь? У меня два электромузыкальных инструмента дома.
1: А, сейчас же электроника.
0: Да, поэтому...
1: Как у Высоцкого в песне, электророяль, электротруба.
0: Да. Пианино, к сожалению, конечно, хороший инструмент, прекрасный, но, во-первых, занимает много места, и потом, ну, я как бы все-таки не на пианино играю, а на электромузыкальном инструменте, на синтезаторе, поэтому, ну, у меня их два. И дома есть на чем поработать, потренироваться, позаниматься.
1: Таскать пианино по лестнице, по этажам без лифта хоть раз приходилось? Настоящее, конечно, такое массивное.
0: Конечно.
1: Для чего?
0: На четвертый этаж, ну, когда были на пятый этаж в Хрущевке запихивали там, ну, с помощью привлеченных людей, конечно, потому что это то еще удовольствие.
1: Могу себе представить. Хотя нет, наверное, не могу. Наверное, это могут представить
0: только
1: те, кто...
0: Дело в том, что в 88-м году, я вспоминаю, у меня был шикарный электромузыкальный инструмент, синтезатор, даже не синтезатор, а сэмплер. S10 Витаваска, по-моему. Он был совершенно невообразимых размеров. Ну, я не знаю, ну вот огромный просто. Вот такой толщины, тяжеленный, как, блин, как 100 амбарных этих самых... Блин, как... Я не знаю, ну, очень тяжелый. У него был еще самодельный деревянный кофр. Кофр был просто с колесами. То есть носить его было невозможно. Я его катал с собой, как чемодан на колесах. Вот я тоже хапнул горе тогда по гастролям, поездил с этим синтезатором. Все. А с тех пор очень много поменялось. Во-первых, в электромузыкальных инструментах очень много появилось новых современных инструментов. Более легких, более компактных, с большей палитрой звуков. Сейчас у меня специально я приобрел себе хороший концертный инструмент, у которого есть ручка, он весит там буквально там 4-3 килограмма. То есть специальная концертная версия такого. И при этом у него мозгов достаточно. Это workstation, домашняя станция, да, на которой можно делать абсолютно все. При этом он ничего не весит. Все. И, ну, раньше такого не было.
1: Раньше много чего еще не было, как да, в том числе и нашей программы. Ненадолго еще раз прервемся и после небольшой паузы еще немного побеседуем.
2: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. «Здесь был рок».
1: Здесь был рок, и здесь Виктор Комаров, клавишник группы Nautilus Pompilius. Мы еще не говорили про ваше прозвище Пифа. Это из комиксов?
0: Это из комиксов, да. Дело в том, что в 1965 или 6 году я тогда на тот момент участвовал в коллективе творческом Свердловского дворца пионеров и школьников. Вот, в танцевальном коллективе участвовал. И пришел на новогодние праздники в костюме Пифа. Это был такой персонаж из журнала французского, по-моему, «Юманите» назывался. Вот, там был Пиф и Геркулес.
1: Собака.
0: Да, два другана. И мне что-то этот Пиф зацепил. Я долго в этом костюме ходил. И ко мне как бы вот прилипло, пристала вот эта кличка. И с тех пор, как мое прозвище, оно идет и идет меня, оно не раздражает. Я уже привык. И в школе, и в институте, и после, и до сих пор меня так многие называют. Нормально.
1: Дмитрий Карасюк рассказывал, что при вступлении в рок-клуб проводился даже некий опрос, кто ваши любимые музыканты, и называли не фамилию, а вот именно прозвище Пифа.
0: Ну, дело в том, что в рок-клубе многие там и знали меня, поэтому как бы по псевдониму. Да, это нормально. У многих музыкантов были там вторые имена, и к этому все привыкли. На это никто не обижался. Тем более в архитектурном институте без чувства юмора учиться было нельзя. Поэтому мы привыкли друг над другом подшучивать, прикалывать, все там как-то все шутить. И это нормально. И поэтому вот эти вот имена вторые там, это прижилось и в музыке также.
1: Могилевский рассказывал, как один раз разыграли Бутусова тем, что вы наизусть умеете, наоборот, умеете читать длинные слова и фразы, а на самом деле вы просто подготовились и одну конкретную фразу выучили.
0: Я могу предысторию рассказать. Дело в том, что я учился в архитектурном институте, который находился угол Ленина и Карла Липкнехта. На Карла Липкнехта 23, но остановка Главпочтамт. Я садился на трамвай и ехал на УПИ, потому что я жил в районе УПИ. И когда проезжал мимо института, там было написано «Слава советской науки и техники». Я ехал туда, читал «Слава советской науки и техники». Ехал обратно, читал «Якинхет и Икуан», я, кстати, его совался.
1: Ничего себе,
0: в другую сторону.
1: Вот это запомнил.
0: Так это просто.
1: Как
0: все.
1: Обрывалка у Булгакова.
0: Да, как обрывалка. То же самое. И все. И, вот. И был такой случай. Мы решили подшутить на Славой. Стоим, ждем, значит, нашего выхода на сцену. Леха говорит: «Слава, ты знаешь, что вот Пиф это умеет, слова читать задом наперед». Слава такой: «Да ладно». Он говорит: «Ну ладно, ну скажи, к примеру, ну вот, слава советской науки и техники». Я говорю: «Да легко, Якинхет и Икуан, Йокстивоса Валс». Слава так стоит, молчит, говорит: «Зато я знаю, как Ульянов наоборот. Все как Ваняйлу». Все, и мы пошли на концерт. Вот так что Слава тоже, он молодец, он... За карман словом не лезет. Поэтому все, ну я говорю, в архитектурном институте все были приколисты, все любили шутить. Там на зеленых концертах любили прикалываться. Так что это святое дело.
1: Часто в архитектурные заходите?
0: Нет, к сожалению, не очень часто. Потому что сейчас даже все сборища, какие-то собрания архитекторов или еще проходят вне стены архитектурного института, покуда там просто физически нету места. Нету зала, нету физкультурного зала, нету актового зала. Там... как-то грустно сейчас стало. Ну и потом столько всего там, всяких каких-то новых кафедр, что уже вот для меня как закрытая, что ли, страница.
1: Я так поймал себя на мысли, что из всего такого более-менее классического состава Наутилуса вы, наверное, единственный, кто так и остался жить в Екатеринбурге, в Свердловске.
0: Почему? Володя Назима живет здесь.
1: Ну, он все-таки немного был в Наутилусе. Тут у него и Апрельский марш был, и сейчас Стоп.
0: Ну, и Урфинджус,
1: и
0: да.
1: Еще много... И Урфинджус, само собой. Был Владимир Александрович, да, в студии мы тоже об этом с ним говорили.
0: Да.
1: Но вот из Наутилусов, Бутусов...
0: Питер.
1: Питер, Могилевский, Питер, Умецкий, вообще за границей. Да, тем более. Алексей Павлович, он за городом живет.
0: Ну, Алексей Павлович Каменко здесь, Владимир Елизаров здесь, Виктор Лавацкий здесь. Андрей Макаров тоже в Питере, наш звукорежиссер. Ну да. Андрей Саднов — это первый гитарист состава Наутилуса еще времен архитектурного института. Он же Первоуральский, тоже Свердловский практически. Так что... Ну, так получилось. Дело в том, что молодцы, я вот всегда не устаю повторять, что группа «Чайф», вот в этом плане им огромный респект, то, что они остались свердловчанами. Хотя у них, конечно, есть московский директор, понятно, все. Они имеют там всесоюзную популярность, но остались свердловскими парнями. Это круто. И мы раньше в Наутилусе точно так же жили здесь, ездили на гастроли. На самом деле, какая разница, где жить? И репетировать можно в любом городе. Тем более сейчас при средствах коммуникации можно там по телефону репетировать. Собрались там на 2-3 репетиции, поехали. Гастролируешь ты по всей стране. Отдыхаешь, отдыхаешь дома. Поэтому ну, собрались где-нибудь там, отрепетировали и поехали дальше. Это... Сейчас границ не имеет. И музыка никогда не имела границ.
1: Вот. Это хорошо сказано, потому что, как говорил у нас в эфире тот же Александр Кушнир, где начинаются правила, рок-н-ролл умирает.
0: Ну, скорее всего, так, да, потому что рок-н-ролл, он и был как бы протестное какое-то движение против определенных правил. И мы начинали это как бы и пытались что-то сказать немножко в пику тогдашнему проявлению вот этого там давления со стороны властей, со стороны там страны и так далее. Мы пытались как бы там немножко это противодействовать. И вся рок-музыка, наверное, на этом как бы и зарождалась. Какой-то протестный элемент был всегда.
1: Ну, по крайней мере, мы сейчас ни против чего не протестуем. Мы просто, да нет, мы просто с удовольствием вспоминаем те времена. Вот я еще раз говорю, у меня знакомство с Наутилусом началось с пластинки. Это был какой-то концерт. Я даже не помню сейчас, какой концерт. На одной стороне Наутилус, на другой...
0: Бригада.
1: Да, да. А где этот концерт?
0: Это в Москве, в Лужниках.
1: А Лужники?
0: То ли комсомолец московский, то ли там какой-то фестиваль. Я не помню. Но
1: вы были на этом концерте?
0: Да, конечно.
1: Ну вот. И, ну, понятно, что начинается, кстати, с песни «Эта музыка будет вечной», а потом «Взгляд с экрана». Тот самый, с которого мы сегодняшнюю программу начали.
0: Ну да, для нас это тоже было неожиданностью, потому что на тот момент никто не ставил в известность, что нас куда-то на какую-то пластинку выпустят, и мы совершенно были ошарашены, когда вышел такой не двойник, а пластиночка с одной стороны «Бригада С», с другой стороны «Наутилус».
1: И довольно-таки качественная запись, я скажу. Ну, с точки зрения того, чтобы слова разобрать реально можно. Потому что я по этой пластинке учил тексты «Наутилуса». А там же весь классический набор как раз был.
0: Ну да.
1: Виктор Комаров, он же Пифа. Замечательный клавишник «Наутилуса». Приятный собеседник. Огромное спасибо, Виктор Владимирович, что вырвались, что нашли время.
0: Вам спасибо, что пригласили. Тем более в этот год 40-летия Свердловского рок-клуба, хочется всем пожелать здоровья крепкого, счастья, любви и музыки по жизни.
1: Музыка по жизни. Вот это девиз едва ли не самый основной. Спасибо огромное. Всем нам удачи и музыки по жизни. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Три факта о парках города.
5: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области, они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветное богатство Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта хором «Славим Россию и город», посвященного Дню России.

0: Стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев.
1: О погоде.
0: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
1: Здравствуйте, друзья! В понедельник для более чем 27 тысяч екатеринбургских выпускников 9 и 11 классов прозвучали последние звонки. Теперь впереди важная пора сдачи экзаменов. Уверен, что полученные знания, поддержка родителей и педагогов помогут ребятам успешно преодолеть и этот этап. Желаю выпускникам удачи и веры в свои силы. В среду провел заседание городского оргкомитета по подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром». Страна-партнер этого года – Республика Индонезия. Традиционно мы презентуем одну из самых насыщенных деловых программ. Планируем панельные дискуссии, круглые столы, подписание соглашений, церемонию награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик». В четверг на заседании коллегии администрации города обсудили подготовку к очередному отопительному сезону. Предыдущий прошел штатно, без каких-либо серьезных сбоев. К середине сентября специалисты сферы ЖКХ выполнят все необходимые профилактические ремонтные работы, чтобы следующий зимний сезон прошел для Екатеринбурга безопасно и спокойно. Одновременно в многоквартирных домах продолжается замена устаревших лифтов. В течение этого года планируется обновить как минимум 113 подъемников по муниципальной программе и еще 69 по региональной. За последние несколько лет проделана очень серьезная большая работа. Начиная с 2019 года в Екатеринбурге заменено 2588 лифтов. Также на заседании коллегии речь шла об обеспечении пожарной безопасности на территории города. Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, с 15 апреля в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим. На этой неделе начались первые смены летней оздоровительной кампании. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться от 7 до 21 дня. В ближайший понедельник, 1 июня, стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6,5 тысяч мест по 55 направлениям. Документы можно будет подать как лично в спортивной школе, так и онлайн через портал госуслуг. Вся необходимая информация размещена на сайте екатеринбург.рф. Будьте здоровы, берегите себя!

0: Гость в студии.
1: Всем большой привет! В эфире передача «Гость в студии». Это частота 107.6, город ФМ. Меня зовут Денис Савин. В эту передачу всегда приходят какие-то классные, интересные гости. Мы с ними тут болтаем, разговариваем. Обычно это всегда приурочено к какому-то большому событию. И если вы зайдете к нам сейчас на видеотрансляцию, вы, скорее всего, будете шокированы, потому что у нас здесь, ну, в буквальном смысле присутствует Майкл Джексон. Да, так что сильно не пугайте, сейчас всех представлю. Ну, надо сказать, что вы в курсе. Мучили нас там несколько недель и даже месяцев, спрашивали, когда же в нашей стране пойдет фильм «Майкл». Вот, наконец-то, премьера состоялась 28 мая, если не ошибаюсь. Все пошло-поехало. Люди ходят, обсуждают, слушают музыку Майкла Джексона, вспоминают, что такое «Билли Джин», триллер и так далее и тому подобное. И мы подумали, что классно, если вот в преддверии этой премьеры или во время этой премьеры к нам придет кто-то, кто будет соответствовать. Ну и мы не могли себе представить, что приедет, ну, вот сам, поп-король. В общем, в гостях у нас сегодня коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко. Добрый вечер, привет.
2: Добрый вечер.
1: Надо тут звук какой-то дать, чтобы люди поняли, что ты не нейросеть.

0: Да, и вместе с ним официально признанный двойник Майкла Джексона в нашей стране, в Российской Федерации, Павел Талалаев.
1: Привет.
0: Привет, да. И директор артиста Мария Талалаева.
2: Здравствуйте.
0: Да, фамилия просто, ну, одинаковая, просто так получилось. Вот. И мой сразу первый вопрос. Я, наверное, с Павла начну. Виталий, конечно, если ты не против, да, и Мария, если бы ты не против, да. У меня вопрос. С чего началась вообще любовь у вас к этому исполнителю? У нас же там, ну, целая плеяда талантливых и гениальных. И байопиков уже много вышло. И «Богемская рапсодия», да, и по Элтону Джону, и «Рокетмен», и все на свете. Но почему Майкл Джексон?
1: Ну, так повелось с самого детства. Мне об этом...
0: С детства самого?
1: Да, лет с 8 у меня, где-то с 9 примерно. Мне подсказали, естественно, мои же друзья, сказали, что чем-то напоминаю Майкла Джексона. Ну, потому что...
0: 8 лет я сейчас фиксирую.
1: Да, я в тот момент, я уже как было похоже даже не то, что внешне, а тем, то, что я двигался так же... Было все очень похоже.
0: Ага, ага. То есть была какая-то вот такая физиология, да, очень похожая.
1: Да. Потом мне уже помогла с этим моя мама, да. Она какое-то время работала в ателье и сделала мне костюмы.
0: Же перчатку шила первую, нет?
1: Да, была перчатка, конечно.
0: А нет с собой, кстати, сейчас?
1: С собой нет, сейчас нет.
0: Под Билли Джин мы бы сейчас бы ее достали. Да, и, ну, это понятно, что друзья сравнивали, говорили, да, но мы же всяк понимаем, что во дворе там и пошутить могут, и поприкалываться, да.
1: Ну, вот дошутились.
0: Да. Дошутились, да, вот до такого состояния. Но вы-то вот как относились вообще к творчеству Майкла Джексона? Вы его любили, нравился, висели ли какие-то постеры? Ну... Был ли любимый хит какой-то там, как он говорил, короткометраж, а не клипы, да?
1: Да.
0: У вас-то как вот отношения складывались с Майклом Джексоном?
1: Ну, Майкл вообще для меня это целая вселенная, поэтому, ну, каждый клип, каждая его песня для меня это, ну, естественно, откладывалось, ну, как мне выразить, даже вот тяжело словами, но для меня каждая песня его хит.
0: Угу. Ну, вот тогда-то, в детстве, когда вот детвора, значит, друзья называли, уже нравилось творчество, уже слушали?
1: Конечно, конечно. Смотрели, ждали, когда покажут по телевизору, да, собирал чуть ли не каждую вырезку из газеты, там, ну, раньше же интернета не было, и, то есть, такие дрались за плакаты, да, даже вот так вот. Если где-то плакат продается, я скорее мчал, покупал.
0: А где доставали, вот на чем слушали песни?
1: На кассетах, на обычных раньше.
0: Ну, для тех, кто помоложе, они вот удивляются, что мы когда про это все дело рассказываем, ну, что ты карандашом там раскручиваешь.
1: Да, да,
0: там.
1: Да, если там борода какая-то, тоже это все разбиралось, обратно собиралось, карандашом перематывалось, если, ну, допустим, магнитофон на батарейках,
0: ага.
1: Да.
0: А у нас как, паленые какие-то кассеты получалось доставать? Или это лицензированные какие-то вещи?
1: Ну, скорее всего, поначалу...
0: Я просто плохо помню те времена, как вообще кассеты доставали люди. Просто на рынок идешь, покупаешь?
1: Да, у кого-то, допустим, переписать можно было взять, да. Ну, таким образом. Ну, конечно, да, обменивались. Вот. Ну, кто-то, допустим, если приехал из-за границы, да, привез что-то...
0: Даже такое было?
1: Да, да, настоящее.
0: О, кстати, это интересно, Павел, я извиняюсь, что прибиваю вас. А вы сами, ну... Успели, побывали, не знаю, на концерте Майкла Джексона? Получилось как-то вот
1: добраться? Мне повезло побывать на 3 концертах. Да.
0: Живьем, да. У Майкла Джексона?
1: Да. Первый концерт, это был 92-й год, это в Бухаресте, Румыния, да? Вот. И на тот момент я выступал в театре двойников. И мне сделали такой сюрприз. То есть мы были тоже с гастролями там, и так получилось, что и Майкл там выступал. Я об этом не знал ничего, но мне предоставили билет.
0: Я вообще в шоке, что мы в одном предложении это составили. Я выступал, и там Майкл Джексон выступал, и все это вот вместе
1: да,
0: стылось.
1: Да, да, да. То есть я был шокирован. На тот момент мне было, наверное, ну, лет 13, наверное, вот. И потом уже 93-й год это в Москве, и 96-й тоже в Москве. То есть я Майкла видел даже вот так вот, как вас сейчас вижу.
0: Обалдеть. Ну и как бы сохранились какие-то впечатления вообще об этом?
1: Конечно. Ну, знаете,
0: у меня одна, вот просто одна из горечи, я думаю, многие радиослушатели со мной согласятся, это то, что вот я вот никогда не побываю на концерте Майкла Джексона, никогда не побываю на концерте Фредди Меркьюри, а так хотелось вот услышать. И вот я так завидую людям, которые это прям посмотрели и все это впитали. Это же, получается, 90-е годы, это же его пик карьеры.
1: Да, конечно. Это
0: хиты-то он продолжил там еще?
1: Это Dangerous, да, сначала, потом вот History Tour.
0: И как вот он живьем еще сильнее поразил?
1: Вы знаете, от него прет такая энергетика сумасшедшая, что просто вот столбенеешь. Ну, понятно, многие даже вот в омороке падают, да? Ну, вот такое ощущение.
0: Вы не падали?
1: Нет, не падал.
0: Боже, это он!
1: Но я как вот его, так скажем, двойник, да, я его разглядывал прямо вот фотографировал в памяти. Как он выглядит, что он носит, какой размер шляпы там. Ну, мне вот это было всегда интересно. И, то есть костюмы его.
0: Доскональное изучение, получается, было. Но мы об этом сейчас поговорим. Кстати, рассмотреть Павла можно будет вот сегодня. Сегодня у нас выходит эфир 30 мая. И, Виталий, можно где будет увидеть, где посмотреть этот перформанс? И что будет делать Павел, кстати?
2: Ну, у нас два мероприятия с Павлом. Премьера в «Лотерее». Ну, фильма «Майкл», соответственно, на котором будет автограф-фотосессия и выступление Павла с его коронным номером. И 30-го...
0: Коронный номер? То есть есть еще не коронные номера, но сегодня будут лучшие, best of the best.
2: Сегодня, да. Сегодня 100%. И 30 мая мы в городе Карабаш Челябинской области открываем как раз-таки с Павлом первый в России DCI 4K LED-экран для кинотеатров. Первый и единственный в России. То есть это уникальное событие. И Павел тоже проведет автограф-фотосессию, соответственно, и выступит в номере перед гостями.
0: Ну, там же номер-то имеется в виду, это что будет, какой-то танцевальный, лучшее, что сделает Майкл Джексон, да, или что-то авторское уже, собранное из его движений?
1: Нет, это будет, я повторю, скорее всего, что-то из концерта History.
0: Ага. Но тут кто-то может не знать, есть такие люди, да. Но, потому что кто-то придет ради интереса просто посмотреть.
1: Ну, я думаю, поклонников у Майкла достаточно много, и я думаю, они это помнят.
0: Слушайте, ну и двойников же много.
1: Да.
0: Да, и, в принципе, сама персона Майкла Джексона, да, она как будто бы, ну, мне говорил один двойник, что, в принципе, несложно вот так вот собрать его одежду, да, а в чем сложность, вот в чем, например, другие двойники проигрывают, вот, ну, на ваш взгляд, Павел, вы же общаетесь там, у вас есть чат, где двойники только Майкла Джексона сидят?
1: Да, конечно, особенно вот с иностранными даже, вот я общаюсь, да, мы дружим, вот, но дело в том, то, что если быть лучшим, нужно быть так же, как Майкл, перфекционистом. В первую очередь. Должно быть все идеально, детально, да, и я вот всегда недоволен чем-то собой. Постоянно у меня вот это прям присутствие.
0: Тут движение не так доделал.
1: Конечно. Я всегда расстроен. Я после каждого выступления. И был прав Майкл Джексон, если к тебе подошел ребенок и похвалил, и сказал, что вау, это так круто, тогда уже меня как-то это вот отпускает, знаете.
0: Вот, получается, да. У тебя все случилось, вот,
1: да,
0: как
1: вот,
0: нужно.
1: Вот с этим прям я согласен с Майклом, и мы этим, с этим похожи.
0: Какое первое движение вообще выучилось? Вот когда вот все, вот, друзья сказали, ты очень похож на Майкла Джексона, ты Майкл Джексон, и в себя поверили, да, а потом же нужно было это все учить, надо же было знакомиться. Лунная походка?
1: Лунная походка, это в первую очередь.
0: Первая была освоена?
1: Да, потом, конечно, нужно поворот и встать на мыски. Вот это вот было...
0: А директор должен уметь делать лунную походку?
1: Ну, я думаю...
3: Я умею.
0: Пожалуйста, Виталий.
2: Ну, я, к сожалению, не умею.
1: Научим.
2: Я надеюсь, что да. Потому что мне всегда нравился Майкл Джексон, вообще творчество.
0: Не, серьезно.
2: И да, я всегда любил творчество Майкла Джексона. И до сих пор считаю, ну, с точки зрения, ну, королем поп-музыки, как его называют, да, и, на мой взгляд, это 100% так. И никто, на мой взгляд, даже не приблизился за это время и за предыдущее тоже. Вот, несмотря на то, что я поклонник роковой музыки вообще-то, то есть, мне очень всегда нравился Майкл.
0: Ну, Майкл Джексон же, он, ну, перевернул всю индустрию. То есть да. Я молчу про музыку, но то, что он сделал с видеоклипами, да, и еще раз говорю, что очень круто, что и в оригинале, ну вот я фильм посмотрел уже, Майкл, и, в принципе, тут делился своими впечатлениями, и мне понравилось, что и в нашем дубляже это не стали менять, что он действительно называл это даже не клипы, да, а вот такие вот мини-фильмы, короткометражки, и что он с этим сделал, это тоже потрясающе.
1: Ну,
0: а, Павел, у вас есть клип? Свой.
1: Свой клип? Ну, не, ну, есть концертные какие-то вот эти вот выступления, какие-то нарезки, да. Что-то я даже сам монтировал, то есть, ну, как-то на компьютере.
0: Ну, как будто это и не нужно, да, для такого жанра. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, затем вернемся и продолжим разговор с официально признанным двойником Майкла Джексона в Российской Федерации Павлом Талалаевым.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
5: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
6: Даже не помню.
5: Без дел, без телефонов, без спешки.
6: Без шумного города.
5: Мы как будто снова познакомились.
6: Нет, мы просто вернулись.
5: Куда?
6: Друг к другу.
3: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Павел Талалаев, официально признанный двойник Майкла Джексона в Российской Федерации. Зайдите к нам вот сюда, вот сейчас на трансляцию видео группы ВКонтакте «Город Екатеринбург», «Город ФМ Екатеринбурге», и посмотрите. Мне кажется, что все-таки Павел более удачная версия, чем Джафар Джексон. Не знаю, Майкл, Павел, посмотрели Майкла уже?
1: Да, конечно, посмотрели. Посмотрел, да.
0: Ну, он классно сыграл. Классно сыграл. Он видно, что отточил все движения. Я не знаю, да. Вы, Павел, можете там не согласиться или согласиться с чем-то. Вам виднее, как говорится.
1: Я соглашусь. Ну, когда, да, естественно, ну, когда фильм снимают, естественно, они это покадрово все снимают. Вот. Но я считаю, что он достойно
0: сделал. Да, но внешне-то вы больше похожи.
1: Ну, так получилось. Уж извините.
0: Не поступало оттуда никаких предложений просто?
1: К сожалению, нет.
0: Раз общаемся. А как вообще сообщество двойников отреагировало вот на фильм, на анонс фильма, на то, что они решили все-таки на две части? Для тех, я думаю, это не будет спойлером. Будет еще вторая часть. Она уже анонсирована, потому что первая очень хорошо прокатилась по миру. Я уверен, что и в России.
2: Продолжает прокатываться.
0: Да, хорошо тоже соберет. И, в принципе, люди хвалят, люди говорят, что это яркое зрелище большое, но об этом отдельно. Вот. А как вот двойники отреагировали, вообще ваше сообщество?
1: Да, совершенно, ну, во-первых...
0: Но вы же предвзятые, вы же видите, что так, а что не так. Да,
1: ну, конечно, нет, ну, как, я вот, допустим, отреагировал очень, ну, мне это круто, мне кажется, это для меня это очень круто.
0: Ага.
1: То есть это какое-то второе дыхание, знаете, как будто вот Майкл все-таки вернулся, даже можно так сказать.
0: Но я говорю, крутость байопиков прежде всего, да. Даже если мы убираем весь хейт, оправданный, да. Неоправданный, это не имеет значения, а в том, что они прославляют снова артиста. Да,
1: да.
0: И я, знаете, в чем, что удивился, не знаю, согласитесь, не согласитесь, Виталий может что-то добавить, как человек, потому что все равно кино тоже много же смотрит. Я про то, что... Я удивился, что, несмотря на то, что на величие Майкла Джексона, есть сейчас люди и поколение людей, которые при мне открывали для себя Билли Джин прямо во время просмотра. Они такие, вау, это что за трек вообще нужно качать?
1: Да.
0: То есть все равно круто, что байопики ну, вот, продвигают артистов.
1: Ну, конечно, конечно, конечно. Но это, в принципе, задача каждого двойника продвигать Майкла. Поэтому я очень рад, что такой фильм появился.
2: Очень не круто только что 18+ рейтинг, к сожалению, возрастной.
0: Да, вот это. Поэтому, да, 18+.
2: Конечно, у меня, например, дети очень хотели пойти, и в том числе на наши мероприятия, и я их не могу взять.
0: Он же максимально стерильный, они же убрали всю
2: вообще. Ну, это политика в данном случае.
0: Наверное, да. Но там голова горит у человека, поэтому...
2: Ничего страшного, я думаю. Я думаю, что в российских фильмах горит там не только голова, и детей туда допускают.
0: Не будем в это погружаться. Не будем погружаться, просто имейте в виду, что рейтинг у фильма 18+, к нашему большому сожалению, потому что детям послушать такую музыку, это вообще очень важно. Кстати, Павел, у вас, понятно, что вы все треки заслушали, они там, я не знаю, и какие-то, наверное, версии, у вас есть режиссерские там фулл-кат и так далее, но есть какой-то трек, который, ну, вот он первое место для вас у Майкла Джексона?
1: Ну, знаете, вот так сложно.
0: Чаще всего, вот он прям, ну, первый идет. Может, по алфавиту просто.
1: Ну, первый, естественно, но это Билли Джин.
0: Билли Джин все-таки?
1: Это все-таки Билли Джин, да. Билли Джин, Триллер, Криминал, Джем очень люблю.
0: Наизусть знаете?
1: Ну, конечно.
0: Ну, это, конечно, поразительно. То есть у него же там много песен. Я ищу песни, которые не знают люди вот так вот прям сильно. А они
2: у него много
0: хорошие.
2: Песен из творчества Jackson 5, из да. его детства.
0: Да, вот, да.
2: То есть, и на самом деле их очень долгое время вообще ну, нигде не транслировали, не показывали.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и вот я, например, для себя заново открываю вот его какие-то грани определенные сейчас.
0: Есть такое, есть.
2: Что я сейчас слушаю.
0: И с возрастом как-то по-другому уже начинаешь относиться к этому всему, вот так разглядывать, думаешь, как ты себя бы повел в этих ситуациях. А, кстати, я не спросил, Павел, вы сами-то откуда родом? Виталий, откуда мы везем человека?
2: Ну, я думаю, Павел лучше знает.
0: Да.
2: Точно.
0: Виталий, вы вообще откуда?
1: Я москвич.
0: Вы москвич?
1: Да.
0: То есть, получается, родились? То есть, это там вот двор где-то, да?
1: Да.
0: Может,
1: да.
0: Даже улицу можем назвать в каком дворе?
1: Солнцево, да.
0: Да, вот где появилось зарождение, значит, перерождение в Майкла Джексона. А в Екатеринбурге часто бываете?
1: Я здесь третий раз уже у вас.
0: Ну, третий раз уже неплохо. Да. Да. Я не очень люблю спрашивать.
1: Я знаю, что у вас здесь памятник, я возле него фотографировался. Да. Ну, в этот раз у меня не получилось, пока некогда. Вот. Но у меня есть фотографии.
0: Но у нас творчество Майкла Джексона очень крепко вплетено. То есть у нас даже юмористы, комики всегда его упоминают, шутят, делают номера. Уральские пельмени там регулярно делают отсылки. Но я все-таки не могу не узнать, раз третий раз были. Как город вообще Екатеринбург в целом?
1: Мне очень нравится. Здесь как-то спокойнее, мне кажется, даже, чем в Москве. Ну, очень понравился. Очень он как-то... преобразился, что ли, даже. Вот последний раз я был, наверное, когда лет... Вот Марии надо спросить.
3: Ну, года 3 назад мы были зимой на корпоративном мероприятии.
0: Угу. Да. Как гости тоже были приглашены. Как гости, да. Но это зимой, скорее зимой, всего, да? Да?
1: Мне кажется, каждый год он как-то, наверное, у вас меняется, город. Но картинка, конечно, другая, да, сегодня вот мы летом, а мы были зимой, немножко все по-другому.
0: Интересно, Майклу Джексону, ну, реально понравился бы Екатеринбург?
1: Я думаю, конечно, да. Если он 96-м
3: Здесь очень много исторических мест у вас. Ну, Майкл вообще очень любил историю. Конечно, ему понравилось бы.
0: Майкл любил историю?
1: Очень любил.
0: То есть он посещал места, узнавал, интересовался?
1: Да, ему было бы побывать в каком-то музее, допустим, да.
0: А вы, Павел, не пробовали сами писать песни, вот петь?
1: К сожалению, нет.
0: Но мысли были такие вообще, посещают тебя? Потому что ты вот все внешне... Я просто не знаю, как это устроено. Вот ты, когда двойник... Мне вообще раньше казалось, что двойник — это обидное немного слово, нет?
1: Ну, я к этому привык, ну, как...
0: Но это понятное слово, просто
3: ну,
0: да.
3: Ну да, это в России двойник, а вообще имперсонатор, как вот правильно
1: звучит. Вот это да, как-то уже даже как-то это...
0: Имперсонатор, да.
3: Это вот за рубежом имперсонатор, а для русских двойник.
0: Ну, двойник, он просто сокращает путь, да, ты сразу понимаешь, кто перед тобой стоит. Но мне вот с детства казалось, что двойник — это что-то вот такое вот связанное все-таки больше с комическим жанром, да, что это вот человек там как-то изображает,
1: пародирует. Ну, это пародия.
3: Да, у нас уже это другое.
0: А вот в чем разница, Павел, расскажите.
1: Ну вот как раз вот есть пародия, это чтобы смешно, да, сделать, а если есть, ну, двойник, который, ну, копирует просто, ну...
3: Это костюмы, образ, то есть... волосы свои, не парик. Как вот многие... Вот...
0: Я, кстати, в том возрасте, когда я завидую, когда волосы свои уже, да, да в любом
2: то
0: случае.
2: Твои уже покидать
0: вот
2: стали спешно.
0: Мои уже все отправляются.
1: Ну, вот это вот, опять же, вот этот перфекционист.
3: То есть это свои волосы.
1: У меня свои волосы, да. У многих двойников это парики.
0: Кстати, это вот тоже ведь важно.
1: Да, вот это очень важно.
0: Естественность.
1: Да, естественность, конечно.
0: Ну, это да, это я вот не задумывался, это вот хорошо, что вы сказали. Вот видите, да, вот разница между двойником и все-таки человеком, который погружается в это все дело.
1: Конечно, да.
0: Да, ну, слушайте, говоря о работе все-таки с персонажем, приходилось ли что-то, не знаю, еще выкапывать, не только концерты просматривать, а заниматься чем-то еще? Не знаю, где получали информацию?
1: О Майкле?
0: Да.
1: Так я дружу со многими поклонниками Майкла Джексона.
0: Но поначалу же не было этой дружбы.
1: Поначалу нет. Уже вот с 93-го года мы в центре Москвы собирались возле памятника Марксу, там, где Большой театр. Вот, у нас была такая тусовка там. Мы 2 или 3 раза в неделю там собирались, все общались, обменивались информациями. Ну, вот оттуда это все.
3: Потому что там отель «Метрополь», где останавливался Майкл Джексон в 93-м. Да, и это место как бы вот выбрали, что это вот наше тусовочное место для фанатов Джексона.
0: Было хоть раз, что люди, может быть, тогда, еще в 90-х или в нулевых, ну, действительно путали вас с настоящим Майклом Джексоном?
1: Ну, когда Майкл приезжал, вот 96-й год, интересно было, я ездил в образе, да, и когда я заходил в автобус, и, ну, я слышу, это он, это он.
0: То есть, это он.
1: Да, это он, это Майкл. Он. То есть, ну, люди как-то вот так на это реагировали, что Майкл мог свободно зайти в автобус. Ну, такого, естественно...
0: Ну, подходили, фотографировались.
1: Ну, конечно, да, подходят, фотографируются.
0: А что происходит с человеком, когда он осознает, что перед ним не настоящий Майкл Джексон? Как они вообще себя ведут?
1: Ну, не, ну, мне кажется, сейчас они все это понимают, да?
0: Что... Не, это сейчас. А я вот, мне вот интересно, вот конец 90-х, начало, вы же уже работали в образе.
1: Да, да, да. Вот. Не, ну, как они сфотографировались, допустим, или сфотографировались, и, ну, хотя, как они могли тогда сфотографироваться, если тогда не было телефонов таких?
3: Ну, были мыльницы.
1: Мыльницы, если только у кого-то, допустим, да. А так подходили там, ну, или автограф просят тоже.
0: Автограф?
1: Да.
0: Получается, вот, ну, это вот тоже. А подпись тоже делаете, как Майкл?
1: Как Майкл, да.
0: А где посмотреть? Где посмотреть подписи Майкла?
1: И в журналах, и где угодно можно было достать. У меня даже была футболка в то время такая. Мне мама вышила вручную его подпись.
0: Да. А, да. А первое время где вообще вот вы выступали, где вот ходили, куда нужно было ходить, чтобы, я не знаю, там, ну, вот показывать себя? Где?
1: Я нашел, точнее, даже не я, а мне помог в этом мой брат, театр двойников.
0: Угу. Ну вот мы его упомянули уже там в нашем первом выходе. А что это за театр такой?
1: Вот, театр назывался «Отражение», там... Руководитель была Наталья Котлярова, к сожалению, сейчас, ну, живых уже нет. Вот. И вот тогда, да, вот собирали, много разных было двойников, не только Майкл Джексон, да, понятно, там и Мадонна, и кто хотите.
0: Ленин, скорее всего, где-то рядышком, да.
1: Была большая-большая команда, и то есть вот мы ездили, гастролировали. Ну, это только вот в одном я театре. Потом я еще был в театр ужасов. Вой, вот так вот. Я играл там даже Аллу Пугачеву 200 лет спустя. То есть,
0: с ума сойти. Такой опыт
1: даже
0: еще
1: такой
0: есть.
1: Опыт есть, да.
0: Нужно отдыхать от образа? Вы много в нем находитесь?
1: Я как бы не заигрываюсь так вот. Конечно, у меня есть и своя личная жизнь, поэтому, естественно, да. Я не каждый день так хожу.
0: Мне вот просто интересно, вот, например, вот, вот моя работа, да, радиоведущая, меня все друзья там учат, там, может, там, поздравить, да. А там, вот, у меня у мамы, у меня там у папы, у меня там у дедушки, вот здесь же, ну, прям, ну, прямая подсказка, что вот есть у тебя знакомый друг, который может приехать там в образе Майкла Джексона, там, поздравить, пользуются вот родня, друзья этим всем делом?
1: Пользуются.
0: Как вы реагируете?
1: Да, спокойно совершенно, то есть, ну, договариваемся, да, если я на эту дату свободен, то, пожалуйста, конечно.
0: А была попытка еще кого-то попробовать, помимо Майкла Джексона? Или вот ты должен только вот какой-то у тебя должен вот стопроцентный быть твой образ рабочий, вот, и все? Или можно все-таки что-то еще пробовать?
1: Ну, знаете, я даже не пробую, потому что...
0: Мы же все равно не узнаем, мы что, волосы свои, все что угодно сделал.
1: Нет, я все-таки как-то вот, Майкл мне ближе, поэтому я на этом вот и остановился. То есть я не стал, как вот другие есть, вот опять же, это пародия, да, допустим, взять вот этого нашего известного пародиста...
3: Песков,
1: да, допустим, там, или кто-то еще, да, вот. Ну, вот у него пародийные номера, да, то он где-то быстро переодевается, там, то он Пугачева, то он там еще кто-то, вот. Я считаю, это пародийные номера, а если ты двойник, то ты должен все-таки быть, ну,
3: достойно показывать.
1: Достойно артист. Это артисту показать.
0: Про одежду вообще, про внешний вид. Сейчас я понимаю, что все везде можно достать, и в принципе куча и компаний оказывают услуги, и самим, наверное, можно, может быть, швея какая-то своя есть, да, может быть, директор помогает чем-то. Да. Вот, а раньше, вот поначалу, понятно, что мама там вот что-то, да, помогала, да, да, шила, но все равно же нужно было какие-то узнаваемые вещи доставать.
1: Очень тяжело было найти какую-то хотя бы похожую ткань.
0: Ну вот, я про это
1: даже
0: говорю. И чтоб ты еще дешево не выглядел, потому что Майкл Джексон же икона и стиля в том числе.
1: Да, да, да, да.
0: А как?
1: Вот,
0: вот шляпу. Вот, я в 90-е даже не писал, где вот шляпу можно было достать.
1: У меня поначалу была шляпа, я из она была больше похожа была как...
3: Боярский.
1: Как боярский, да. То есть, и потом я уже подумал, ну, а почему бы мне не взять утюг, ножницы и просто переделать ее, сделать такую же Федору, как у Майкла Джексона. То есть.
0: Ну, то есть тоже приходилось
1: импровизировать,
0: выходить из ситуации.
1: Да, выходить, конечно, из ситуации.
0: А есть какой-то обмен вещами у двойников Майкла Джексона, какой-то спот, где вы приходите, я устал от этой курточки, давай поменяемся с тобой.
1: Нет, нет, есть, скорее всего, какое-то подглядывание, допустим, кто-то что-то сделал, да, допустим, какие-то щитки там, а другой двойник, то есть прокрался к тебе в гримерку там и давай щупать там, из чего это сделано, как это, есть...
0: Почему это так круто выглядит.
1: Да, да, да, да. Вот, таких моментов очень много.
0: Я не могу не спросить, но, Павел, если что, если хотите, можете не ответить. Приходилось ли какие-то делать манипуляции с внешностью?
1: Нет. Не приходилось.
0: Вот как со двора тогда сказали,
1: да,
0: в Москве, что похож. Да, так и идем.
1: Да, ну я использую, естественно, просто косметику, где-то тенями выделяю нужные мне
3: черты лица.
1: Черты. И все, и поэтому...
0: А как себя держите в форме? Иногда... Мы Майкла все знаем как очень и очень неполного человека. И я понимаю, что жизнь-то идет все равно.
1: Да, но есть бывало моменты, где он и,
3: это, очень располнял.
0: Серьезно? Был, я хочу увидеть фотографии.
3: Это примерно кстати, в 97-м, когда я была на концерте Майкла Джексона в Эстонии, в Таллине, он был намного... больше.
0: То есть все-таки у него были времена,
3: него были,
0: когда...
3: Да,
0: а может, двойник был?
3: Нет.
1: Нет.
3: Все-таки Джексоны, они склонны к полноте.
0: Да?
3: Если взять вот сестру Джанет Джексон.
0: Ну, она вот сейчас, да, вот сняла документалку.
3: Джермен, там другие братья, они намного были полнее. Просто, скорее всего, Майкл держал какую-то диету, хотя он любил вот эту курицу, чикен.
0: Ну, в общем, фастфуд любил немножко.
3: Ну, а потом он одно время стал вегетарианцем.
0: Ну вот Павел держит ли диету, он нам сейчас расскажет. После небольшой паузы не переключайтесь.
4: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в ближайшие 10 лет угрожает дефицит воды. Виной всему изменение климата и малое количество осадков. Об этом в разговоре с ЯН заявил синоптик Алексей Пулин. Есть тенденция к увеличению летних осадков ливневого типа. Идут не облажные моросящие дождики изо дня в день, а кратковременный ливень стеной. И ничего хорошего в этом нет, когда облажные осадки. Вода постепенно уходит в почву. Когда сразу выливается много, вода стекает в водоемы, в реки, размывая по пути почву, а в глубину не попадает, отметил Пулин. По его словам, из-за этого почва не насыщается влагой. Тенденция к осушению на Урале наблюдается около 10 лет. Если этот период не сменится, то не исключено, что воду придется возить откуда-то с севера. Остановки общественного транспорта в Верхоседском и Ленинском районах Екатеринбурга получат новые названия. Решение об этом приняла комиссия по топонимике. Автобусные и трамвайные остановочные пункты «Уралкабель» станут носить название «Нагорное». Это связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» ранее были перенесены в другие части города. Теперь остановки получат название по аналогии с наименованием находящейся в непосредственной близости улицы Нагорной, которая появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхоседского завода и сохранила свое историческое имя. Также будет переименована часть остановок Ясная. Пункты, располагающиеся вблизи перекрестка улиц Шейкмана и Ясной, получат название Институт физкультуры. Остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной оставят за собой прежние наименования. Это позволит избежать путаницы и облегчить ориентирование на местности для пассажиров общественного транспорта. В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует стеллу при въезде в город. Информация появилась на портале госзакупки. Речь идет о стелле с надписью «Екатеринбург» на Пермском тракте. Победитель конкурса должен будет провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение. Сдать уже готовый объект подрядчик должен до 31 августа этого года. Стоимость контракта – 30 миллионов рублей.
4: О погоде.
5: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Возвращаемся в студию. У нас в гостях Павел Талалаев, официально признанный двойник Майкла Джексона. Компанию ему составляет директор, артист Марии Талалаевой, и коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко, который нам вот рассказал, что сегодня 29 мая у нас классный перформанс в «Алатыре» будет происходить. «АЛЛАТРЬ». Вот, обязательно приходите. Начало там, напомни...
1: 19:30.
0: В 19:30. А вот если человек билет не успел купить, я там посмотрел, уже полный зал практически в кинотеатре. Не практически, а уже полный зал. Если не успеет, можно...
1: Ну, если не успел купить на шоу, то может прийти и купить билет на... Ну, просто на фильм, угу. Но при этом прийти и сфотографироваться с Павлом это... на сцене.
0: Да, это просто кто сейчас зашел на трансляцию, увидел, как выглядит Павел, просто с ума сошел и хочет такую фотографию да, детей
1: Павел
0: привезти.
1: Выглядит... Да, то есть я со своей стороны могу сказать, что как, когда пришла идея пригласить да. Павла, да, то есть как только я понял, что слава богу, фильм «Майкл» выйдет в официальный российский прокат. Угу. Это для нас было супер, конечно.
0: Могло новость. И не случиться
1: Мы
0: такого.
1: Абсолютно могло, конечно. Во-первых, он в прокат выходит более чем через месяц после старта мирового. Но он выходит, и мы очень рады. Я когда увидел Павла, я понял, что нам точно надо это делать. Вот, потому что, к сожалению, возможности пригласить настоящего Майкла Джексона, наверное, у нас бы не было и много лет назад. Угу. Вот, но сейчас, по понятной причине, тем более. Но хотелось сделать это максимально все-таки запоминающееся
0: да, да.
1: мероприятие.
0: Про диеты, Павел, мы там вот закончили, mm-hmm. что мы узнали, что все-таки был Майкл Джексон немножко полноватый, да, вот потом все-таки за себя взялся. Вам приходится на каких-то диетах сидеть?
2: Ну, конечно, да, если...
0: Какая... Ограничивать себя как-то. Да,
2: обязательно, поголодать это полезно.
0: Да, даже так, даже да. так. Уже даже про... я не спрашивал про голодовки, он сам это сказал, так что имейте в виду. Вот. А еще по поводу творчества, понимаю, что больной вопрос. Разговаривал тоже с некоторыми двойниками, да, других артистов, и они по-разному этот момент переживали. Когда Майкла не стало? Потому что одно дело, когда ты при жизни этим всем делом занимаешься, да, а другое дело, когда он, ну, ушел. И верите ли вы, что он ушел, потому что у нас есть люди, которые до сих пор говорят, что нет, Майкла Джексон жив.
2: Ну,
0: тяжело было?
2: Это самый плохой, наверное, для меня день.
0: Ну, конечно, конечно. Да для всех для нас был плохой день. Мне кажется, все просто переживали. Я помню, никто не верил. Никто не верил.
2: Сначала, да, ну, вообще никто не верил, да. Я с вами согласен. Ну, мне как-то даже тяжело об этом вспоминать. Угу. Было такое время. И...
0: Ну, мы вот само момент давайте не будем да. вспоминать. Потом уже все прошло, все угу. переварили. 50 лет, напоминаю, в 2009 году, кажется, да, Майкл Джексон шел. 50 лет ему было.
2: 50, да.
0: Да, ровно 50. Вот.
2: 2009,
0: потом...
2: да? 2009.
0: По-моему, 2009.
2: 25 ноября.
0: Да, если июня. Что...
2: А, июня.
0: Ну, нас поправят, если что, там они там все знают, они гуглят и так далее. Речь не об этом. А какое-то время потом, когда прошло, все это дело отлегло, изменилось отношение к персоне? Не знаю, что-то поменялось или нет? К самому Майклу Джексону.
2: К самому Майклу, да, конечно, поменялось, да. Ну... Поначалу было прямо это очень шумно, меня заваливали всякими интервью, и вот это вот было...
0: Приглашали, прям, наверное, телевидение тоже,
2: телевидение,
0: да?
2: Очень много было, я прям угу. от этого очень так... Не, уставал, ну, так скажем.
0: Ну, понятно, да, конечно, очень. Внимание такое. А люди-то от вас-то что хотели?
2: Вот не знаю, вот, наверное, им хотелось все-таки, чтобы как-то Майкл...
0: Частичка, да, какая-то?
2: Да, частичка какая-то оставалась все-таки, да... Ну, наверное, так.
0: Ну, вопрос такой серьезный, на самом деле, как к этому готовиться. Ну, а теперь о хорошем, о позитивном. Радиослушатели заранее нам утром, нашим утром шоу задавали вопросы. Я такой маленький блиц устрою. Вот. Но если на что-то не хочется отвечать, можно не отвечать. Вот про диеты мы уже сказали, да. Вот был вопрос, есть ли какой-то артефакт, вот из эпохи Майкла Джексона, а может быть, что-то получилось на каких-то, не знаю, не то что барахолках, а аукционах достать, что-то приближенное вот к нему, к его тусовке, я не знаю, к его жизни, может, в Штаты сгоняли, что-то привезли. Есть какой-то артефакт, который вот из всей вашей приятной... Много же костюмов?
2: Да.
0: Сколько?
2: Да. Ой, я их не считал. У меня
0: ну, сколько? Много... Цифру назовите. Миллион?
2: Нет.
3: Ну, нет. Штук 30, наверное, есть.
0: А, ну, это все равно много. Да. Для среднестатистического мужчины в Российской Федерации даже два костюма — это много, а тут 30. Так, есть какой-то артефакт, вот, которым гордитесь прям, что вот он у меня?
2: Есть шляпа.
0: Вот это?
2: Нет, это не это, да. Ну, я ее с собой так не буду брать, она у меня в сохранном месте.
0: Что это за шляпа? Что за история?
2: История, опять же, это было вот это на Бухаресте.
0: Угу, на концерте.
2: Да, но я же его видел близко. Я передал свою шляпу, я ему дотянулся до своей. И так получилось, что он взял мою шляпу и одел на меня вот свою. Ну, точнее, он не надевал, но он мне ее
0: передал.
2: Передал, да.
0: Подождите, он взял вашу шляпу, надел там, ну, взял себе.
2: Да, он себе
0: взял. Свою отдал?
2: А свою отдал. Вот это, конечно.
0: Прикосновение Майкла Джексона на шляпе.
2: Ну, я же говорю, я его видел, и не один раз вот так, как вас.
0: И где хранится?
2: Дома, естественно.
0: Ну, я имею в виду, там какая-то колба, какой-то, я не знаю, специальный контейнер для нее.
2: Ящичек такой.
0: Обалдеть. Ну, это очень сильно, это очень сильно. А мы от футболистов там получаем автографы, там храним, там знаем, что маркер можно случайно застирать, и все это уйдет, а тут шляпа целая.
3: Ты расскажи, что ты померил обувь Майкла Джексона.
2: Вот,
0: чего?
2: А совсем недавно
3: направлено. Есть у меня даже видео.
2: Да, на программе «Пусть говорят», да, мы были.
3: Да,
2: вот буквально недавно.
0: На телевидении, в общем, были.
2: Да, на телевидении. Вот. И мне мне сделали такой подарок. Наш хороший друг, он тоже коллекционер. И у него есть тоже вот, настоящая обувь Майкла. Ботинки 93-го года. Он выступил, Майкл, в них 10 концертов. Они идеально сохранились. Там с подписями, со всеми. И...
0: Подписи это имеется в виду какие-то автографы, да?
2: Там автографы, да, и что-то еще.
3: Там есть даже вот протертость, то, что видно, как
2: крутится. А это вот доказательство того, то, что это настоящее. Там на правом или левом, не помню.
0: Ну вот этот хитрый механизм, да, чтобы можно было наклонить.
2: Протертого, то есть кожаная подошва. И то, что видно, что он на них вращался очень много-много. Да, и вот это вот стертое, вот это вот, где мыс. Вот это вот прям такое доказательство, что это подлинные.
3: И они идеально подошли Павлу.
2: Да, у Майкла был 43-й.
0: 43-й? Так 40... он еще и такой... А сколько у него, кстати, рост был? Я никогда не спрашивал.
2: 1.78 м.
0: 1.78 м, но 43-й размер. То есть, ну, да. Такой баскетбольный размер-то вообще.
2: Ну, я считаю, средний. Это средний размер.
0: Ну, нормально, нормально.
2: Да.
0: А у вас и какой?
2: Причем он еще
0: подходит размеры, сошлись?
2: Да, да, я ботинки его одел, и я просто кайфанул, так скажем. Я просто, ну...
0: То есть 40 тютелька в тютельку?
2: Да.
0: А вам не хотелось забрать их с
2: собой? Ну, к сожалению.
3: Поменяться,
2: да.
0: На шляпу. А что лучше, шляпа или ботинки? Что?
2: Ну, тут уж не знаешь, что лучше.
0: Второй вопрос от радиослушателей. Утром, еще раз говорю, задавайте заранее. Как относитесь к трибьютам? Но это когда артисты, у которых очень похож голос или приближен. Понятно, что Майкла Джексона, как и Фредди Меркьюри, ну, невозможно в диапазоне. Он был гениальным в этом плане, да. Но вот как относитесь вообще вот к тем, кто пытается? Не внешне, они не внешне. Я смотрю, они сейчас даже за внешку там не беспокоятся.
2: Вот. И вот если голос действительно похож, тогда, ну, конечно, мне это очень нравится. Но когда...
0: А натыкались на таких?
2: А?
0: Ну, встречались,
2: да,
0: такие,
2: да,
0: люди.
2: Да, очень много, да. Вот. И если это достойно, то мне это нравится. А если, ну, я как бы к этому очень критично, то есть, отношусь. А если, допустим, ты похож, а петь ты совершенно, ну, не похожа, то мне кажется, лучше этого не делать. Мне бы было приятнее, если ты похож и танцуешь под Майкла, слушать Майкла и. Можно так, знаете, такой секрет, если прищурить глаза и представить, что это настоящий, то вот это, конечно, прям даже дух захватывает.
0: Ну, это так и есть, это действительно захватывает дух. Да. Слушайте, и дальше...
2: Если ты еще двигаешься, очень похоже.
0: Да, да, да. Сколько раз в день, спрашивали, нужно тренироваться, чтобы не потерять хватку? Потому что Майкл очень много репетировал.
2: Много,
0: он,
2: да.
0: Он там безумное количество какое-то времени, наверное, находился на танцплощадках.
2: Ну, 2-3 часа, я думаю, для...
0: Каждый день?
2: Да, каждый день, ну, хотя бы, да, нужно, чтобы быть в форме.
0: Сейчас после эфира поедете на тренировку?
2: Да.
0: Нет?
2: Сейчас будем готовиться...
0: А где, вот интересно, Павел, вот там, в Москве, есть у вас какое-то место или зал, где вот вы оттачиваете, отрабатываете, или все уже дома делается?
2: У меня, да, я живу за городом, то есть у меня большой дом, у меня большая есть комната с зеркалом, поэтому...
0: А то я сейчас, когда вы сказали, дом есть за городом, я сразу представил, что есть шашлычные, и вы там рядом, когда пока что делаете, да.
3: Барбекюшница есть.
2: Да, есть.
0: Да, но это классно.
2: Для друзей, да.
0: Вот. Потом спрашивают, читали ли вы какие-то книги или биографии о Майкле Джексоне, существуют ли они, и если да, то можете ли что-то посоветовать?
2: Ну, самое элементарное — это прочитать, конечно, существует, это... Мунволк.
3: Книга «Лунная походка».
0: Лунная походка. Она чейная у нас?
3: Это американская. Она есть на русском и на английском.
0: То есть советуете, рекомендуете?
2: Да, и вы все узнаете о Майкле прямо вот там, из этой книги.
0: Сам Майкл писал. Сигнализирует, что у нас потихоньку заканчивается время. Виталий, давайте еще раз пригласим всех жителей города и гостей нашего города на сегодняшний перформанс, где будет наш официально признанный двойник Майкла Джексона. Но мне хочется сказать, Майкл Джексон будет выступать.
1: Да, я приглашаю всех гостей, как Денис уже сказал, Екатеринбурга, и не только Екатеринбурга, и городов из Свердловской и Челябинской области, на два наших мероприятия. Это сегодня, 29 мая, 19:30, в торговом центре «Алатырь», или «АлатЫрь», как, кому как больше нравится, где будет автограф-фотосессия с Павлом. Павел выступит с коронным номером. И вы сможете посмотреть примерный показ фильма «Майкл» на огромном экране. Вот.
0: Да, с шикарным звуком. В атмосфере, где все будут петь, потому что я там утром сходил, люди были, все наизусть знают песни.
1: А 30 мая...
0: Тоже важное событие.
1: Да, очень важное событие для всей киносферы. Запуск, стартовый показ на первом 4К DCI LED-экране.
0: Это не лазер, это не, значит, у нас классическая вот эта бобина.
1: Как сказал человек, ну, скажем так, который имел отношение к этому запуску, что для него кино разделилось на до и после, и он никогда больше не пойдет смотреть кино ни на LED-экране.
0: Ну что, увидимся тогда сегодня в ТЦ «АЛЛАТЫРЬ». Павел, я вам желаю успехов творческих, и чтобы вы всегда были на таком позитиве, всегда были похожи на Майкла Джексона, пожалуйста.
2: Спасибо.
0: Ну и надеюсь, вы сегодня нас поразите своим коронным номером. У нас сегодня в гостях был директор-артист Мария Талалаева, Павел Талалаев, официально признанный двойник Майкла Джексона и коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема» Виталий Диденко. Всем хорошего дня! Пока!

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккером под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зарегистрировано 287, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, в результате таких ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Наибольшее число ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, Богдановическом районе 22, Екатеринбурге 20, в Нижнесергинском районе также 20, в Очицком, Каменском и Сысерском районах по 13. Материалы ДТП направлены в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области для рассмотрения обстоятельств. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. Плановая подготовка проводится для создания комплексной системы обеспечения безопасности, в том числе соблюдения санитарного, противопожарного законодательства и требований антитеррористической защищенности. Руководители образовательных учреждений должны обеспечить подготовку организаций к новому учебному году в срок до 1 июля. Главы администрации районов обеспечить проведение процедуры оценки готовности муниципальных образовательных организаций. Профильные департаменты должны проконтролировать своевременное проведение ремонтных работ на объектах. В документе установлены сроки проведения процедуры оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Первый этап до 10 июля, второй до 31 июля, третий этап до 12 августа. В уральской столице действует 166 муниципальных общеобразовательных учреждений. В их числе 27 гимназий, 12 лицеев, 26 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней формой обучения. Фестиваль для своих, приуроченный ко Дню России, впервые пройдет в Екатеринбурге 12 июня на площадке спортивной школы «Юность» на Куйбышева 32А. Планируется, что в событии примет участие около 350 участников и ветеранов специальной военной операции, а также члены их семей. По программе мероприятия пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, дартсу, жиму, штанге, а также эстафета ГТО и перетягивание каната. Зрелищным событием фестиваля станут гонки дронов, которым необходимо будет пройти полосу препятствий. Соревнования начнется в 9 утра. Также организаторы приготовили активности для взрослых и детей. Можно будет принять участие в мастер-классах по гонкам дронов и различным видам спорта. Церемония открытия фестиваля стартует в полдень. Всех участников ждут подарки, а победители соревнований награды за лучший результат.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Добрый вечер, физкульт-привет, и всем пятница, последняя весенняя, уже с понедельника, лето. А мы тем временем посмотрим, что же спортивного готовит нам заключительный майский уикенд. Поехали! Но сначала новость, сами решайте, как на нее реагировать. Мы не увидим голов Евгения Маркова в Екатеринбургском Урале. Футболист покидает наш город, о чем клуб официально объявил в своих аккаунтах. С начала 2025 года Марков провел за Урал свыше 30 матчей, но отметился всего двумя результативными передачами. Мы так и не увидели, как он забивает, по крайней мере, за считанные мячи. «Пусть следующий этап карьеры сложится удачно», — написала пресс-служба Урала. «Мы только присоединяемся». Завтра с 17.00 в Екатеринбурге вечер профессионального бокса, 10 лет промоушену RCC и первый именно боксерский турнир в ледовой арене УГМК. В главном бою Дмитрий Бивол, россиянин, обладатель всех 4 чемпионских поясов, победитель Альвареса и Битербиева, сразится с немцем Михаилом Альфертом или Михаилом. Он русский и даже отчасти свердловский по происхождению, рассказала ведущая мероприятие Екатерина Березова.
2: Да, он иностранец, написано, что он у нас из Германии, но что мы выяснили, что этот иностранец Михаил Альферт с русскими корнями. Оказывается, что его родственники живут в Нижнем Тагиле. И поддержать его в этом поединке в Екатеринбург приедет большое количество его родственников, друзей, поклонников из Нижнего Тагила. Сам в Нижнем Тагиле он был, по-моему, 7 лет назад, как он рассказал. Он говорит по-русски, конечно, с акцентом. Вот такой интересный факт.
1: Полную версию интервью с Екатериной Березовой и генеральным директором RCC Boxing Promotion Германом Титовым слушайте в любое время на странице «Город FM» ВКонтакте. Добавлю, что как раз в эти минуты в квартале Архангел Михаил в Екатеринбурге проходит медиа-взвешивание. Все желающие могут посмотреть. Ну а бои начнутся завтра в 17.00, и вот тут билетов уже точно нет. Главный поединок примерно в 11 вечера, до него соглавный, в котором свердловчанин Всеволод Шумков, чемпион мира, уроженец Каменска-Уральского, выйдет на ринг против мексиканца Кристиана Оливо. И если победит, то попадет в топ-10 мирового рейтинга. Завтра и в воскресенье в Екатеринбурге очередные матчи мужской суперлиги по хоккею на траве. «Динамо-строитель» принимает сборную Санкт-Петербурга. Начало в 14.00, место парк-стадион «Химаш», вход свободный. Свободный вход и на футбол. Да-да, Урал сезон завершил, а Урал-2 продолжает. И завтра в час дня на малой арене Академии на фестивальной 8/2, а проще говоря, на верхнем поле Уралмашевского стадиона, примет барнаульское «Динамо». Обращаю внимание, игра должна была состояться в воскресенье, но перенесена на завтра, на час дня. И, конечно, завтра в 9 вечера финал Лиги чемпионов. Впервые в Будапеште. Впервые в истории противостояния Лондон-Париж. Такой битвы двух столиц в главном футбольном матче Клубной Европы еще не было. Лондонский «Арсенал», всего второй раз играющий в финале, первый был ровно 20 лет назад, проиграли Барселоне, попробует отобрать кубок у прошлогоднего чемпиона французского Пари Сен-Жермен. А для этого канонирам нужно будет забить российскому вратарю Матвею Сафонову. Впервые наш голкипер сыграет в финале Лиги чемпионов. Да и вообще россиянин впервые выйдет на поле с 2004 года. Верим, что никакой форс-мажор этому не помешает. Ведь заявка и состав тем более еще не обнародованы. Все-таки сутки до матча. Ну а если Сафонов выйдет, то как знать, возможно, повторит достижение того, кого весь мир провожал и благодарил в эти дни 55 лет назад.
0: Интересный факт.
3: Этот матч начался несколько необычно. Нашему замечательному вратарю Льву Яшину вручается золотой мяч. Знак признания его лучшим футболистом континента. Сегодня Яшин защищает ворота сборной Советского Союза.

0: Мы уже неоднократно рассказывали про Льва Яшина. И еще расскажем. 100 раз упоминали, что он единственный вратарь, обладатель золотого мяча, самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. И еще 1000 упомянем. Даже готовили специальный выпуск о том, как и за что легендарный спортсмен был удостоен этой награды. Дату же проговаривали вскользь. А сейчас четко. 27 мая 1964 года. Запомнили? Лев Иванович точно никогда не забывал. Настолько, что именно на этот день, спустя 7 лет, назначил свой прощальный матч.
1: Центральный стадион имени Ленина. Более 100 тысяч поклонников мастерства Льва Яшина пришли сюда на прощальный матч своего любимого. Чествовать выдающегося советского вратаря приехали в Москву звезды мирового футбола, товарищи по спортивному обществу «Динамо». Перед началом матча Лев Яшин передал свою повязку капитана сборной мира Бобби Чарсину.
0: Прощальный и последний матч. Есть разница. Последний – официальный. Для Яшина таким стал поединок 30 августа 1970 года, в котором «Динамо» проиграло ЦСКА. Прощальный – это своего рода шоу, когда лучшие игроки страны и мира специально собираются, чтобы поблагодарить и по-футбольному проводить одного из своих друзей-соперников. Между прочим, тогда очень распространенная практика, в том числе игровая. Это сегодня у нас все, от Мбаппе и Винисиуса до Пепа и Переса, жалуются на перегруженный календарь. А полвека назад ничего этого не было, и футболистам, наоборот, было в радость лишний раз собраться и поиграть. Вот и собрались 27 мая 1971 года в Лужниках, тогда на стадионе имени Ленина. И играли всерьез, вспоминает супруга Льва Яшина, к сожалению, сейчас уже тоже покойная, Валентина Тимофеевна.
2: Ни та, ни другая команда не могла понарошке как-то уступить или что-то. Каждому хотелось проявить себя. И там были такие очень опасные моменты. Мюллер все время хотел немножечко испортить настроение юбиляру. Там такие у Льва были броски, что страшно было даже смотреть. Я пугалась, что упадет, не встанет.
0: Да-да, на поле был сам Герт Мюллер, будущий чемпион Европы 72 года и чемпион мира 74, один из лучших бомбардиров всех времен и народов. Выше упомянутый Бобби Чарльтон, Христо Бонев, в воротах Ива Виктор. Приглашение всем отправлял лично Лев Яшин. И единственный, кто не смог приехать – Пеле. Очень сожалел. Король футбола элементарно не смог вырваться из коммерческого турне «Сантоса» по Боливии. С Яшиным они, между прочим, дружили. Лев Иванович даже гордился тем, что Пеле ему забивал. Но в тот вечер никто не мог забить Яшину. Пока его не сменил напарник Владимир Пильгуй. Он и расскажет, что было дальше.
3: И я ужасно волновался, у меня даже такого мандража не было в ответственных играх, в официальных играх. И я все боялся испортить, что вот я сейчас выйду, там что-то вот лево, ну, что там играет, и там выйду я, да. И я боялся испортить. И в конце концов, так, может быть, не испортил, но 2 мяча я, по крайней мере, пропустил. Иванович отыграл на ноль и ушел, а я пропустил 2 мяча. И мне казалось, что я этот праздник испортил, что надо было и мне начать не пропускать. Хотя многие говорят, ну это там договорились, там сценарий такой, нужно было, чтобы Лев Иванович не пропустил, а вот ты вышел там 2-2, чтобы сыграли, там, чтобы ничего никому. На самом деле ничего такого не было. И я очень хотел не пропустить. А потом это вот как в тумане все, как будто это не со мной происходит. Это все как будто я наблюдаю со стороны, да, вот как вот сейчас я хронику смотрю, там часто показывают, там. И мне кажется, что точно так же я смотрел и тогда, что вот я вижу, там кто-то вот выходит, становится ворота. Сегодня вот я даже не могу вспомнить, как проходила эта игра. То есть у меня это в памяти абсолютно не осталось. И в памяти осталось только, когда мы зашли в раздевалку после игры, что вот я в таком в расстроенных чувствах, что вот я там плохо сыграл, пропустил 2 мяча, что испортил праздник.
0: Эти эти архивные кадры и сейчас сохранились. Яшин в раздевалке уже в непривычном белом костюме и в галстуке, реально весь в белом, утешает Пельгуя, который весь в черном. Затем Лев Иванович вышел на поле стадиона «Лужники» и поблагодарил всех за поддержку. Его фраза «Спасибо, народ» стала крылатой. В дальнейшем Яшин, кстати, остался в «Динамо». Он получил назначение на должность начальника команды. И круг обязанностей был широк. Например, Лев Иванович сопровождал футболистов в заграничных поездках. И тоже не обходилось без историй. Однажды в Америке пошли на концерт Рода Стюарта. Яшину стало скучно, он собрался уходить. И тут сам Стюарт со сцены объявляет: «А вы знаете, что на нашем концерте присутствует футбольная команда «Динамо» во главе с легендарным Яшиным? Следующая песня для него». Лев Иванович заулыбался и остался в зале. И это тоже был выбор правильного пути к победе. До встречи.
4: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
5: Реклама на 107.6.
0: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

кидаю в топку стихи, о которых писал тебе снова и снова. Обо мне говорят уже в СМИ, я пазл собираюсь в демки и слова. Я много писал о любви на втором этаже дома Крылова. История слова написана снова.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга ищут по компанию, которая отремонтирует 9 участков городских дорог в 2027-2028 годах. Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Стартовая стоимость контракта 907,3 миллиона рублей. Работы запланированы на участках улиц Челюскинцев, Ткачей, Куйбышева, Бебеля, Халтурина, Толедова, Черняховского, Восточной и проспекта Космонавтов. Там требуется заменить асфальтовое покрытие, в некоторых случаях с разборки проезжей части, ограждения, бордюры и горловины колодцев инженерных сетей, отремонтировать тротуары и газоны, установить дорожные знаки и обустроить парковочные карманы. Работы должны начаться не позднее апреля 2027-го. Их организуют в несколько этапов. Так, с апреля по июль будут чинить улицы Челюскинцев, Бебеля, Восточную и проспект Космонавтов. А в мае техника и рабочие выйдут на Ткачей, Куйбышева, Халтурина и Толедова. Дедлайны варьируются от конца мая до начала августа. На финальном этапе строители займутся обновлением улицы Черняховского. Начнут в сентябре 2027-го и завершат все в мае 2028 года. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галимов провел заседание комиссии по топонимике. Эксперты утвердили название для трех зеленых зон. По решению комиссии за парком «Семь ключей» было официально закреплено сложившееся наименование, соответствующее названию микрорайона, частью которого он является. Парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Основную часть занимает сосновый лес. Возраст некоторых хвойных достигает 80 лет. Всего здесь произрастают 20 видов деревьев и кустарников, в том числе декоративных, высаженных вдоль проложенных дорожек. В пешеходных зонах установлены скамейки. Также на территории есть воркаут-зона. Сейчас парк участвует в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Если парк «Семь ключей» победит, в нем появятся площадки для тихого и активного отдыха, для культурно-массовых мероприятий и детских развлечений, а также для дрессировки собак. Кроме того, в зеленой зоне обустроят велодорожки для взрослых и детей, лыжню и автопарковку. Екатеринбургская школа номер 137 получила сертификат и стала агропромышленной школой Российской академии наук. Во всей России таким статусом обладают только 16 учебных заведений. Школа станет экспертной площадкой для разработки учебников и программ. Ее учителя создают методические материалы по агротехнологическому профилю, методические пособия, практикумы для решения задач. По итогам работы педагоги других школ, которые будут реализовывать этот профиль, получат уже готовый пакет материалов. Так, уже разработаны курсы по внеурочной деятельности, которые школы выбирают для преподавания сами. Биотехнологии, генетика и селекция растений. Уже шестой год здесь реализуется проект «Агрошкола. Новая форма социальной экосистемы». Детей знакомят с профессиями агропромышленного комплекса, а также приобщают их к труду. На пришкольном участке, который сейчас занимает уже почти 1 гектар, расположены 5 теплиц, где ученики сами выращивают овощи и ягоды. Также есть зона интенсивного садоводства.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
1: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
4: Если вы хотите вкусно поесть и вам хотелось бы научиться также вкусно готовить, то 30 мая обязательно посетите кулинарный мастер-класс под названием «Премиальные стейки». На нем вам покажут, как приготовить безупречный стейк в домашних условиях. Расскажут о приправах и соусах, которые усиливают сочность стейка, а также раскроют несколько классных рецептов для салатов. Кулинарная студия «Модерата», Бажова 75А, запись на сайте moderata-sv.ru. 12+.
5: А еще 30 мая в парке литературного квартала пройдет замечательный семейный фестиваль «Арт-пикник». Кто не знает, «Арт-пикник» — мероприятие для всей семьи, сочетающее в себе активный отдых и полезный досуг. В этом году основой фестиваля станет богатство русской культуры. В год единства народов России организаторы представят локации, которые погрузят вас в традиции, обычаи и искусство различных этнических групп, создавая атмосферу единства и уважения к культурному разнообразию нашей страны. Парк литературного квартала. Старт в 12. Подробности в группе ВКонтакте «Фестиваль впечатлений Арт-пикник». 6+.
4: Также в субботу открываем велосезон на ежегодном фестивале «Веломай». Расчехляем свой велосипед или берем его в аренду и отправляемся на стартовую площадку, которая будет находиться в парке Маяковского на Мичурина 230. Вас ждут не только новые знакомства, дружелюбная атмосфера и собратья по велосипедам, но и несколько интересных маршрутов на 20, 50, 70 и 100 километров. Принять участие в велопробеге может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта по тегу «Веломай 2026». И, конечно, иметь исправный велосипед. Получить маршрутные карты можно 27-28 мая с 10 до 19.00 и 29 мая с 10 до 8.00 вечера в экипировочном центре «Энергия спорта», улица Куйбышева, 175. В общем, приходите, точнее, приезжайте. 0+.
5: 31 мая можно уехать в село Кадниково и с размахом отметить областной Сабантуй. В этом году на празднике вас будут ждать 20 национальных локаций. Перед вами выступят звезды татарской и башкирской эстрады. Вы познакомитесь с традициями народов Урала, попробуете национальные блюда, примите участие в веселых национальных играх, отведаете вкуснейшие этнические блюда и получите массу впечатлений от турнира по борьбе в карэш, в котором будут разыгрывать настоящего барана и внушительный денежный приз. Село Кадниково. Начало гуляний с 10. Вход свободный. 6+.
4: Ну и напоминаем, что в эти выходные у вас еще есть последняя возможность попасть в наши красивые городские оранжереи. Дело в том, что с 1 июня они закроются на летний перерыв до самой осени. Так что успевайте полюбоваться тропиками, цитрусами и зимним садом, пока есть такая возможность. С июня экскурсии будут проходить только в открытом парке. А 30 и 31 мая вас ждут несколько топовых экскурсий внутри оранжереи. Обзорная прогулка по парку и полюбившаяся жителям города интерактивная посиделка «Вкусные истории». Приходите сами, зовите друзей и семью, чтобы вдохнуть весну и увидеть зелень во всей красе. Запись по телефону или в комментариях. Ждем вас в наших дендропарках 8 марта 37А и Первомайская 87. 0+.
6: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области, они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Оптимизированный процесс, каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветные богатства Урала, крупнейшие в России музеи автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта хором «Славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

международной промышленной выставки «Иннопром». Страна-партнер этого года – Республика Индонезия. Традиционно мы презентуем одну из самых насыщенных деловых программ. Планируем панельные дискуссии, круглые столы, подписание соглашений, церемонию награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик». В четверг на заседании коллегии администрации города обсудили подготовку к очередному отопительному сезону. Предыдущий прошел штатно, без каких-либо серьезных сбоев. К середине сентября специалисты сферы ЖКХ выполнят все необходимые профилактические ремонтные работы, чтобы следующий зимний сезон прошел для Екатеринбурга безопасно и спокойно. Одновременно в многоквартирных домах продолжается замена устаревших лифтов. В течение этого года планируется обновить как минимум 113 подъемников по муниципальной программе и еще 69 по региональной. За последние несколько лет проделана очень серьезная большая работа. Начиная с 2019 года в Екатеринбурге заменено 2588 лифтов. Также на заседании коллегии речь шла об обеспечении пожарной безопасности на территории города. Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, с 15 апреля в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим. На этой неделе начались первые смены летней оздоровительной кампании. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться от 7 до 21 дня. В ближайший понедельник, 1 июня, стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6,5 тысяч мест по 55 направлениям. Документы можно будет подать как лично в спортивной школе, так и онлайн через портал госуслуг. Вся необходимая информация размещена на сайте екатеринбург.рф. Будьте здоровы, берегите себя!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Реклама на 107.6.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Итак, первый рок-фестиваль на призы архитектурного института в Свердловске состоялся и удался. Но что же дальше? Был ли отклик, как сейчас говорят, резонанс? Обсуждали ли его на следующий день, благо было воскресенье, в очередях в магазины, в транспорте, на лавочках у подъездов, показали по телевизору, рассказали по радио? Нет, горожане вообще ничего не узнали. Рекламы не было, приглашали только своих. Но как же постфактум? Неужели никто не пытался задействовать СМИ? Вспоминает Олег Ракович, в то время руководитель фотохроники архитектурного института.
1: И поскольку до этого я часто отдавал материалы в студенческий отдел областной комсомольской газеты на смену с восклицательным знаком, это было в субботу, в понедельник я звоню редактору, говорю, вот у нас было мероприятие, есть репортаж, фото, есть текст, там данные какие-то, победители. Он говорит, ну давай неси. Вот, на следующее утро я прихожу, мне там, ну, обычно всегда больше снимков приносил, они же отбирают. Вот, там, страница текста, несколько фотографий, привет, вот я принес. Он говорит, слушай, такая тут произошла вещь. Вчера заседало бюро обкома комсомола, и приняли решение, что этого фестиваля не было. Поэтому я ничего у тебя брать не буду, потому что, ну, вот такое было решение.
0: Вот так. Ненормально по-человечески, но типично по-советски. На самом деле шум-то был, но идеологически и за закрытыми дверями. Уже на следующий день, в воскресенье, по вопросу мероприятия в ДК «Автомобилист» экстренно собралось бюро обкома ВЛКСМ. А 9 июня, во вторник, в студенческом клубе «Арха» власть встретилась с музыкантами и организаторами. Последним ничего не сделали, просто запретили впредь проводить что-то подобное. Почему фестиваль не стал регулярным? Артистам досталось, особенно отсутствовавшей группе «Трек». Настю Полеву назвали роковой женщиной. Остальных участников коллектива обвинили в нацистских взглядах. Все из-за черных кожаных костюмов. Эр-клубу припомнили призыв почтить память Джона Леннона. А вот Урфинджус похвалили за профессиональное мастерство исполнителей и идейность текстов. Часть из них, напомню, почти 100 лет назад написал поэт Валерий Брюсов. И тут же, при всех, Александру Помтыкину, представлявшему Урфинджус на собрании, жюри оргкомитета вручила свой приз и объявила победителем. Находившиеся тут же Перекресток и Змей Горыныч Бенд были в изумлении. Они ничего не знали о втором конкурсе. Затем обкомовцы поставили галочку в графе «Выездная политбеседа проведена», и все разошлись. Как будто ничего и не было. Ну, по официальной версии, действительно не было. Но на самом деле доказательства остались. Олег Ракович вспоминает, как он вел фотосъемку фестиваля.
1: Вспышка была, к несчастью. Ну как, она была, потому что там на самом деле тогда вот сцена, ну было, наверное, 2 или 3 лампы всего. Потому что ДК автомобилистов это был кинозал, сценического света не было. И мы какой-то там приборы притащили, нашли, куда воткнуть, и буквально 2 светильника на всю сцену. Это, конечно, очень низкий уровень освещения. То есть музыкантам нравится, а для фотографирования это мало. Поэтому вспышкой приходилось пользоваться, от этого картинки были плоские. Но некоторые снимки были без вспышки. Группа «Трек», например.
0: Радио «Город ФМ» благодарит Олега Раковича и Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные материалы. Фотоснимки доступны в видеоверсии выпуска на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Организатор фестиваля, его идейный вдохновитель Геннадий Баранов, сейчас, как скромный обыватель, живет в окрестностях Екатеринбурга. Олег Ракович сделал успешную карьеру на телевидении, в том числе снял несколько документальных фильмов об уральском роке. Художник Александр Коротич 80-е и 90-е оформил обложки к альбомам многих групп. Состав «Урфина Джуса» вскоре пополнили Егор Белкин и Владимир Назимов. Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, не без помощи Александра Помтыкина, начали играть вместе, и вскоре появился Наутилус Помпилиус. В ДК «Автомобилист» сейчас снова Свято-Троицкий собор. И только стены, возможно, еще помнят события 45-летней давности. Все так или иначе оказались в плюсе. И только группа «Затянувшееся ожидание», ночной зарисовкой которой мы сейчас и завершим программу, сразу после фестиваля, по сути, прекратила свое существование, трансформировавшись частично в отражение и кабинет. И теперь каждый сам пусть решает, нужно ли в строке «в забытых временем мгновениях» в слове «забытых» приписать отрицательную частицу «не» или «не приписывать».

0: Ну а все остальное стало тем, о чем сейчас говорят так.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: За звезду

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в ближайшие 10 лет угрожает дефицит воды. Виной всему изменение климата и малое количество осадков. Об этом в разговоре с ЕАН заявил синоптик Алексей Пулин. Есть тенденция к увеличению летних осадков ливневого типа. Идут не облажные моросящие дождики изо дня в день, а кратковременный ливень стеной. И ничего хорошего в этом нет. Когда облажные осадки, вода постепенно уходит в почву. Когда сразу выливается много, вода стекает в водоемы, в реки, размывая по пути почву, а в глубину не попадает, отметил Пулин. По его словам, из-за этого почва не насыщается влагой. Тенденция к осушению на Урале наблюдается около 10 лет. Если этот период не сменится, то не исключено, что воду придется возить откуда-то с севера. Остановки общественного транспорта в Верхоседском и Ленинском районах Екатеринбурга получат новые названия. Решение об этом приняла комиссия по топонимике. Автобусные и трамвайные остановочные пункты «Уралкабель» станут носить название «Нагорное». Это связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» ранее были перенесены в другие части города. Теперь остановки получат название по аналогии с наименованием находящейся в непосредственной близости улицы Нагорной, которая появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхоседского завода и сохранила свое историческое имя. Также будет переименована часть остановок Ясная. Пункты, располагающиеся вблизи перекрестка улиц Шейкмана и Ясной, получат название Институт физкультуры. Остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной оставят за собой прежние наименования. Это позволит избежать путаницы и облегчить ориентирование на местности для пассажиров общественного транспорта. В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует стеллу при въезде в город. Информация появилась на портале госзакупки. Речь идет о стелле с надписью «Екатеринбург» на Пермском тракте. Победитель конкурса должен будет провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение. Сдать уже готовый объект подрядчик должен до 31 августа этого года. Стоимость контракта – 30 миллионов рублей.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главным блюдом в кинотеатрах на этой неделе стал жуткий психомистический хоррор от молодого амбициозного режиссера с незамыленным взглядом Кари Беккера под названием «Обсессия». Средняя оценка в мире у фильма 8 из 10. И это не просто редкость, а почти недостижимая цифра для такого-то жанра. Мне фильм тоже понравился. Бодрая, жуткая, темная сказка о том, как парень с помощью одной дьявольской штучки загадал, казалось бы, безобидное желание. А загадал он просто, чтобы одна девушка любила его больше всего. Всего на свете. Вроде ничего страшного. Но желание, конечно же, выходит из-под контроля. И, как оказалось, жить с человеком, который помешан на вас, это жутко и страшно. В общем, получилось здорово. 18+. Рекомендую. Также в Екатеринбурге наконец-то состоялась премьера самого долгожданного музыкального байопика года под названием «Майкл». Фильм о Майкле Джексоне уже покорил весь мир, прежде всего своей музыкой, декорациями и костюмами. Сюжет, конечно же, кастрирован. Из-за влияния семьи Джексона сценаристам пришлось убрать из фильма многие интересные вещи из биографии певца. Тем не менее, фильм получился ярким и запоминающимся. А нам большего и не надо. 16+. Ну и еще одна премьера недели сильно привлекает фанатов творчества Гая Ричи. Его новый фильм «Грязные деньги» тоже стартовал в наших любимых кинотеатрах. В главных ролях богоподобный Генри Кавилл и харизматичный Джейк Джилленхол. Для кого-то этого уже достаточно, чтобы сходить в кино. По сюжету эти ребята работают на одну важную даму, которая выбивает деньги из должников. Другими словами, получился такой олдскульный, прямолинейный, совсем не выдающийся, но легкий боевик на один раз. Я бы, конечно, советовал его смотреть исключительно дома, но тут решайте сами. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на частоте 107.6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловчанам упростят получение услуг по трем жизненным ситуациям в рамках проекта «Государство для людей». В этом году планируется упростить алгоритмы получения услуг и оформления документов, связанных с поступлением детей в школу, получением социальной помощи и заботой о домашних животных. Как отметил первый замгубернатора Свердловской области, министр промышленности и науки Алексей Шмыков, эти жизненные ситуации значимы для Свердловской области, они охватывают уязвимые категории граждан и предполагают адресную помощь, что позволит оптимизировать социальные процессы. Оптимизированный процесс, каждая улучшенная услуга – это шаг к более открытому, понятному и удобному взаимодействию граждан и органов власти. Это реальное воплощение проекта «Государство для людей». Шмыков провел заседание рабочей группы по вопросу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Свердловской области. В рамках заседания были обозначены приоритеты работы на текущий год. Работа направлена на сокращение количества документов, сроков и числа визитов в органы государственной власти. Предполагается, что большинство вопросов уральцы смогут решать через портал госуслуги. Свердловская и Мурманская области договорились о сотрудничестве в привлечении туристов из Китая. Регионы введут переговоры по созданию нового туристического продукта для китайского рынка, который объединит Урал и Арктику. Предварительная концепция маршрута предполагает 7-дневное путешествие из Харбина с 4-дневным пребыванием в Екатеринбурге и 3-дневным в Мурманске. По мнению участников встречи, такое сочетание позволит гостям из Китая, интересующимся природой и культурой России, военной историей и космической тематикой, получить комплексное представление о стране. Свердловская область представит гостям самоцветные богатства Урала, крупнейший в России музей автомобильной, гражданской и военной техники, гастрономические проекты, а также объекты классического и современного искусства. Создание новых межрегиональных туристических маршрутов отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке и проведении концерта хором «Славим Россию и город», посвященного Дню России. Концерт начнется в историческом сквере в полдень 12 июня и тем самым традиционно откроет череду праздничных мероприятий. Перед горожанами под аккомпанемент духового оркестра выступит сводный тысячный хор в составе лучших коллективов учреждений культуры уральской столицы и дополнительного образования. Присоединиться к ним сможет каждый желающий. Во время выступления тексты звучащих песен будут транслироваться на мультимедийном экране. В связи с проведением концерта будет временно ограничена продажа алкоголя. Приобрести спиртные напитки не получится с 10 утра до 15 часов в магазинах, расположенных в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Либнихта, проспекта Ленина. Также безопасность празднующих обеспечат стражи правопорядка. Напомню, концертная программа «Хором славим Россию и город» была впервые представлена Департаментом культуры администрации города в 2014 году. С тех пор событие ежегодно объединяет тысячи уральцев.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Время, которое хочется повторить. События, которые хочется запомнить. Летний театр в парке Маяковского. Пространство живых эмоций и ярких впечатлений в самом сердце Центрального парка. Концерты звезд, спектакли, шоу и фестивали. Билеты уже в кассах города и на сайте театр.ицпко.рф.
2: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловской области в ближайшие 10 лет угрожает дефицит воды. Виной всему изменение климата и малое количество осадков. Об этом в разговоре с ЕАН заявил синоптик Алексей Пулин. Есть тенденция к увеличению летних осадков ливневого типа. Идут не облажные моросящие дождики изо дня в день, а кратковременный ливень стеной. И ничего хорошего в этом нет. Когда облажные осадки, вода постепенно уходит в почву. Когда сразу выливается много, вода стекает в водоемы, в реки, размывая по пути почву, а в глубину не попадает, отметил Пулин. По его словам, из-за этого почва не насыщается влагой. Тенденция к осушению на Урале наблюдается около 10 лет. Если этот период не сменится, то не исключено, что воду придется возить откуда-то с севера. Остановки общественного транспорта в Верхоседском и Ленинском районах Екатеринбурга получат новые названия. Решение об этом приняла комиссия по топонимике. Автобусные и трамвайные остановочные пункты «Уралкабель» станут носить название «Нагорное». Это связано с тем, что производственные цеха завода «Уралкабель» ранее были перенесены в другие части города. Теперь остановки получат название по аналогии с наименованием находящейся в непосредственной близости улицы Нагорной, которая появилась в 18 веке одновременно со строительством Верхоседского завода и сохранила свое историческое имя. Также будет переименована часть остановок Ясная. Пункты, располагающиеся вблизи перекрестка улиц Шейкмана и Ясной, получат название Институт физкультуры. Остановки на пересечении улиц Академика Бардина и Ясной оставят за собой прежние наименования. Это позволит избежать путаницы и облегчить ориентирование на местности для пассажиров общественного транспорта. В Екатеринбурге ищут подрядчика, который отремонтирует стеллу при въезде в город. Информация появилась на портале госзакупки. Речь идет о стелле с надписью «Екатеринбург» на Пермском тракте. Победитель конкурса должен будет провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, установить освещение и электроснабжение. Сдать уже готовый объект подрядчик должен до 31 августа этого года. Стоимость контракта – 30 миллионов рублей.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Подвиг снайпера Василия Зайцева. Автор Кучукаева Н.Ж. Данияровна. Василий Зайцев. Имя, которое стало символом мужества и стойкости в тяжелые дни Великой Отечественной войны. Подвиг этого молодого человека в Сталинграде, в самом сердце сражения, которое решало судьбу Родины, остался навечно в судьбе страны и в сердцах людей. Среди разрушенных зданий и пепелищ, где раньше кипела жизнь, разгорелась непрекращающаяся битва. Январь 1943 года. Холод и голод. Но дух советских солдат не сломлен. В этом аду, где свистели пули и гремели взрывы, отличился снайпер Василий Зайцев. Сражаясь за Родину, снайпер стал грозой немецких солдат, не оставляя врагам шанса. Зайцев родился в Урало-Сибирском крае и с детства мечтал стать охотником. Но жизнь круто изменилась, когда началась война. Несостоявшийся охотник оказался призван на фронт и быстро освоил мастерство снайпера. Зоркий глаз и умение безошибочно стрелять сделали Василия востребованным бойцом Красной армии. Сталинград – это не только название города, это символ стойкости. Здесь, среди руин, Василий вместе с товарищами боролись за выживание. Каждый выстрел снайпера приносил надежду и уверенность, что враг будет остановлен. Наш защитник знал, что задачей было не убить врага, а создать атмосферу страха и неуверенности среди противника. В первом бою в Сталинграде Зайцев продемонстрировал блестящее мастерство. Сразил сразу десяток вражеских снайперов, что вызвало панику в рядах немцев. С каждым удавшимся выстрелом репутация Зайцева росла, и вскоре о мастере выстрелов узнали не только солдаты, но и командиры. Зайцев не только сражался, но и обучал товарищей, понимая, что даже один снайпер способен повлиять на ход битвы. Но если таких снайперов будет больше, шансы на победу возрастут в несколько раз. Натренированные бойцы начали также подбирать свинцовые пули для врагов, и Зайцев стал грозой для германских войск. Однако, как это часто случается в войне, радость победы омрачается потерями. В кровном сражении близкий друг и товарищ пал. И это стало для красноармейца тяжелым ударом. Но Василий, находясь в горькой утрате, продолжал сражаться. Солдат знал, что остался долг – защищать Родину и память о тех, кто отдал жизнь за родную страну. На протяжении битвы за Сталинград Зайцев уничтожил 200 врагов, став самым результативным снайпером того времени. Имя героя стало символом мужества и героизма, а подвиг вдохновил многих. В Сталинграде, в условиях, где каждый день борьба за жизнь, Василий Зайцев проявил не только мастерство, но и силу духа. Зайцев стал живым доказательством того, что даже в самых безнадежных ситуациях нужно искать в себе силы для борьбы. Подвиг Зайцева не забыт. Герой стал частью нашей истории, нашей памяти о войне и о людях, которые сражались за родную страну. Василий Зайцев – это не только имя, это символ надежды, стойкости и мужества. Каждый, кто слышит, понимает, что такое любовь к родине и готовность за нее сражаться. Василий Зайцев – герой. Герой, который навсегда останется в сердцах людей.
5: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: Город FM на 107.6.
2: Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лучшие практики по сохранению здоровья свердловчан представили на телемарафоне «Вместе здорово». Регион вошел в число 3 субъектов, приглашенных поделиться опытом. В эфире замгубернатора, министра здравоохранения Татьяна Савинова, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замминистра культуры региона Роман Дорохин и главный врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Мария Емельянова рассказали о комплексной системе формирования здоровой среды, от поддержки материнства и детства до программ для работающего и старшего поколения. Спикеры отметили, что сегодня Свердловская область – один из лидеров по развитию превентивной медицины и корпоративного здоровья. За 2 года число предприятий с программами укрепления здоровья сотрудников выросло в 3,4 раза, до 337 организаций, включая крупнейшие промышленные компании. Отдельное внимание уделяется формированию культуры здорового долголетия, развитию муниципальных практик и проектам для медиков. Представленные инициативы получили высокую оценку Совета Федерации. Итоги телемарафона подведут на Петербургском международном экономическом форуме. 12-я Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках. Подготовка к фестивалю стала темой совещания под председательством замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой. В этом году в рамках фестиваля будут работать 13 открытых и более 90 закрытых площадок. Концерты пройдут в парках, скверах, музеях, театрах, ресторанах и других городских пространствах. Ожидается участие более 2000 исполнителей различных музыкальных жанров и направлений. Организаторы отмечают, что все локации уже согласованы с правоохранительными органами. Перекрытие дорожно-транспортной сети в этом году не планируется. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что программа 12-й Уральской ночи музыки, которая состоится 19 июня, будет посвящена сразу нескольким крупным музыкальным юбилеям – 40-летию Свердловского рок-клуба и году единства народов России, а также юбилеям композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Александра Зацепина. В рамках традиционной акции «Светает» на Октябрьской площади выступит Чайф. В прошлом году фестиваль посетили более 400 тысяч человек, включая 80 тысяч туристов. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» выходит на финишную прямую. По данным администрации Екатеринбурга, свои голоса за зеленые территории уже отдали более 200 тысяч жителей уральской столицы. Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо преодолеть порог в 290 тысяч голосов. Городу требуется еще порядка 90 тысяч активных участников. По итогам текущего этапа голосования лидирует набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, более 42 тысяч голосов, Основинский парк более 21 тысячи голосов и бульвар по улице Культуры более 20 тысяч голосов. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
2: О погоде.
3: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
1: Здравствуйте, друзья! В понедельник для более чем 27 тысяч екатеринбургских выпускников 9 и 11 классов прозвучали последние звонки. Теперь впереди важная пора сдачи экзаменов. Уверен, что полученные знания, поддержка родителей и педагогов помогут ребятам успешно преодолеть и этот этап. Желаю выпускникам удачи и веры в свои силы. В среду провел заседание городского оргкомитета по подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром». Страна-партнер этого года – Республика Индонезия. Традиционно мы презентуем одну из самых насыщенных деловых программ. Планируем панельные дискуссии, круглые столы, подписание соглашений, церемонию награждения победителей конкурса «Лучший налогоплательщик». В четверг на заседании коллегии администрации

работы. Начиная с 2019 года в Екатеринбурге заменено 2588 лифтов. Также на заседании коллегии речь шла об обеспечении пожарной безопасности на территории города. Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, с 15 апреля в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим. На этой неделе начались первые смены летней оздоровительной кампании. За сезон почти 160 тысяч ребят отдохнут в санаториях, загородных и городских лагерях, а также на побережье Черного моря. Смены будут длиться от 7 до 21 дня. В ближайший понедельник, 1 июня, стартует очередная приемная кампания в муниципальных спортивных школах. В этом году для юных горожан предусмотрено более 6500 мест по 55 направлениям. Документы можно будет подать как лично в спортивной школе, так и онлайн через портал госуслуг. Вся необходимая информация размещена на сайте ekaterinburg.rf. Будьте здоровы, берегите себя!

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Общественные пространства Свердловской области, благоустроенные в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Международный день защиты детей станут площадками для праздничных программ, концертов и интерактивных мероприятий. Жителей ждут десятки событий в парках и скверах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы и других муниципалитетов региона. Праздничные программы объединят выступления творческих коллективов, игровые форматы, мастер-классы и семейные активности. В ряде территорий мероприятия пройдут не только 1 июня, но и накануне праздника. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке Академического района 30 мая с 15 часов. Здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры и викторины. 1 июня с полудня состоится праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами и раздачей подарков. Преображенский парк – одна из крупнейших благоустроенных территорий столицы Урала, где в рамках проекта поэтапно создается современное общественное пространство с прогулочными зонами, освещением и инфраструктурой вдоль реки Патрушихи. Напомню, всероссийское голосование по проекту ФКГС проходит с 21 апреля по 12 июня. В Свердловской области жители выбирают объекты благоустройства из 171 проекта в 56 муниципалитетах. Проголосовать можно на портале госуслуги или с помощью волонтера. Строители закроют движение транспорта по улице Волгоградской в районе дома номер 38 по улице Чердынской с 15 июня по 15 июля. Это связано со строительством тепловых сетей по улице Волгоградской. На период проведения работ изменится схема движения автобусного маршрута номер 72 Южная подстанция НПЦ «Онкология». Автобус будет следовать к конечной остановке НПЦ «Онкология» по улицам Серафимы Дерябиной, Зоологической, Волгоградской и далее по маршруту. Временно отменяется остановка Серафимы Дерябиной. К конечной остановке Южная подстанция автобус поедет по Волгоградской, Зоологической, Серафимы Дерябиной и далее по маршруту. Временно отменяются остановки Ухтомская и Серафимы Дерябиной. Автомобилисты смогут объехать участок по улицам Волгоградской, Репина, Ночдива, Васильева, Серафимы Дерябиной. В Екатеринбурге с 1 июня изменятся маршруты 6 трамваев номер 3, 4, 10, 12, 14 и 21. Причина – закрытие участка улицы Куйбышева от Горького до 8 марта из-за строительных работ. Схему движения можно найти на портале Екатеринбург.РФ. Движение автомобилей по Куйбышеву закрыли вечером 15 мая. Там прокладывают пешеходный тоннель, который соединит два участка набережной сети. Трамваи на этом участке решили отменить позже, после окончания учебного года в школах. Завершить работы планируют в середине августа.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: «Чтобы враги боялись». История о подвиге Андрея Голубева. Вечный источник добра и справедливости. Эталон мужества, честности и смелости. Да, Вологда тобой гордится. Андрей Голубев 20 лет отслужил в спецназе ФСБ. За его плечами много служебно-боевых сложных командировок. Горы Дагестана, Чечня и Ингушетия закалили его огнем и верой в себя еще больше. Он говорил, что это его постоянное. Обычная, нормальная военная работа. Потому что мужчина. Потому что для него служба – лучшая работа в мире. Сын бывшего командира ОМОНа при объявлении частичной мобилизации в зону СВО, являясь офицером запаса, не стал дожидаться повестки. И одним из первых прибыл в городской военный комиссариат. В мыслях вертелся всего один вопрос. Кто, если не я? Тот, который вырос в семье офицеров, не мог остаться в стороне. Находясь в учебном центре, Андрей Голубев получил задание сформировать роту разведчиков. Он сам подбирал ребят, волокжан. Пролистав 1000 дел, выбор пал на лучших. Достойный воин, патриот и защитник, командуя подразделением разведки, передавал парням свой опыт. Он понимал, что отвечает за каждого из них. Рота разведки в составе 347-го полка была направлена в зону СВО на линию боевого соприкосновения. Андрей Голубев с позывным «Нерв» не просто командовал группой разведчиков, он в самых трудных боевых условиях добавлял частицу оптимизма и веры в успех своим товарищам. Мог найти подход и нужное слово для каждого. И, как он говорил, нерв не потому, что нервный, а чтобы враги боялись. Подразделение быстро завоевало прочный авторитет своим напором и результатом. Личными умелыми действиями Андрея был задержан корректировщик, наводивший на наши позиции артиллерию и ударные дроны противника. Здесь каждый понимает, что может погибнуть. И потому для командира нет ничего важнее слов. Задача выполнена. Без потерь. Выдох. Ночь выдалась холодная. Капитан Голубев со своими товарищами выехал на очередное боевое задание. Каждый шаг приближал их к дому. Нельзя сдаваться. Окрыляющее сознание победы помогало ему переносить все трудности и двигаться только вперед. Он еще не знал, что ледяная зима ждет его в свои объятия. При возвращении из задания управляемый снаряд накрыл бронемашину с нашими ребятами и перевернул ее, оборвав жизни волокжан. После тьмы всегда наступает рассвет. И в этот раз для Андрея солнце стало ближе, чем когда-либо, горячее. Воздух чище, небо спокойнее. Быть воином значит жить вечно. Голубев Андрей Сергеевич награжден орденом мужества посмертно. Андрей был не просто офицером. Он был профессионалом в области спецназа. Любовь к дому, неиссякаемый оптимизм и доброта всегда были его главными спутниками и не покидали ни на минуту. Даже когда к Андрею прибился щенок, прикоснулся своим влажным носом к его ладони, он взял его к себе и повесил на шею жетончик «Военная разведка». Преданный друг всегда был рядом с хозяином. Андрей отправлял фотографии детям, как щенок растет, и обещал: «Я вернусь вместе с ним».
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Лучшие практики по сохранению здоровья свердловчан представили на телемарафоне «Вместе здорово». Регион вошел в число 3 субъектов, приглашенных поделиться опытом. В эфире замгубернатора, министра здравоохранения Татьяна Савинова, председатель ЗАГС Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замминистра культуры региона Роман Дорохин и главный врач областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Мария Емельянова рассказали о комплексной системе формирования здоровой среды, от поддержки материнства и детства до программ для работающего и старшего поколения. Спикеры отметили, что сегодня Свердловская область один из лидеров по развитию превентивной медицины и корпоративного здоровья. За 2 года число предприятий с программами укрепления здоровья сотрудников выросло в 3,4 раза, до 337 организаций, включая крупнейшие промышленные компании. Отдельное внимание уделяется формированию культуры здорового долголетия, развитию муниципальных практик и проектам для медиков. Представленные инициативы получили высокую оценку Совета Федерации. Итоги телемарафона подведут на Петербурге. В Петербургском международном экономическом форуме. 12-я Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге более чем на 100 площадках. Подготовка к фестивалю стала темой совещания под председательством замгубернатора Свердловской области Татьяны Савиновой. В этом году в рамках фестиваля будут работать 13 открытых и более 90 закрытых площадок. Концерты пройдут в парках, скверах, музеях, театрах, ресторанах и других городских пространствах. Ожидается участие более 2000 исполнителей различных музыкальных жанров и направлений. Организаторы отмечают, что все локации уже согласованы с правоохранительными органами. Перекрытие дорожно-транспортной сети в этом году не планируется. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что программа 12-й Уральской ночи музыки, которая состоится 19 июня, будет посвящена сразу нескольким крупным музыкальным юбилеям – 40-летию Свердловского рок-клуба и году единства народов России, а также юбилеям композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Александра Зацепина. В рамках традиционной акции «Светает» на Октябрьской площади выступит Чайф. В прошлом году фестиваль посетили более 400 тысяч человек, включая 80 тысяч туристов. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни» выходит на финишную прямую. По данным администрации Екатеринбурга, свои голоса за зеленые территории уже отдали более 200 тысяч жителей уральской столицы. Для получения федерального финансирования Екатеринбургу необходимо преодолеть порог в 290 тысяч голосов. Городу требуется еще порядка 90 тысяч активных участников. По итогам текущего этапа голосования лидирует набережная реки и сети от Декабристов до Белинского, более 42 тысяч голосов, Основинский парк более 21 тысячи голосов и бульвар по улице Культуры более 20 тысяч голосов. Выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня. Сделать это предлагается с помощью волонтеров или на платформе обратной связи портала «Госуслуги».
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Есть кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на Город FM.

все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу, я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки,

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: со мной, прокати со мной, прокати со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной, по Москве ночной, по Москве ночной.

сделано в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 Марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

Едешь по Халтурино? Не халтурь. Слушай радио Город FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Город ФМ на 107.6.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
1: Реклама на 107,6.
3: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
4: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо, и сегодня я хочу представить свой новый сингл под названием «Возьми мою руку». Хорошего дня и приятного прослушивания на радио «Город ФМ».

Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354 5702.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

школьная парта, как первая связь поколений. Мы читали и чтили, мечтали героями вырасти произведений. Мы бежали на улицу, в расстегнутых куртках, душа нараспашку. Заходили погреться толпою в пятиэтажку.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Я Ангелина Линк, преподаватель английского из Екатеринбурга. Слушайте мой трек на стоп на радиостанции Город FM.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: Город FM. На 107.6.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Любовь накроет» на 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Музыка для тех, кто не спит. На радио Город ФМ.
1: Город ФМ.

0: Все грани Екатеринбурга. Город ФМ на 107.6.
1: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные. Все, что не по вкусу.

0: Екатеринбурге 5:30.
1: На 107,6.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Будет сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню не случайно на радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.